0: Их по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио.
3: Да.
5: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Lego. Lego.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Let me feel your love.
1: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.il. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро» 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Okay. Это круто!
0: 89.1 FM. Первое радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Радио 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

возьми нам снова. Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: О новом раунде переговоров с Ираном заявил вечером в понедельник, что переговоры идут, а их успех станет последним шансом для иранского режима. «Это их последняя возможность, прежде чем мы отрубим им голову», сказал он журналистам в овальном кабинете Белого дома перед торжественным подписанием указа о правах семей военнослужащих. Президент также заявил, что удары по Ирану, которые он отменил в ночь на 2 августа, должны были стать самыми мощными со времен Второй мировой войны. Он повторил, что Иран умолял его воздержаться от атаки, добавив: «Я проявил милосердие, Иран знал, что его ожидало, от них просто ничего бы не осталось». За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп написал в своей сети, что руководство Ирана невероятно двуличное. Они попросили о встрече, некоторые скажут «умоляли», а затем открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких переговоров и работают только с Оманом. Они продолжают свою обычную болтовню и будут говорить, что контролируют Ормузский пролив, в то время как он уже контролируется ВМС США. Признает это Иран или нет, но мы ведем с ними переговоры. Вследствие нашей блокады у Ирана ничего не получается, если только мы этого не захотим, продолжил Трамп. Ничего и не получится, если только не будет достигнуто соглашение. Трамп подчеркнул, у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Министр обороны Исраэль Кац вчера вечером встретился в комплексе Кирия с главами региональных советов Иудеи и Самарии. На встрече обсуждались ситуация в сфере безопасности, продолжение борьбы с палестинским террором и развитие еврейских поселений. Во время встречи Кац прокомментировал общественный резонанс, вызванный его заявлениями в эфире 14-го канала, и подчеркнул, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд не был отстранен от своей должности. По его словам, ЦАЛ действует в соответствии с политикой правительства, а генерал Блуд достойно выполняет свои обязанности и подчеркнул: «Между нами нет никаких разногласий». Этой ночью значительные силы ЦАЛя были привлечены для обеспечения безопасности массового паломничества религиозных евреев к гробнице Йосефа в Шхеме. В городе происходили столкновения. Источники в палестинской автономии сообщали об одном раненом местном жителе, а пострадавших среди израильтян не сообщалось. Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные. Иран готовился нанести удары по трем районам Украины в ответ на атаку на иранское судно в Каспийском море. Однако ответные действия были приостановлены после заявления Киева о том, что удар был нанесен по ошибке. Об этом в интервью иранскому государственному телевидению заявил военный советник верховного лидера Ирана генерал Махсен Резаи. «Мы готовы были атаковать три района Украины, но после того, как они заявили, что нанесли удар по ошибке, мы остановили ответ, чтобы проверить их слова», — сказал Резаи. При этом он добавил, что Украина в любом случае должна заплатить за свою атаку. Напомню, в результате украинского удара по иранскому коммерческому судну в Каспийском море погиб один моряк, еще один был ранен. Глава МИД Украины Андрей Сибига позднее заявил иранской стороне, что судно было поражено непреднамеренно, и призвал Тегеран избегать эскалации. И о погоде. Сегодня температура воздуха немного снизится, однако по-прежнему жарко, малооблачно. В Иерусалиме днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: боже, я аж перепугалась.
1: Кому-то что-то прищемили, да? Коту хвост.
2: Всем троим братьям Гиб из группы Bee Gees Staying Alive. Как обычно, мы радуем вас хорошей музыкой. 7 часов 8 минут утра, 4 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. И, конечно же, в студии, как обычно, на маниже все те же, Лена Семенова.
0: Доброго утра всем, Кристина Кипнис.
1: Бокер Мецуян.
0: Абал.
1: Манишма. Махадаш. Мои дорогие, говорим шалану.
2: Это что-то на французском сейчас было?
1: Эй, си.
0: А си, я поняла.
2: Махонище.
0: Мешанина такая.
1: Как бы...
2: Не, мешанина это на другой радиостанции программа есть.
1: Ну, а если на узбекском, то ха.
2: Ха!
1: Это да.
2: А, то есть...
1: Я не смеюсь. То есть, когда... Мне не смешно, то Андрей есть, Ежов.
2: Ты когда смеешься, получается, ты говоришь да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Ну, если ты в Узбекистане это делаешь, то да. Получается, да-да-да-да-да-да.
2: Расстреляла соглашениями.
0: Это уже другое. Вот.
1: А там тоже есть команда местного разлива.
0: Я поняла. Ребят, как у вас дела?
2: Шизоиды.
0: Как, значит, да, приходится с психами работать, но что поделать?
1: А
0: я
1: как?
0: Не знаю.
1: А как по-другому?
2: Время 7 утра.
1: Вот.
0: И чё?
1: И вот что?
0: 7 утра, блин, страна уже гайки точит, а вы тут это жалуетесь.
1: А мы им помогаем. Уже,
2: а мы лясы.
0: Корабли бороздят звездные океаны, а вы
2: жалуетесь. А мы лясы.
1: Нет, а мы им гайки подаем.
0: Гайки подаем?
2: Главное, не закручиваем.
1: Чип и Дейл спешат на помощь.
2: Никогда еще я не слышал Чип и Дейл в обработке Магомаева.
0: Да-да-да-да. Точно-точно. Но на самом деле нас ждут два совершенно потрясающих часа, в котором будет много интересной полезной информации. Что?
1: Не, надо было так. Нас ждут впереди. Один, в смысле, два часа.
2: Ты сейчас компьютерный код какой-то назвала или что?
0: Бинарный.
1: Угу. У нас с вами потерялась связь.
0: Ее надо срочно восстанавливать. Включай музыку.
2: Ага, сейчас обязательно.
1: Иди сюда,

0: Прогрев шоу на первом.
1: Празднички, и мы готовы пошипеть с утра пораньше. Что это значит? Да потому что сегодня день рождения шампусика.
2: Секундочку, 358 годиков.
3: Это официальный повод для того, чтобы, да.
1: Давайте.
2: Аристократы просто сказали, наконец.
1: Вспомним три мушкетера. Шампанского, шампанского,
3: там было другое слово.
2: Мы же не знаем, каких он смотрел. Да, да, да.
1: Я смотрел алковерсию.
2: Вот, наконец-то, наконец-то их заметили.
3: Кого?
2: Секундочку.
1: Алкоголиков?
2: Нет. А. Ну, забудь уже. Значит, я начну заново. Наконец-то их заметили, наконец-то их выделили, и теперь 4 августа каждого года они этот день отмечают, а, возможно, даже и их поздравляют. Секундочку! Поздравляют их как бы выходным. День одиноких работающих женщин.
1: О, как!
3: Слушай, но на самом деле одиночество можно расценивать по-разному.
2: Кто-то расценивает.
3: Нет, кто-то расценивает вот это вот типа одиночества как свободу,
2: да нет,
3: и выбирают быть. Потому что, по сути дела, если человеку как это, комфортно в компании с самим собой, то он не одинок.
2: На самом деле быть в одиночестве, даже хотя бы, ну, лучше в идеале 30 минут в день, это даже полезно для организма, для мозга, для душевного равновесия и гармонии.
1: Ты сейчас точно не шампанское описываешь?
2: Нет. И вообще самодостаточные люди...
3: Все дело в волшебных пузырьках.
2: Самодостаточные люди умеют и любят находиться наедине с самим собой.
3: О, это точно.
1: А знаете, где легче всего остаться с самим собой?
2: В лесу.
1: Не дай бог, конечно. Практически. Это в пещере. Сегодня день спелеолога, дорогие друзья. Это те, кто исследует как раз пещеры. И я честно, я был сам в пещере, но я не понимаю вот этих людей, которые особенно вот в этих водяных пещерах, вот в эти маленькие 30-сантиметровые дырочки просовываются.
3: Я понимаю, о чем ты. Клаустрофобия, вот это вот все. Но вместе с Днем спелеолога сегодня празднуется день, который, как мне кажется, связан с, вот, со всякими поисками всяких разных кладов и сокровищ. Нет, я не про нос, я про день заветного сундучка.
2: А я хотела связать, значит, вот то, что сказал Андрей в плане вот пещеры и так далее, день чуткого носа, потому что именно нос, возможно, даже кому-то когда-то спас жизнь.
3: Слушай, а может быть, может это вообще по-другому, потому что иногда у нас нос чует пьянку, извините.
2: Так еще раз повторю, когда-то...
1: Да что ты извиняешься перед ней вообще?
2: Еще когда-то кому-то спас нос, либо не пустил незваного гостя. День гостя. А еще, возможно...
1: Так.
2: Еще, я же на секундочку, когда-то почуял дымчатого леопарда.
1: То есть, смотрите, подождите, дымчатый леопард. Представьте себе дамы, которые одеты в дымчатого леопарда. Значит,
2: леопёрда. Говори, пожалуйста,
1: будьте
2: правильно, ты работаешь на радио.
1: Значит, день гостя, значит, они все девочками собираются.
2: Так.
1: День шампусика сегодня.
2: Да.
1: Но и у США...
2: И одиноких
1: день...
2: работающих женщин.
1: Одиноких работающих женщин. И сегодня день белого вина в США.
2: Совпадение.
3: А там еще печенье шоколадное с шоколадной крошкой.
1: Ну, закусить-то чем-то надо.
2: А потом вот в этой веселой компании они идут качаться на качелях и делать солнышко.
3: Хорошо, если...
1: Ты так, знаешь, мы кое-что узнали о ее молодости. Сейчас...
2: Я проговорилась.
1: Да.
3: Ты это делала?
2: Да.
1: И причем еще ночь вне дома в США. Вот, все. Мы поняли, что ночь...
3: Мы ее потеряли,
1: да. Что по ночам делала Кристина.
2: Мне очень нравилось, как у меня, простите, пятая моя точка отрывалась от сидушки на качелях, когда я делала это солнышко. Это было захватывающе.
1: Слушай, Крис, тут еще написано «День памяти взрыва в Бейрутском борту». Не твоих рук, не твоих рук дело.
2: Так, идем дальше.
3: Сейчас она тебе контору запалит.
2: Ну, ночь вне дома. США, они что-то знают.
1: Они точно что-то знают.
3: Знают.
1: А также, дорогие друзья, кто не знал, сегодня день рождения у великолепного Луи Армстронга. 4 августа 1901 года он родился. И несмотря на то, что, конечно же, у него фамилия Армстронг, отец Уильям Армстронг, он бросил семью очень рано, мама много болела, и в основном его воспитывала бабушка. Фактически, его родителями, помимо бабушки, бабушки, его родителями, mm-hmm. это была, внимание, семья Карновски. Да. Это евреи, иммигранты из Литвы, которые поддержали юного Луи в Новом Орлеане тогда, дали ему работу, привили любовь к музыке, и он до конца своих дней носил на груди Маген Давид, да. друзья. И он... Разнятся слухи и факты о том, что был он в итоге иудеем или нет, то есть правоверным. Но тем не менее.
2: Сердечки в своем был.
1: Тем не менее, он благодарил семью Карновски за то, что они дали ему шанс и привели любовь к музыке, и носил Маген Давид до конца своих дней.
2: Надо
1: и
2: было
1: вот
2: это веселее
1: круто.
2: Сказать.
1: Надо было веселее это сказать, но за нас это веселее скажет сам Луи Армстронг.
2: Давай.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
8: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио.
10: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю, терпеть не может пирожки с капустой, побывал во всех странах мира в Ютубе.
11: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
10: Марк Кричевский.
12: Первому радио 25 лет.
13: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Мы двигаемся дальше. Мы, это Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
3: И Елена Семенова.
1: Да, доброго утра всем, кто слушает Первое радио. У нас вот я сейчас буду Кристину озвучивать.
3: Тудух-тудух. А я ее голову, мозг озвучиваю. Тудух-тудух.
2: Коллеги тоже называются.
1: Короче, гороскоп у нас впереди.
2: И там, кстати, другая буква.
1: Где?
2: Слой коллеги.
1: А, и одна...
2: Догадать, какая.
3: Коллеги?
1: И одна Л, да?
3: Комеги.
1: Комеги?
2: Нет. Лера правильно догадалась.
1: Я сразу об этом подумала, но я решила промолчать, но видишь, ты меня вывела на чистую воду.
2: Вот точно и так будет с каждым.
1: Вот точно так мы сейчас на чистую воду будем выводить звезды. Звезды на воду, что это? Я это сказала вслух? Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня звезды склоняют к проявлению решительности и энергичности, позабыв при этом про дипломатичность, поэтому возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. А вообще, сегодняшний день просто создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите, дорогие друзья, свой шанс. Берите инициативу в свои руки. Сегодня любовь — это поле битвы, и победу в нем одержит самый решительный.
3: Как
1: вам такое?
2: Иди сюда, любить тебя буду. Вот, по-моему, это из этой серии.
1: Это звучит как угроза.
2: А там что? Ты только что это прочитала. Ладно, Овны, сегодня вам может захотеться получить результат быстрее и красивее, нежели позволят обстоятельства. Не компенсируйте раздражение покупкой, резким общением или спором из-за мелочей. Хотя можно и спортом. Ставьте на первое место дела и развлечения. Извините, коллеги, я ушла. Который не требует больших затрат и чужого, правильно, одобрения.
4: Тельцы, вы сегодня значительно лучше почувствуете свои настоящие желания. Но не все, чего хочется сегодня, нужно сразу превращать в решение или покупку.
2: Правильно понимаю, много хочешь, мало получишь.
4: Видимо. Все дела сегодня выполняйте спокойно и без претензий на идеальность.
1: Это называется «проси больше и получишь столько, сколько
2: меньше.
1: Надо». Близнецы.
3: Чисто израильская черта.
1: Так, близнецы, вам сегодня полезно ненадолго снизить шум вокруг себя. Чужие советы, новости и эмоции могут сбивать с понимания, чего хотите именно вы. А вечером обязательно выбирайте занятия, где можно спокойно восстановить свое внимание.
2: Ну, то есть не силы, а внимание.
1: Внимание и силы.
2: Внимание, восстанавливаю силы. Раки, день может принести приятное приглашение или разговор с человеком из вашего круга. Не соглашайтесь автоматически. Если чувствуете, что план больше удобен другим, чем вам, не бойтесь держать лицо. Звезды на вашей стороне.
3: Ну и прекрасно. Мне кажется, раки что-то занесли звездам,
2: нас
3: и теперь куда... они...
2: Нет, куда-то нас толкают, на какую-то агрессию.
3: Авантюру.
4: Львы, у вас сегодня может появиться желание доказать свою ценность через масштабный жест или громкое решение.
2: Ура.
4: Звезды советуют проявить больше уверенности, но без завышенных ожиданий. Просто спокойно покажите результат, без лишнего пафоса, он произведет больше впечатления.
1: Так, девы, сегодня вы увидите практичный выход там, где раньше все выглядело слишком расплывчато. Не перегружайте себя расчетами, если один понятный шаг уже очевиден. Постарайтесь сегодня заниматься тем, что расширяет взгляд, но не забирает силы.
3: Поиграй
1: вот,
3: дома в игру.
2: Ты все понял?
1: Только в монополию не играй.
2: Да. Действуй.
3: В одного, да. Я настолько одинокий человек, что в монополию в одного играю, сам собой ругаюсь.
2: Ну, слушай, каждый развлекается как может. Так, весы. Этот день сделает вас более чувствительными в отношениях. Вам захочется тепла, внимания и красивых жестов. Но не стоит требовать это все намеками.
1: Захочется тепла, внимания и красивых женщин.
2: И красивых женщин, да. Лучше сказать прямо, что вам приятно, а не ждать, что человек угадает все без слов.
1: Правильно, вот здесь всегда надо говорить
3: словами через рот.
2: Под лопаткой почеши, а не намекайте, подставляя лопатку.
1: Крылышки там, да? У тебя крылышки там режутся.
2: Лопатку
1: почеши.
4: Скорпионы, сегодня в отношениях может появиться напряжение между желанием близости и потребностью контролировать ситуацию. Не проверяйте человека ревностью, молчанием или резкими вопросами. Будьте готовы к честному разговору, но только только без разбора всех прошлых обид.
1: Ой, слушайте, между прочим, вот когда вот выходишь на такой разговор, вот все обиды вот оттуда, откуда-то из прошлого, вот эти
3: всплывают.
1: Вот, они все лезут, да просто.
3: Да, да.
1: Нет.
2: Говорите им нет. Нет.
1: Стрельцы, нет. Звезды... Не так.
2: Это да-да-да.
1: Так, стрельцы, звезды подталкивают вас к пересмотру режима, работы или обычных привычек. Не пытайтесь сразу перекроить всю неделю, начинайте с того, что реально повторить завтра. А вечером обязательно наградите себя за дисциплину, но не превращайте отдых в новый марафон активности. Чего?
2: Очень интересно.
3: Слушай,
2: ну, ничего не понятно.
3: Знаешь, очень как-то заумно, как будто они филолога к себе позвали на Сатурн, и там решили с ним поговорить, как правильно написать гороскоп.
2: Ну, а мы едем дальше. Козероги.
3: Ну,
2: сегодня
3: езжай.
2: Может появиться желание красоты, романтики или творческого результата.
1: Он просто обиделся, не обращай внимания.
2: Да я вообще, а кто здесь? Есть еще кто-то? Не отказывайтесь от него, от вот этого, значит, порыва. Так, только потому, что есть более полезные дела. Сегодня особенно важны дела, в которых можно получить удовольствие. Без необходимости сразу оценивать результат.
1: А вот здесь, между прочим, вопросики, потому что вот мы, овны, хотим сразу, чтобы был виден результат.
2: А я поняла, кто писал гороскоп.
1: Кто?
2: Не звезды.
1: А кто? А
2: работники секс-магазина.
3: А! Это все меняет, это вообще весь гороскоп тогда меняет.
1: Это вообще все меняет, да.
3: Надо было вот... Ладно.
1: Вот зря ты это сказала, надо было
3: надо
1: после
3: было
1: рыб
3: с этого
1: это
3: начинать.
1: Сказать. Нет, после рыб это надо было сказать.
3: А я считаю, начинать надо было с этого, по-другому бы выглядел гороскоп. Водолеи. День может переключить внимание на дом, близких и личный комфорт. Не спорьте из-за того, чей способ удобнее, если можно найти третий вариант. Если ни один из вариантов не подходит, отложите все в сторону и выдохните. Лишним это точно не будет.
1: Вот золотой совет просто. Если что-то не получается, отложи
3: ненадолго.
1: И оно потом само вот все придет. Ну и рыбы. Слова сегодня могут звучать мягче, но желания будут сильнее. Не обещайте встречу, помощь или участие только потому, что вы не хотите расстраивать человека. Если в голову пришла какая-то дельная мысль, запишите. Позже вы сможете к ней вернуться без эмоционального давления.
2: Где я была не права?
1: Везде. Была права.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Филиалы ДАКС «Ришон ЛИЦИОН» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛИЦИОН» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: Center Car Азур. Дер Хашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
11: People think that dance music is superficial.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, 4 августа, на часах у нас 7:45, вы слушаете Первое радио и Прогрев шоу. И настало время с вами серьезно поговорить.
2: Да. Звучит как угроза.
1: Да, наши дорогие друзья, радио Птахи, слушатели.
3: День винишка и шампусик.
1: И так далее, и тому подобное. Смотрите, вы сейчас много времени проводите в дороге. И это даже не вопрос, это прям вот констатация факта. И... соответственно, есть у каждого из вас, я так думаю, да я в этом даже практически уверена, автоправила. То есть вы проводите с семьей в дороге, вы куда-то едете, потому что сейчас у ваших детей каникулы. Соответственно, вы едете куда-то, куда вы должны, где вы их должны развлекать. И вот есть определенное автоправило, как ваши домочадцы должны вести себя в вашей машине.
2: Крис,
1: и
2: вот,
1: вот сейчас... Прости, пожалуйста. И вот сейчас настало то время, чтобы об этом поговорить. Соответственно, вы пишете свои сообщения, ваши автоправила на WhatsApp 054-20-70-800, а наша задача с выражением и с улыбкой на лице это все прочитать.
2: Слушай, вот ты говоришь автоправила. У тебя в машине существуют какие-то правила?
3: С языка сняла.
1: Ты знаешь, да.
2: Говори.
1: Вот если я еду на какое-то важное мероприятие или на важную встречу, я всегда слушаю одну и ту же песню. Это правило. И неважно, нравится она кому-то, не нравится она кому-то, кто-то хочет послушать что-то другое. Нет. Есть четкое правило в моей машине. Если это важная встреча, напоминаю, да, слушать одну и ту же песню. И тогда, вуаля, все сложится удачно.
3: А вот когда была последний раз такая ситуация, и какую песню ты слушала?
1: А, так, это было, значит, поза вчера.
3: Так.
1: И я слушала вот песню, забыла, как этого диджея называют. Короче, «Улетай» называется песня.
2: Улетай на крыльях ветра.
3: Вот мы спалили
1: возраст. Сразу видно, с кем мне приходится работать. Нет, немного другого формата эта песня.
2: Слушай, в моей машине тоже есть некоторые
1: какие?
2: Правила. Ну, например, в моей машине не принято курить. Вот это вот запрещено просто. А, во-вторых, свою машину я мою два раза в неделю. Это однозначно. Ну, чищу салон раз в неделю, это понятно. Вот. Еще музыку в моей машине выбираю я. И никаких там, а давай вот это послушаем, а давай вот это послушаем. Нет.
1: Вот смотри, она опять раскрылась совершенно уже с другой стороны. Вот я думаю, что сейчас наши радиослушатели тоже раскроются для нас совершенно с другой стороны, потому что мне кажется, когда есть определенные правила, и ты видишь, что кто-то посягает на то, чтобы нарушить эти правила, просыпаются какие-то вторые личности в нас.
3: Кстати, Ирина вот написала Алаверды Лене, кто сел за руль, тот выбирает музыку,
1: да.
3: Остальные пусть терпят.
2: Вот, абсолютно.
3: Спасибо,
2: точно.
3: Ира.
2: Главное, чтобы было комфортно водителю. А если комфортно водителю, значит и вождение будет безопасным, спокойным и плавным. Как это, как говорил мой инструктор, ПМС.
1: А вот смотрите, Антон пишет.
2: Плавность, мягкость и спокойствие.
3: Я
2: это
3: понял.
2: Не то, что ты подумал. Нет, я за это.
3: В смысле, о чем мне думать, я знаю.
1: Да вот именно, не то ты знаешь. Так вот, много ты общаешься с женщинами. Смотрите, значит, Антон написал. Пьем кофе только на светофоре. Тронулась машина, кружка закрыта.
2: Слушай, ну это правильно.
1: Но это на самом деле хорошо, потому что, ну, давайте так, вот автовладельцы, вы же прекрасно понимаете, как тяжело следить за порядком в машине, за чистотой и всему вот этому подобному.
2: Ну, здесь я абсолютно согласна. А еще, слушайте, не хлопать дверями. Чего ты хлопаешь дверями? Иди домой, их дверцы от холодильника ляпай, понимаешь?
1: Вот сейчас я прочитаю максимально странное сообщение. Вернее, как, не то чтобы оно странное, но теперь понятно, что человек пишет это прям в дороге. Пока не выехали за шлагбаум двора, радио не включаем. Примета такая, не спрашивайте.
2: Ничего себе. У меня, кстати...
1: Жестко.
2: У меня, кстати, был один знакомый, который... Ну, это еще на территории вот там постсоветского пространства. Он когда был за рулем, и если вдруг по дороге... извините, что говорю о таком. Если по дороге где-то встречалось кладбище, а их, кстати говоря, очень много вот вдоль дорог, там, когда едешь деревни и все такое прочее, прочее, он непременно выключал музыку. Это вот у него такое, я не знаю, алаверды было вот усопшим и все такое.
3: Олег пишет из Решенной Лиционы. Привет, Первое радио, привет-привет. Не обсуждаем стиль вождения бати. Этот вопрос безопасности всей семьи.
1: Ну, на самом деле, потому что нельзя водителя отвлекать.
3: Вот это вот, знаете, когда... Толя, не торопись, Толя, не спеши, Толя, убери ногу с газа, Толя!
2: Сразу вон, чуть помедленнее кони. Да. Смотрите, вот Роман меня поддерживает, так. И всех вот, кто там писал, Оля, по-моему, или Ирина, пишет, привет, ребятишки.
3: Ирина.
2: У меня в машине...

0: начинают включать вот эти песни, такие брутальные мужчины, такие, знаешь, сидят, типа, вообще, и никакой мимики на лице, а потом рука на лицо, и начинается подпевание. Так что не надо. А вот еще одно сообщение написал, значит, нам кто-то, не подписался. Молчание при обгоне фуры. Просто включаем музыку, как будто так безопаснее. А, написала Оля. Девочка. Понятно.
1: Еще одна у нас
0: я,
1: Ольга.
0: Кстати, на самом деле, вот я помню по себе, правда, это правило уже, скажем так, не актуально в моей машине, но когда я парковалась, я выключала все звуки, и если кто-то со мной находился в машине, ну, это в начале моей карьеры, да, дорожной, скажем так, все должны были молчать.
2: Слушайте, у меня в машине автоматически выключается все, когда я паркуюсь задним ходом. Вот, поэтому, то есть, ни музыки нет, ничего, ну, главное, внимание здесь, понятно, чтобы никого там не треснуть,
0: у меня уже такого нет.
2: Уважаемые водители и автовладельцы, признавайтесь, какие в машине вашей действуют законы? Я не знаю, государство в государстве или ваши личные правила. Но правда, ну бывает такое, что сел человек вот на пассажирское сиденье, хлопнул дверью чуть сильнее. Вот, и все, он автоматически заносится в список, в черный список.
0: Причем сразу ручкой.
2: Навсегда.
1: В завершении не могу не сказать, прости, Анна из Герцли пишет, если мама за рулем, папа не работает вторым инструктором. Правда, у него не получается сдерживаться.
0: Кстати, хуже всего с собой рядом возить водителей. Реально, это худшие пассажиры.
2: В общем, ребята, обсуждаем сегодня автоправила вашей семьи или, может быть, кого-то из родных, друзей, вы что-то там знаете, что можно делать в вашем авто, а чего делать категорически просто нельзя. Пишите ваше сообщение на наш WhatsApp 054-20-70-800.
1: Крис Кипнис.
0: Лена Семенова.
2: Андрей Ежов.
1: Услышимся в следующем часе.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
3: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Филиалы ДАКС Ришон Ле Цион и ДАКС Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3. Ашдод Ждерот Вайцман 2.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
13: Дедушка!
12: С 1997 года выступает на израильской сцене.
14: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
12: Влад Зерницкий.
11: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
15: Совет мира опроверг слухи о немедленном выводе Цали из сектора Газа. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После встречи Николая Младенова с премьер-министром Бениамином Нетаньяху Совет мира опубликовал заявление, в котором опроверг слухи о требовании немедленного вывода Цали из сектора Газа. Вопреки неточным сообщениям, полный вывод Цали за желтую линию произойдет только после завершения разоружения, обязательства по которому Хамас взял на себя перед посредниками. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей, говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Совет мира подчеркнул, что общей целью сторон является полная демилитаризация сектора Газа и переход власти от вооруженных группировок к гражданскому управлению. Контролировать выполнение договоренностей должны международные стабилизационные силы и специальный комитет с участием США и Совета мира. Дальнейшее продвижение к полному выполнению соглашения зависит от выполнения каждой стороной своих обязательств, говорится в заявлении. Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, однако реализация этой договоренности может фактически закрепить контроль Тегерана над одним из важнейших морских путей мира. Об этом сегодня пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По сведениям издания, обсуждаемая схема предусматривает, что суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить по маршруту, контролируемому Ираном и проходящему вблизи его побережья, тогда как суда, покидающие залив, будут следовать по каналу у берегов Омана. Иранские источники утверждают, что формально плата за проход взиматься не будет, однако судовладельцам придется оплачивать сервисный сбор, который должен покрывать расходы на обеспечение безопасности, экологический контроль и обслуживание судоходства. По словам двух иранских чиновников, доходы предполагается делить поровну между Ираном и Оманом. В то же время американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил «Нью-Йорк Таймс», что иранская версия не соответствует действительности. По его словам, любые временные маршруты не будут предусматривать получение разрешения сообщений от Ирана и не предполагают введения каких-либо сборов. Внутрипартийный суд партии «Ликуд» отменил решение, позволявшее действующим и бывшим депутатам Кнессета, министрам и заместителям министров баллотироваться по округам на предстоящих праймерис. Решение было принято 4-1 и фактически аннулировало результаты голосования по соответствующей поправке на конференции партии. Согласно первоначальному протоколу, поправка была утверждена с перевесом в 5, однако позднее выяснилось, что разрыв составлял 2. В постановлении суд указал на ряд нарушений, которые, по мнению большинства судей, могли повлиять на результаты голосования. Среди них публичная поддержка инициативы со стороны руководства партии, несвоевременное выполнение решения суда о допуске наблюдателей на избирательные участки, а также выявленные расхождения между числом проголосовавших и количеством конвертов и бюллетеней на некоторых участках. Американский сенатор Тед Круз отреагировал на сообщение о том, что ООН блокирует расследование США о связях между группами помощи в Газе и Хамасом. Деньги американских налогоплательщиков никогда не должны финансировать зарплаты террористов Хамаса, но ООН систематически блокирует американский надзор, предназначенный для предотвращения этого. «Давно пора привлечь ООН к ответственности и ограничить их финансирование», – написал Круз в соцсети X. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
9: Прогрев шоу на Первом.

0: Let's go, или как мы говорим, поехали, или яла, 8 часов 7 минут утра, 4 августа 26 года, поехали, прогрев шоу, второй час на первом радио, 89.1 FM, Лена Семенова в студии.
1: Доброго утра всем, Кристина Кипнис тут же.
2: Здравствуйте, сегодня здесь с нами Андрей Ежов, и мы обсуждаем тему автоправил. И вот смотрите, значит, Санек Твери, музыку выбираю я.
1: Да.
2: Обязательно должны быть все пристегнуты, даже тараканы, ладно, это он написал, и не курить.
0: Правила для детей, говорит Владос, правила для детей. Все, что сказано батей в машине относительно других участников движения, остается в машине.
2: Владос, а вот хоть парочку сообщений-то накиньте.
0: Примеров.
1: Слушайте, а вот Ника написала...
0: Вы же в машине едете.
1: Ника написала, у нас правило в машине не бросать друг друга в предметы. Очень строгое.
2: Это опасненько.
1: Не, ну бывает такое, что, знаешь, там...
2: Особенно водителя.
0: Везешь кирпичи.
1: Там, или... Ой, все, вот не, эти
2: ну
1: вот
2: это
1: ваши...
2: понятно, но если крайности. Это еще и водитель, это очень прям опасненько. Нам же Вика пишет.
1: Угу.
2: Сейчас, секундочку, у меня тут технические неполадки, все починила. Итак, приветули, мои правила просты. Вкусный запах, музыка, под которую все подпевают, и пожелания принимаются. Всегда улыбаться и беречь, как свою, мою машину, двери не сильно хлопать.
0: Слушай,
1: музыку
0: это...
1: подпевают? Да. Серьезно?
0: Мне просто интересно, это романтическое свидание или поездка на машине?
2: Не-не-не, подождите, давайте так. Мы автоправила наших радиоправил, радио друзей не обсуждаем. Все, что они пишут на WhatsApp
1: 54-20-70-800,
2: остается здесь.
0: И никуда за пределы радиостанции не выходит.
2: Мы никому не расскажем.
1: Алена написала, доброе утро, Первое радио. Мой муж, ну прям жуткий педант. У нас в машине действует железное правило. Садишься в салон, тщательно оббей ноги от песка.
2: О.
1: Причем сделать это нужно ровно 3 раза. Если ты этого не сделал, на тебя посмотрят так, будто ты совершил преступление века.
2: То есть получается, сначала, значит, поплевать через плечо, пройти потом вокруг дерева, потом, значит, 3 раза отряхнуть
0: молитву
2: обувь.
0: Молитву прочитать.
2: Да, и после этого только садиться. Нормально, принимай.
0: Виталий Криворожский пишет: «Доброе утро, прогреватели. Главное правило в машине – это никаких сигарет. А насчет музыки, музыка играет моя, пока не сядет в машину дочка.
1: Так.
0: Я ж папа. Как я могу отказать доче в прослушивании ее любимой музыки?»
2: А вот это вот плохо.
1: Не, главное, чтобы вам было на самом деле комфортно, потому что мне комфортно под ту музыку ехать, под которую, какая у меня играет.
0: Девочки,
2: и
0: представляете?
2: Мне, только под мою.
0: Представляете, садишься такой... Never made it as a wise man.
1: Ага.
0: I couldn't get...
3: Папа, ставь музыку. Sigma, Sigma, boy, Sigma.
0: И едешь.
2: Так, скорее всего,
0: вот
2: так и происходит. А вот здесь человек, который сейчас телефон, мы передадим определенные службы, потому что он пишет. Человек, севший в мою машину с 2 полторашками пива, автоматически становится родственником.
0: О, как!
2: Дорогие полицейские, 054.
0: Слушайте, кстати, очень удобный способ быстрой репатриации.
1: Ты сейчас о чем?
0: Прилетаешь на ту, в туре, ну, как бы, по туристической визе,
1: так.
0: Берешь 2 баклажки пива,
1: так.
0: Садишься к человеку, к рандомному израильтянину, и становишься его родственником. Все, получаешь гражданство.
1: Ребята,
0: удобно,
1: слушайте,
0: же?
1: Оля написала: «Привет, Лена, Крис, Андрей. В нашей семье правила ввел наш 5-летний сын.
0: Так-так.
1: На заднем сиденье запрещено открывать окна, потому что, цитирую, мама, у меня прическа разлетается. Приходится круглый год гонять кондиционер, зато ребенок спокойный, счастлив. И красив, я бы еще добавила. И это, между прочим, очень круто. Но сын-то когда-нибудь вырастет».
0: Да, вот именно.
2: А вот смотрите, Боря пишет.
1: Ну.
2: Манера...
0: Вот смотрите, Боря.
2: Боря, а он еще и пишет. Смотрите, значит, манера вождения и выбор маршрута только за мной. Никаких ног на панели, кстати, да. Или в окне.
1: Угу.
2: Забочусь о тех, кто в машине, и других водителях. Для многих мужчин машина — это вторая жена. Ну, не только для мужчин. Так, например, для многих женщин, как второй муж, да. Так как не жена, то для меня она первая и единственная. Интересно, почему? Вы не женаты до сих пор. Уважение, чистота к моей девочке, а главное, доброта и ласка, чистота и...
1: Ну, это
2: дальше
1: вот,
2: не читаю.
1: Слушай, это вот наше... Вот это
2: сказка
1: вот,
2: там написана.
1: Это наше
0: да.
1: Вот это правило, да, эмпатичное. А очеловечивание всей техники, да. Вот у меня, например, одеяло зовут Аркадий. Машина у меня бибика. И я к ней: привет, ласточка, давай поедем, моя хорошая.
2: У меня кисюня.
1: У меня
2: кисюня.
0: Накрыться Аркадием.
1: Да.
2: А если я наехала, например, на какую-то яму, я перед ней прям извиняюсь.
1: Да, я прости, родная. К сожалению, увы, я.
2: Я подумаю над своим поведением. поведение, мы больше так делать не буду.
1: Смотрите, Константин написал сообщение. Здравствуйте, дорогие. Мое главное автоправило для всех пассажиров без исключений. Рот закрыли и пристегнулись.
0: Да.
1: Терпеть не могу, когда начинают давать советы. Ой, перестройся левее, куда ты летишь, там камера. Сразу говорю, не нравится, выходи и топай на автобус.
2: А вот сейчас я пока...
1: И это, кстати, правильно.
2: Нахон. И я сейчас прочитаю одно сообщение, и, скорее всего, я это правило возьму и себе на заметочку.
1: Так, так.
2: Особенно с учетом, значит, реалити наших дорог в последнее время. Значит, пишет нам Андрей. Нельзя говорить слово «авария» в салоне машины.
1: О!
2: Только ситуация. Даже когда реально что-то случилось. И он приводит пример. У нас тут ситуация небольшая.
0: А ДТП можно?
2: Нельзя.
1: Кстати, ребята.
2: Запрещено.
1: Помните вот это сообщение про две полторашки пива, да, которое становится...
2: Да, да.
1: Он пишет, вот этот парень, не поверите, я полицейский. И вот здесь
2: А вот теперь еще больше вопросиков.
1: Да, и вот здесь вопросики.
2: Не волнуйтесь.
0: Миша пишет сама...
2: Уж волнуемся, извините, позвольте нам.
1: Денис, мы все поняли. Мы передадим в соответствующие, в компетентные органы.
0: Миша пишет, самое главное правило, никаких правил. Самое главное, чтобы всем было комфортно. Это как, батутный центр поставить в багажнике? Что? В смысле комфортно? А если вы едете на дальняк, а у вас малолитражка? Вот... Как? Как быть? Значит, не всем комфортно. И как...
2: Вот так.
0: Значит, правила в итоге нужны какие-то все-таки в машине?
1: Аллигатор написал. Доброе утро, первое любимое радио. У меня все просто. В машине не курить, руки из окна не высовывать, на ходу из люка не выглядывать, на заднем сиденье не жрать чипсы, когда еду по ночному трафику, музыку не приглушать, и неважно, когда и где. Всегда паркуюсь задом, чтобы всегда можно было быстро выехать. Вот по поводу парковки туда, кормой, вот в этот самый, в уголок, здесь абсолютно всегда...
2: Полностью согласна.
1: Причем мне вот моя подруга говорит, блин, как, зачем, можно же передом заехать. Задом значительно удобнее.
0: Конечно, потом выезжать удобно.
2: А вот нам написала Бэмби. Бэмби.
4: Ну... Муж считает, что если после мойки сразу пойдет дождь, это месть машины. Поэтому мы мойку планируем по прогнозу погоды на неделю вперед.
1: Серьезно?
2: Не-не-не, осуждаем.
1: Нет,
0: шучу, осуждаем.
2: Осуждаем.
1: Это вот, кстати говоря, вот если говорить про вот эти вот приметы, я знаю, что в Японии, если дождь после мойки, да, это вот трагедия. Но в Японии, вот, кстати, проехаться на чистой машине под сильным ливнем, это примета к огромному богатству и большой удаче.
0: О, как, друзья, все в Японию.
1: Да.
0: Виталий Криворожский еще написал, не-не-не, Сигма-бой не слушаем, дочке 21 год, слушаем BTS, Бруно Марса, и Омар Адама.
2: Хороший выбор. Просто вам повезло,
0: Это хороший выбор.
2: Повезло с дочерью.
0: Повезло. Скажите спасибо, что ей 21 год, а не 30. Слушали бы АК-47.
2: Нет, неважно, сколько ей лет. Спасибо, что у нее есть вкус музыкальный.
1: Так, Евгейша пишет. Доброе утро. У меня в машине все просто. Хочешь доехать без проблем и безопасности для здоровья? Не говори мне, как ехать. И я не скажу, куда тебе идти, конечно же, пешком.
2: Понял, Вейз? Не-не-не, понял, Вейз?
1: И продолжает. И не оставлять мусор после себя. Единственное исключение — это моя маленькая дочь. Всем хорошего дня. Ну, понятное дело, что дети, они не могут как бы проследить
2: могут.
1: За собой. Не всегда, Кристина, не всегда.
2: Нужно учить этому.
0: И последнее сообщение. Сталевар пишет. Доброе утро. 29 профессиональных лет за рулем. Правило одно. До цели поездки все должны добраться живыми. А за сохранность машины, да, типа.
1: Дорогие автовладельцы, давайте будем составлять кодекс идеального, что ли, пассажира. Что вас бесит больше всего, когда попутчик начинает комментировать ваш стиль вождения, без спроса переключает вот эту вот музыку или пытается рулить, знаете, воображаемый руль, вот это вот педаль тормоза и все такое прочее. Обсуждаем сегодня автоправила вашей семьи, а может кого-то из родных и друзей. Что можно делать в вашем авто, а чего категорически делать нельзя? 054 20 70 800.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Ждерот Вайцман 2.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
7: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Голоса Первого радио.
9: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
10: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
9: Павел Маргулян.
11: Первому радио 25 лет.
12: Прогрев шоу на Первом.

Эй-эй-эй, буквально через 2 минуты вас ждет крутая игра с не менее крутыми призами, поэтому звоним на номер телефона прямого эфира 075-2-891. Нам нужно как минимум 2 участника. 075-2-891, друзья, звоним.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Четыре черненьких чуваньких чечонка, четыре черные чернилами чечон.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: Что, настало время-то включить машину, которая будет пытаться хватать нас за язык, а мы в это время будем пытаться прочитать вам слово. Угу. Достаточно сложное, да и без того, что кто-то или что-то мешает это слово сказать. А ваша задача, дорогие наши радиоприемнички-ные друзья, это слово произнести правильно.
3: Слушай, за ней, правда, надо записывать.
4: Это тезаурус, я тебе говорю, это тезаурус.
3: Мы просто открыли ящичек Пандоры. Горшочек не вари.
2: А как? А как по-другому? По-другому не умею.
3: Окей, давайте будем знакомиться с нашими игроками.
5: Итак, первый игрок. Доброе утро.
3: Так, кто у нас?
2: Алло.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
6: Меня зовут Кирилл.
2: Кирилл, ваше автоправило в машине. Сразу.
5: Сходу.
6: Если кричать на людей, то только закрытыми окнами.
2: Получается, кричать на вас.
4: Вы думаете, матерные слова по губам не прочитают?
2: А, нет. Сначала он высаживает человека, закрывает окна, и тот начинает кричать.
5: Понятно. Хорошо.
3: Нормально, ага.
5: Так,
2: следующий.
5: Ну что, следующий, давайте познакомимся. Здравствуйте.
7: Алло.
3: Доброе утро. Как вас зовут?
7: Александр.
5: Александр.
2: Александр, ну, естественно, такой же вопрос. Ваши автоправила в машине...
7: У меня их так много, но, честно говоря...
2: Ваша любимая.
7: Я предпочитаю открывать окна и кричать.
2: Я бы на вас посмотрела на дороге.
5: Мне кажется, или они на дороге встречались.
3: Высунуться по пояс так, и потом еще кулаком помахать и все такое прочее.
7: Периодически это помогает.
3: Мы чего-то не знаем.
2: Это терапия.
3: Сброс вот этой вот негативной энергии, да, и потом дальше едешь просто
2: так,
3: красавчик.
2: Так, мальчики, скажите, пожалуйста, вам правила игры понятны? Не уверен.
7: Да вроде бы да.
2: Окей. Ну тогда начинаем играть.
3: Подождите, прежде чем играть, Кирилл, Александр, вам надо выбрать, с кем вы будете играть.
5: С Кристиной, с Леной.
2: Андреем.
3: И Андреем.
6: Андреем.
3: Это у нас, Кирилл. Андрей, да. Кирилл, значит, у нас с Андреем играет. Саша, а вы с кем играть будете?
7: Лена, давайте с вами.
3: Давайте.
2: Так,
3: давайте.
2: Значит, Лена и Александр, вы выходите, Кирилл, и Андрей, вы тоже выходите, играйте там где-нибудь.
5: Хорошо. Кристина, значит, ты теперь говоришь.
2: Нет, я считаю.
3: Согласна.
2: Давай.
3: Значит так, мы с Александром уступаем вам первенство. Андрюша с Кириллом, пожалуйста, вперед.
5: Нет, ladies first.
2: В бой идут одни.
5: В бой идут одни, а мы другие.
3: Одни старики, да.
5: Итак, дорогие друзья, ну что, Кирилл, вы готовы?
6: Да, готов.
5: 3, 2, 1. Перераспределительный.
2: Не страдай.
6: Перераспределительный.
5: Верно.
3: Ого.
2: Подстава?
5: Тихо.
3: Так, тихо.
5: Научно-образовательно-производственный.
6: Научно-образовательно-произвольный.
5: Почти.
3: Ну, еще раз.
5: Производственный.
6: Производственный?
5: Ага. Я... Общеобразовательный.
6: Общеобразовательный.
5: Ага. Педагога.
6: Педагогический, а первое?
5: Педагога.
6: Еще раз.
5: Педагога. Педагогический.
6: Премного педагогический.
2: Давайте зачитаем полбалла.
5: Так, полбалла.
3: Это психолога педагогический. То есть получается сейчас уже 3,5.
2: Да, 3,5.
5: Электро. Энцефалография.
6: Электро что-то там?
5: Энцефалография.
6: Электро что-то графия какая-то. Теплография.
5: Почти.
2: Тоже полбалла.
3: Давай,
2: получается, если 2 раза по пол и 3 полных, это 4.
3: Это была электроэнцефалография.
5: Но вы как классно справились. Да, я звучал как Ельцин в свои худшие годы, но все-таки.
3: Крутыш. Саша, у нас с вами стоит просто, я не знаю,
2: задача
3: какая-то задача.
2: Задача на 5, получается.
3: Как минимум, да, на 5.
5: Со звездочкой.
3: Саш, вы готовы?
7: Да.
3: Хорошо, поехали.
1: Архитектура и регионы.
7: Еще Екатерина.
1: Архитектура и Селезионный.
7: Архитектурно
3: ресторан. Еще раз, как вы говорите? Архитектурно правильно, а второе слово?
7: Это не я сказал.
3: А, нельзя вам кто-то помогает.
1: Ресторационный. Архитектурно, ресторационный.
7: Архитектурно.
3: Угу. Ясно, полбалла засчитываем. Окей, это было реставрационный. Дальше, второе слово.
1: Удовлетворенность.
3: Да.
1: Производственно-логистический.
3: Ой.
1: Логистический.
7: Логистический.
1: Да. Дисциплинированность.
7: Дисциплинированно?
3: Да. Сколько?
2: Так, ну, получается, 3,5. На полбалла, ну, как бы от Андрея с Кирилла.
3: Саша, мы с вами большие молодцы, но Кирилл у нас
2: пацаны,
3: сегодня победил.
2: Пацаны, вы крутые. Вы нереально крутые, честно. У меня телефон выпал 2 раза из рук. От удивления и восхищения одновременно.
3: Саш, спасибо вам огромное. И спасибо вот ребятам, которые рядом с вами помогали. Хорошего вам дня. Вы крутые, помните об этом. Ну а Кириллу мы сегодня с удовольствием вручаем целую упаковку минеральной воды «Магнезия». Есть, дорогие друзья, вода, которая просто утоляет жажду, а есть та, которая выбирает для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день.
2: «Магнезия» – знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своим лечебным источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, да, именно здесь, среди нетронутой природы находится сам источник воды магнезия.
3: Ее главная особенность этой воды – высокое содержание природного магния, а это, между прочим, один из важнейших минералов для организма человека. Магний помогает нам поддерживать энергию, снижать усталость, стресс, поддерживает работу сердца, помогает мышцам и нервной системе, а еще сохраняет баланс организма каждый день.
2: Магнезия отличается мягким, приятным вкусом. Это вода, которую хочется пить, пить, пить, пить. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни, дома. Если вы на работе, на спорте, в дороге, а и даже особенно очень важно жарким летом в Израиле.
3: Пейте, дорогие друзья, магнезию, потому что это гармония, которую можно выпить.
1: Четыре черненьких, чуваньких, черчонка, четыре черные, черделами, черчон.
0: Буб Ноллинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ребят, смотрите, кто нам написал. Mm-hmm. У человека просто, мне кажется, нервная система, которой можно позавидовать. Mm-hmm. Значит, давайте так. Я от дороги получаю удовольствие. От вождения, от скорости тоже получаю удовольствие. Поэтому никаких особо правил в машине не устанавливаю.
2: Нет, мне кажется, что человек лукавит. Потому что...
1: Думаешь?
2: Да, абсолютно. Я думаю, что какие-то правила все-таки есть.
1: Вот. Кайфовать! Кайфуйте! Жизнь одна! Вот я думаю, вот это правило.
2: Слушайте, а между прочим, есть еще автомобильные приметы. Там, знаешь,
1: о,
2: вот
1: да.
2: Это вот то, о чем мы говорили, да, что типа помоешь машину и обязательно попадешь под дождь. Вот есть такая примета, что ни в коем случае нельзя обсуждать продажу машины, сидя внутри ее салона. А вот, вот водители, да, они клянутся, что тачка типа все слышит, обижается и тут же начинает прям дико ломаться на ровном месте.
1: А я согласна,
2: Просто с чувством мести, да?
1: А я согласна,
2: Серьезно?
1: Был момент, правда, машина, конечно, была старенькая, значит, получается, с опытом, да, многих водителей она перевидала перед тем, как попала ко мне. Так вот, когда я ее ругала...
2: Ломалась?
1: Да.
2: А,
1: сел
2: обалдеть.
1: Аккумулятор
2: Смотри.
1: Один раз. Подожди, пожалуйста. А когда я сказала, ну, прости, пожалуйста, завелся.
2: Завелась? Это какая-то...
1: Что ты на это скажешь?
2: Шихпыхмая. Вот. Смотрите, Павел написал, ребята, привет, про обиду машины перед продажей, это чистая правда, клянусь мамой. Решил я поменять свою старую Мазду, выставил на сайте, нашел покупателя, еду оформлять передачу права собственности в почтовое отделение. Машина вылизана, кондиционер пашет как зверь, и тут я с дуру звоню брату на громкой связи и радостно так ору, все скидываю это корыто. Практически в ту же секунду на перекрестке Азриэли у меня лопается шланг радиатора.
1: Ой.
2: Из-под капота валит пар, загораются все чеки. Сделка, конечно, сорвалась, эвакуатор до ближайшего гаража в Бнейбраке обошелся мне в круглую сумму. Больше я в салоне такие вещи не болтаю.
3: Доброе
1: век
3: утро.
1: Живи, век учись.
3: Да, Клара пишет, доброе утро, у меня машины нет, а штраф мне прислали, что я проехала на красный светофор.
2: Серьезно?
3: Спасибо за эфир.
1: А как это? А,
3: вот так это. У человека нет машины, а штраф есть.
1: Ну, получается, на туда... Ой, надо разбирать. Ой, у нас тут где-то полицейский писал с баклажкой. Да. Либо разбирайтесь, пожалуйста.
2: Ага, разберитесь.
1: А вот смотрите, значит, еще одно сообщение. Собака должна сидеть строго за водителем, никогда за пассажиром. Спросил кинолога. Сказал, что это не имеет никакого значения. Собака тоже не в курсе.
2: Максим написал, доброе утро. Мое личное автоправило, никаких долгих прощаний в салоне. Приехали, машина остановилась, у тебя ровно есть 20 секунд, чтобы выйти. Если начинаются вот эти разговоры на дорожку, а мы еще забыли обсудить и бла-бла, у меня начинает дергаться правый глаз.
1: Кстати, Кирилл написал, почти интересная такая же история, как у девушки, у которой нет машины. Но штраф пришел. А первый в машину садится кот. У нас кота нет, ждем соседского.
3: А мы ждем ваши сообщения 054-2070-800. Автоправила, друзья, автозаконы в вашем автомобиле. Что можно, что нельзя, что рекомендуется или не рекомендуется. Но если вы сделаете, вас прибьют. 054-2070-800, пишите.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
4: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей. Махаль,
5: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Ашдот» – Шдерот Вайцман 2.
12: Жаркое лето в Центркар.
13: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
12: Звоните 03-558-5458.
14: «Черток». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
15: Реклама.
16: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Ну, на первом, так на первом, чего орать-то?
2: Слушайте, мы тут говорили о том, что у некоторых есть правила в машине. Да, мы сегодня обсуждаем правила, что можно делать в вашем авто, а чего делать нельзя. Пишите, кстати, времечко еще есть, буквально пара-тройка минут, 054-2070-800. И мы тут обсуждали о том, что у некоторых в машине не курят. Вот у меня, например, в машине не курят. Наталья написала: «Ребята, привет. У нас в машине можно делать все. Петь, орать во весь голос, крошить печеньем и даже спать, закинув ноги на панель». Ты понимаешь, просто, я не знаю, и как там выглядит машина.
1: Меня бы дед уже застрелил.
2: Но не в этом цимес, ребята. Так, есть давай. Одно жесткое нельзя. Угу. Запрещено курить электронные сигареты с ароматом дыни.
1: Почему именно дыни?
2: У мужа и меня от этого запаха тошнит, поэтому дыня у нас под международным запретом.
1: Международным прям?
2: Ну, международный, что?
1: Интерпол разыскивает, если вдруг дыньку почуешь.
3: Давайте так, ну, многие же сейчас из нас метисы. Соответственно, дружба народов.
2: Международный, да.
3: Вот и международный.
1: Мы метисы. Собака у меня кто?
3: Метис.
1: Правильно.
3: У меня, я, кстати, вспомнила еще мое правило. Если я за рулем, например, устала, или там мы рано встали, или еще, короче, неважно, какая причина, и если кто-то вдруг захотел на пассажирском сиденье спать, нет, на ходу выкину из машины. На ходу.
1: Какая ты добренькая, ей-богу.
2: Слушайте, не знаю, кто прислал сообщение, не подписано, и аккаунт тоже не подписан у нас. У меня одно правило. Сзади стоит детское кресло. Ребенку полгода. Хочу повести его под хупу. Это хорошее желание под хупу повести своего ребенка. И то,
3: главное,
2: что,
3: не подвести.
2: И то, что детское кресло, да, стоит именно за водительским сиденьем. Это самое безопасное место в машине.
1: А ты как сравниваешь хупа и цугундер, да? Геннадий пишет: каждый сам отвечает за свой ремень безопасности. Напоминаний не делаем.
2: Вот это, кстати,
1: правильно.
2: Так, вот, кстати, ребята, еще одно клевое правило: каждый платит штраф сам за себя.
3: Да, если бы это такое правило работало, водитель тоже заплатит, если пассажир не пристегнут. Поэтому,
1: кстати,
3: знаете,
1: в Германии, по-моему, такая тема есть.
3: И здесь, в Израиле. Mm-hmm. Поэтому, знаете, если бы это было бы так, то тогда, как говорится, only by ya, а так by ya.
2: Смотрите, Игорь прислал даже фотку прислал. Когда в машине пишет Собакин, то правый ряд и максимум 90 км в час. Игорь, а
3: прости,
2: у вас...
3: Прости, когда Собакин пишет? Что?
2: Нет, когда в машине...
1: Сидишь, не мешай, пожалуйста.
2: Когда в машине Собакин, то... исключительно правый ряд и максимум 90 км в час.
3: А я думала, нам собака пишет, пока он за рулем.
2: Вот вы глухомани вообще.
1: Из Эйлата к нам летит Аркадий. В пятницу после обеда, кстати, твое одеяло, судя по всему.
2: Ну?
1: В пятницу после обеда. У нее одеяло зовут Аркадий. Ты вообще слушала эфир?
3: Когда?
1: Периодически, Крис.
2: Еще одна глухомань, понимаешь? Она периодически выходит, входит и выходит, опять выходит, понимаешь?
1: Слушай, я понял. Она вырезанный персонаж Винни-Пуха советского.
2: И у нее хорошо это получается. Замечательно выходит.
3: Ты про кого?
2: Ну, говори, Крис.
1: Я не чихала, а там еще есть глухая сестра Савуньи. Значит, из Эйлата Аркадий пишет: в пятницу после обеда без крайней необходимости никуда не едем. Проверено опытом. То есть человек соблюдает фактически кашрут и шаббат.
3: Молодец,
1: все.
3: Молодец. А здесь тоже не подписался человек, соответственно, даже нет имени, не могу, короче, прочесть имя. А у нас правило: в машине не курит, хотя мой муж курит, но мы останавливаемся на какой-нибудь заправке или где-то он выходит и курит в салоне никогда.
2: Раунд.
1: Раунд. Кстати, у меня есть знакомый, который запрещает не то, что курить в машине, а курить рядом с машиной. Типа, нанесет, я говорю: Лёх, закрыта машина, там закрыты все окна.
3: Давай так, ветер, не дуй, дождь, не лей, да? Смотрите, вот это из этой серии.
2: Сергей пишет: привет всем, есть пару правил. Первое, здороваться с машиной.
3: Да.
2: Второе, я так понимаю, не кушать в машине. Третье, не открывать газированные напитки в машине. Он еще что-то там пытается писать.
3: Не садиться в машину, не заводить машину.
1: Даже к знакомым дяденькам.
3: Не притрагиваться к ручкам машины.
1: Фу, значит, пишет нам Людмила: если кто-то сказал, да я знаю короткую дорогу,
2: ой,
1: сразу
2: да,
1: включаю выезд.
3: Сразу в банк. А вот еще, значит, написал нам Леонид: если проехали кладбище, нужно задержать дыхание. У меня стаж вождения 15 лет, и я до сих пор синею на светофоре у кладбища.
2: Это вот по поводу того, что я рассказываю. Ну, ребята, ну это, мне кажется, это уже просто смешно, это какой-то
3: мы
2: прикол.
3: Не осуждаем.
2: Мы не осуждаем, но, тем не менее, вот как-то есть.
3: Лёлечка, все нормально. нормально.
2: Так, здороваться с машиной.
1: Типа и тебя вылечит.
2: Не кушать, не открывать газированные... А, это Серж написал, да. В общем, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы поделились своими автоправилами. Что-то мы, видимо, возьмем на вооружение, на что-то, над чем-то просто чисто поржем.
3: Или закроем глаза.
1: Такой получился автомобильный антирайдер сегодня.
3: Ну, немножечко.
1: Спасибо, что писали сегодня, дорогие друзья, на номер 054-2070-800. Это, как обычно, был наш WhatsApp. И, как обычно, в эфире Лена Семенова.
2: Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
2: Сразу следом за прогрев шоу «Информационный день» на Первом подхватит Павел.

0: на YouTube-канал Первого радио 89.1 FM.
1: А еще обязательно завтра опять включаем, значит, в 7 часов, потому что будет прогрев-шоу. Послезавтра то же самое мы делаем, да и вообще каждое утро со 7 до 9.
2: Каждое будни утро.
1: Не только будни. Каждое утро, всю неделю мы, команда Первого радио, работаем для вас, работаем за вас.
2: В смысле за вас? Вот сейчас кто-то подавился в машине, открывший газированную воду.
1: Слушайте, ну это не важно. Короче говоря, вы клевые, мы клевые. Давайте увидимся завтра.
2: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц. Мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка.

0: Как классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Центркар.
10: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
3: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
11: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
12: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Голоса Первого радио.
15: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
16: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
17: есть.
16: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас пораньше, да. Вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
15: Александр Солнцев.
14: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Суд Ликуда отменил участие депутатов в окружных праймерис. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Суд партии Ликуд вчера постановил, что действующие депутаты Кнессета, министры и заместители министров, а также те, кто занимал эти должности в прошлом, не смогут баллотироваться на зарезервированные места в округах на внутрипартийных выборах. Решение было принято вопреки позиции и предложению премьер-министра и председателя партии Бениамина Нетаньяху, который стремился разрешить действующим выборным должностным лицам выдвигать свои кандидатуры и в округах. Согласно решению суда, действующий депутат Кнессета не сможет баллотироваться на место, предназначенное для обеспечения представительства, если он заранее не уйдет из Кнессета и не будет получать финансирование из государственной казны для проведения досрочной избирательной кампании. Переговоры с Ираном уже идут и идут по просьбе Тегерана. Такое заявление сделал накануне президент США Дональд Трамп и назвал это последней возможностью для иранской стороны заключить соглашение. «Это их последний шанс, прежде чем мы отрубим им голову», — сказал Трамп. Он еще раз подчеркнул, что накануне Иран просил Вашингтон отказаться от удара. Несколькими часами ранее Трамп обвинил руководство Ирана в двуличии. Он утверждал, что представители Тегерана добиваются встречи и начинают переговоры, а затем публично отрицают сам факт контактов с Вашингтоном. После встречи Николая Младенова с премьер-министром Бениамином Нетаньяху Совет мира опубликовал заявление, в котором опроверг слухи о требовании немедленного вывода Цаали из сектора Газа. Вопреки неточным сообщениям, полный вывод Цаали за желтую линию произойдет только после завершения разоружения, обязательства по которому Хамас взял на себя перед посредниками. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей, говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Совет мира подчеркнул, что общей целью сторон является полная демилитаризация сектора Газа и переход власти от вооруженных группировок к гражданскому управлению. Контролировать выполнение договоренностей должны международные стабилизационные силы и специальный комитет с участием США и Совета мира. Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его данным, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Воробьев уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Ряд телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев пишут, что в Чехове беспилотники атаковали складские помещения «Валберес». Беспилотники также атаковали Ленинградскую область России. По данным местных властей, зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом «Красный Бор». И о погоде. Сегодня температура воздуха немного снизится. Днем в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
5: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Приветствуем всех радиослушателей Первого. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. 9 часов 4 минуты, 4 августа, вторник, Йом-Шлиши сегодня. Программа «Колесо обозрения» на Первом радио традиционно 4 раза в неделю в третий утренний час нашего эфира выходит в этот самый эфир. Андрей Ежов, я Павел Маргулян. Вместе с газетами «Исраэль Айом», «Аарец» и «Идиот Ахронот» составляем информационную картину вчерашних закончившихся суток. Сначала приложения, как обычно, они сегодня традиционные. Это значит галерея и The Marker, соответственно, культура и экономика, приложение газеты Arts и приложение Мамон Шлиши. По вторникам экономическое приложение газеты Идиот Ахронот выходит отдельным изданием. Ну, напомню, наши постоянные слушатели знают, что всегда есть пару полос в основном выпуске газеты «Идет Ахронот», посвященные экономике. Но вот по вторникам выходит отдельное издание. Давайте мы на нем задержимся немножко. Во-первых, напоминаю, несколько полос его посвящено объявлению в области недвижимости. Это для тех, кто выиграл, может быть, на прошлой неделе большую сумму в лото, получил наследство, дошел на улицы или еще что-то и решил задуматься о покупке квартиры, а может быть просто копил и накапливал долгие годы и понимает, что пришло время купить квартиру. Можно полистать эти полосы, это там, по-моему, 10, 11, 9, 12, 13, и посмотреть, какие квартиры у нас тут выставляются на продажу. От самых маленьких до самых больших в разных районах страны. Плюс здесь есть объявления для сдачи офисов, для бизнеса и немножко объявлений из раздела «Требуется», как обычно. Пару страниц досуга, кроссворды, судоку, гороскоп, несколько страниц спорта. Всегда, но давайте посмотрим основное приложение. Основная цель этой газеты – экономика. И тут главный материал печатается... фотографии людей, казалось бы, они на пляже, потому что они все в купальных костюмах, молодые люди, но они, это явно не пляж, это берег какой-то реки в каком-то городе, тут не уточняется, но речь идет о жаре, которая была и до сих пор продолжается в Европе. И статья на эту тему называется, значит, «Жара усиливается, а экономика рушится». Вот такой материал газета размещает по поводу экономических последствий. Вот «Макат Хом», значит, ну, страшная жара, которая была, сильная жара, которая установилась в Европе. Газета пишет о том, что она уже оказывает влияние на экономику. Во-первых, тушение пожаров стоит много денег. Дунай мельчает, озера мельчают, люди не знают, что делать. В Европе, как вы знаете, наверное, во многих местах нет кондиционеров, потому что европейцы решили, ну что мы будем там, у нас в году неделя где-то там очень жарко, из-за этого не будем же покупать кондиционер, который весь год остальное будет бездействовать. Ну вот это становится уже каждый год такая проблема, и большое количество смертей было, вы знаете, вот в этот пик жары, который обрушился на Европу в середине лета. Вот об этом сегодня большая статья, такая центральный материал, я бы сказал, в экономическом приложении, но не единственный. Другие материалы на второй полосе. Газета пишет о том, фотография председателя Кнессета Амира Оханы и заголовок: «Председатель Кнессета использует специальный пункт в законе, который предполагает, что при особых обстоятельствах можно продолжать, несмотря на то, что Кнессет у нас фактически распущен, мы находимся в предвыборном периоде, можно продолжать принимать решения финансовой комиссии Кнессета о переводе денег для каких-то целей». Цели в данном случае, газета указывает, это религиозные, ортодоксальные различные институты, учебные заведения и так далее. И газета пишет о том, что вот используя раздел 112-бет, тут он точно указывается, Амир Охана, значит, собирает Кнессет для того, чтобы проголосовать за перевод денег в финансовой комиссии Кнессета. Оппозиция говорит, что это попытка, значит, обогнуть закон. И, ну, фактически, чуть не называет это предвыборной взяткой. 360 миллионов шекелей будут переводиться в предвыборный период. Оппозиция говорит, что это взятка, и газета расписывает нам эти деньги. 268 миллионов шекелей ортодоксальным учебным заведениям, в которых не учат основные профессии, учат только Тору. 78 миллионов Министерству поселенческого движения для развития еврейской культуры и 6 миллионов Министерству религии и муниципальным советам, религиозным советам муниципальных в Муацот, в городах. Вот об этом главный материал здесь на второй и третьей полосе. Еще экономическая новость такая, что компания Get, известная нам как поставщик услуг такси, расширяет свои функции, и теперь через Get вы можете заказать минибус или автобус, если вам надо переместить какое-то большое количество людей, большее, чем может поместиться в обычный автомобиль, то можно заказать минибус, можно автобус, тут даже даны расценки. Значит, из Тель-Авива в аэропорт минибус 13 мест стоит 526 шекелей. Ну, между прочим, если там 10 человек даже сядут в этот минимус, это будет гораздо дешевле, чем на такси добираться, получается. Из Иерусалима в аэропорт до 19 мест такой минибус, я уж не знаю, 19 мест тоже, наверное, минимус, но длинный минибус, 764 шекеля. А если вам надо заказать автобус до 55 посадочных мест из Тель-Авива в Иерусалим, то это будет стоить 1675 шекелей. Так, здесь еще одно, ну, наверное, экзит, хотя у нас слово экзит определение употребляется в отношении хай-тек-компании, но сегодня что-то наподобие. Значит, компания Visa, мировая компания Visa, приобретает компанию Bucatch, по-моему, так она называется, израильскую компанию за 2,4 миллиарда долларов. Газета напоминает, что эту компанию где-то пару лет тому назад, да, приобрел фонд Промира, по-моему, или Пирамира, не знаю, как с иврита точно звучат, за 1,3 миллиарда долларов, а сейчас, через два года, за 2,4 миллиарда продают. Так что мой совет радиослушателям: хотите быстрого роста своих денег, надо найти где-то, ну, примерно миллиард долларов, купить какую-то развивающуюся компанию, через пару лет она будет стоить намного дороже. Прибыль у вас будет 100%. Ну, может быть, можно найти компанию за несколько сот миллионов, если уж у вас нет миллиарда. Вот такие материалы в этом приложении. Теперь мы можем взяться на главные заголовки. Сегодня они все на одну тему, героем которых этой темы Исраэль Кац, наш министр обороны. Его скандал, который получился из его высказывания в программе «Патриоты» 14-го канала, значит, вылился на первой полосе сегодняшних газет. Это главная тема со вчерашнего дня. Значит, напоминаю тем, кто не в курсе, в чем было дело. Значит, Исраэль Кац пришел в программу «Патриоты». Это, по-моему, ну, одна из самых популярных программ 14-го канала, где участники этой панели или круглого стола, если по-русски, обсуждают какие-то актуальные темы. И на него там наехали по его отношению к Ави Блюту. Ави Блют — это командующий Центральным военным округом, с которым у Исраэля Каца вышел конфликт. Дело в том, что сейчас там находится под арестом поселенец один, который обвиняется в издевательстве над палестинцем. Там ему что-то в особо жестокой форме, его что-то привязали проволокой, там половой член, я извиняюсь, и вели его по улице. Как-то вот такие дела. Это Таль Инон Дардик, по-моему, так зовут этого поселенца. И вот он находится под арестом, а Исраэль Кац потребовал его освободить. Ави Блют возражал, подал апелляцию, по-моему, в военный суд. Он остался под стражей. И вот на эту тему Исраэля Каца спрашивали. Причем его атаковал в первую очередь Итамар Флейшман, один из участников этой панели 14-го канала. Итамар Флейшман совсем недавно обвинил Яир Лапида в том, что тот помогает нацистам. Лапид не оставил это без ответа, сказал, что он подаст в суд на Флайшмана. Флайшман изменялся в прямом эфире за это высказывание. Говорил, что он, конечно, не это имел в виду. Я не знаю, закончится ли это дело тем, или Лапид будет настаивать на судебном разбирательстве. Но именно Итамар Флайшман стал буквально атаковать Исраэля Каца по поводу Ави Блюта, спрашивать его, что он не реализует вашу политику, значит, он ничего не понимает в демократии. Хочу сказать, что в армии нет демократии. В армии есть иерархия, люди выполняют приказы, в общем-то. Ну и в разгар этой дискуссии Исраэль Кац заявил, что есть амлаца на другого генерала, заменить Ави Блюта. Была амлаца, на самом деле, от начальника генштаба, но не было сказано, когда, возможно, после окончания каденции Ави Блюта. И поэтому я его снимаю с этой должности, сказал Исраэль Кац. И после окончания этой передачи началась буря, которая продолжалась вчера и которая вот вылилась сегодня на первые полосы газет, что Каца обвиняют в том, что он, значит, отправляет в отставку командующего Центральным военным округом генерал-майора в телестудии, не согласовав с начальником генштаба, вот пришел, объявил и так далее. И тут, вот как я уже сказал, в результате давайте мы посмотрим, что об этом пишут газеты. Идет Охранот. Политика Бамеркас. Но опять же, газеты обыгрывает, я периодически обращаю ваше внимание на мое мнение, извините, что я обращаю внимание на мое мнение, а не мнение газет, но оно как бы не касается содержания, оно касается того, что идет Охранот, самое креативное по заголовкам газеты, вот нет ей равных. Политика Бамеркас, что обыгрывается? Исраэль Каца обвиняет в том, что он сделал такое сообщение для того, чтобы получить голоса членов центра Ликуда, которые должны будут избирать его на праймерис, праймерис в Ликуде 17 августа, и ради них он сделал такое заявление в программе 14 канала. И поэтому политика в центре, имеется в виду в центре его заявления, в центре Ликуда, ради которого Каца обвиняют в этом. Дальше газета пишет, что в подзаголовке идет Охранот, пишет, в реакции на то, что министр обороны сообщил о своих планах заменить генерал-майора, командующего Центральным военным округом. Значит, это вызвало реакцию в армии. В армии сообщили, что это не было никакого согласования с начальником генерального штаба. Он понятия не имеет, он не давал добро, а такие назначения проводит начальник генштаба, не министр обороны. Министр обороны их утверждает только. Начальник генштаба, он на самом деле в апреле, по-моему, этого года заявил, что есть другой генерал, который заменит Ави Блюта на этом посту, но заменит, когда у того закончится каденция. То есть по порядку, скажем так, а не тогда, когда об этом в эфире телеканала объявит Исраэль Кац. Так вот, в результате Раматкаль объявил, что сейчас не будет никаких смен высшего командного состава армии до окончания выборов, потому что такой у нас чувствительный предвыборный период, и он не позволит вот раскидываться вот так вот высшими офицерами армии ради каких-то политических целей. Более того, значит, главы муниципальных советов Иудеи и Самарии выступили в поддержку Ави Блюта. Они называют его самым лучшим командующим Центрального военного округа. Статистика говорит, что за период его командования резко уменьшилось количество палестинского террора. То есть его хвалят, говорят, что он хороший командующий. И Исраэль Кац поторопился, мягко выражаясь, с тем, что он сказал на 14-м канале. И газета пишет, что он сейчас только причинил вред и безопасности страны, и партии. Значит, ну, а теперь в армии думают, высшие офицеры думают, а что им делать? Принимать решения по профессиональным причинам или оглядываться на политиков, которым может не понравиться те или иные решения? Вот такой материал на первой полосе идет Охранот на эту тему. Давайте посмотрим, что пишет на эту же тему Исраэль Айом. Я уже сказал, что эта тема сегодня главная. Значит, заморожены назначения генералов в ЦАЛе после вот высказывания Исраэля Каца. Раматкаль и Аль-Замир высказал Ави Блюту следующее: у меня есть полная поддержка, я вас полностью поддерживаю. Вы никуда не уходите. Никто вас со своего поста не снимает. В подзаголовке газеты пишет Исраэль Айом, что высказывание Каца вызвало гнев в руководстве армии. После того, как министр обороны пытался снять с поста Али Блюта в прямом эфире 14 канала, поддержка генерал-майора, в том числе и от лидеров, руководителей муниципальных советов Иудеи и Самарии. Глава правительства молчит на эту тему, отмечает Исраэль Айом. Значит, наружу, как дальше продолжается подзаголовок, Кац прогнулся, Иткапель написано. Он заявил, что у него есть он, уважение и честь в отношении Ави Блюта, но приближенные Исраэля Каца накинулись с критикой на Раматкаля. Это не Кац прогнулся, это Замир прогнулся. Замир, это Яль Замир, в смысле. До выборов никаких изменений в руководстве армии не будет. Вот такая, так описывает эту ситуацию Исраэль Айом. А Арец пишет в своем главном материале, главы поселенцев критикуют Каца, который сообщил о том, что Ави Блюд останется на своем посту. То есть он изменил свое мнение после бури, которая вызвала его высказывание. Вот, как я уже сказал, это такая главная местная тема, внутренняя тема. Ну, на нее есть, на эту тему есть еще большие материалы в газетах. Йоав Лемор пишет о том, что командование Центральным военным округом всегда было в сложном положении. То есть, как только оно предпринимало какие-то действия среди поселенцев, которые нарушали законы, оказывали какие-то насильственные действия против арабов, люди, которые возглавляли этот округ, тут же подвергались критике. А Блуд, он религиозный, он правый, и он отказался требованию Каца. Ну вот по поводу вот этого поселенца, который был арестован и попал под то, что он попал, но в результате попал, наверное, Кац, потому что Кац в очередной раз сделал заявление, под которым нет никаких оснований. В ЦАЛе, ну, здесь пишет газета, что в ЦАЛе, значит, возмущены, никаких нет планов по поводу смены Ави Блюта. Еще один разворот, 6-7 полоса. Ну, я напомню, что мы находимся в августе, и поэтому в любое другое время, когда такой материал не занял бы 4 или 5 полос в газете, в августе он занимает 4 или 5 полос. Тут вот много мнений, причем мнения едины. Здесь много колонок, 1, 2, 3, 4, которые все критикуют Исраэля Каца за его поведение. Они говорят, что он безопасность страны принес в жертву своей политической карьере и сделал это заявление ради получения больше голосов на праймерис в Ликуде. Вот так сегодня эта тема главная в газетах. После рекламы поговорим на другие темы.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Сетевож Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте сетевож.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие. 9 тысяч в месяц.
5: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Самый лучший хлеб — это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2.
12: в процессе развода, не позволяйте скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Реклама.
14: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
15: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: продолжаем «Колесо обозрения», часть вторая. Другие темы на первых полосах газет, ну, на первых полосах анонс этих тем, освещение их на внутренних полосах. Ну, давайте по порядку. Значит, «Идет охранот», пишет о подозрении на то, что в одной страховой компании действовали так, что для того, чтобы лишить пособий людей, которым оказывается помощь CUD. То есть CUD — это помощь человека, который сам не может себя обслуживать. У нас есть, напомню, вот то, что называется «Дьюр-Муган». У нас есть несколько видов. То, что мы называли раньше домов престарелых, сейчас это совсем по-другому. Это совсем другой уровень жизни. А CUD — это люди, которые не могут себя обслуживать, которых обслуживают медсестры и так далее. И вот тут подозрение на то, что компания, страховая компания совершила какую-то комбину, скажем так, комбинацию для того, чтобы не выплачивать им полагающиеся им страховки. Здесь на 16-й полосе газета рассказывает об этой ситуации. Также здесь на первой полосе Ариана Гранде, певица, которая сильно похудела в последнее время. И подозревали, что у нее чуть ли не анорексия, потому что, ну, слишком она похудела. И это, естественно, обсуждалось. Все, как вы понимаете, люди такого масштаба, мировые звезды, каждый псик, каждый вид, что-то не так, где-то на фотографии тут же обсуждается поклонниками и так далее. Значит, она заявила о том, что она оставляет временно сцену, и что вызвало бурю обсуждений, естественно, но ее коллеги по сцене говорят, что они поддерживают ее решение, потому что здоровье прежде всего. Здесь похудевшая Ариана Гранде на первой полосе газеты «Идет охранот». Так, дальше. Исраэль Айом, другие материалы. Неизвестная поломка в системе проверки права на голосование. Что имеется в виду? Тут я давайте не ограничусь заголовком, а скажу уже, о чем речь, чтобы мы не оставались в неведении. Дело в том, что израильтяне, которые проживают за границей, вы знаете, что в этом году довольно большое количество информации есть о том, что довольно большое количество израильтян хотят на выборы прилететь в Израиль для того, чтобы принять участие в выборах. Потому что у нас очень большое количество израильтян, кстати, на эту тему сегодня тоже есть материалы, о рекордном количестве людей, которые уезжают из страны за последние несколько лет. Так вот, выясняется, что многие из них, когда пытаются войти в систему, чтобы проверить, есть ли у них право выбора, зарегистрированы они по месту жительства и так далее, они не могут в нее зайти, не могут удостовериться, могут они, стоит им приезжать, а то приедут, а у него, оказывается, он не зарегистрирован, и он не будет записан в избирательных, на избирательных участках, не сможет проголосовать и так далее. И они отмечают, что там какая-то поломка, что они не могут зайти, не могут определить. И это делает невозможным или туманным, скажем, надо покупать билет на полет и так далее, потому что я не знаю, я зарегистрирован, может быть, меня вычеркнули и так далее. Есть люди, которые сменили место жительства. Это, кстати, обращение ко всем нашим слушателям, что если у вас что-то было, вы меняли место жительства, переезжали в другую арендованную квартиру и так далее, и вы собираетесь голосовать, вам надо обязательно проверить в Министерстве внутренних дел есть специальные телефоны. Там здесь они не указаны, но мы расскажем, о них много рассказывают. Можно послать туда свои данные, значит, Теудат Зеут, фамилию, и вам пришлют смс обратно, где скажут, что вы, да, зарегистрированы на таком-то участке, там вы должны голосовать, или не пришлют, и тогда вам надо будет выяснять ситуацию. Значит, почему это актуально? Я сразу тогда разовью эту тему, потому что сегодня газеты пишут, что вчера были опубликованы результаты исследования Тель-Авивского университета, которые говорят о том, что за последние годы резко увеличилось количество израильтян, покидающих страну более чем на 3 месяца. Почему на 3 месяца? Потому что туристом вы можете быть до 90 дней в любой стране. Если вы больше 90 дней, значит, это явно человек поехал работать, сделал релокейшн или еще что-то. То есть 3 месяца — это значит, человек уехал из Израиля не туристом путешествовать, а надолго уехал. И поэтому вот есть рост сегодня, ну, газеты, вот в «Аарец» пишет о том, что исследование показывает, что если 20-й, 21-й, 22-й год из страны уезжало примерно 40, 50, 60 тысяч человек, то начиная с 23-го 86 тысяч, 91 тысяча, 90 тысяч. То есть на треть примерно возросло количество людей, которые покидают страну. И поэтому, естественно, для большого количества людей важна вот эта самая непонятная вот эта поломка. МВД говорит, что они занимаются этой проблемой. Так, дальше. Газета анонсирует, Исраэль Айом, материал, который напечатан на 11-й полосе. Это этот материал, его автор, редактор испанской газеты «Иль Темпо». По отношению к Испании у нас с вами ассоциации, по-моему, одни и те же в последнее время, что это самая такая страна, которая занимает антиизраильскую позицию во главе с их премьером Педро Санчесом. Но вот сегодня Даниэла Капуцино, я хотел сказать Капучино, но похоже написано фамилия его, но он редактор газеты «Иль Темпо», и он как раз-таки, его материал, который опубликован, озаглавлен следующим образом. «Проблема не в Израиле». Это, значит, пример того, что мы продолжим поддерживать вашу страну. Вот такой он опубликовал материал, редактор «Иль Темпо». Ну и газета здесь печатает о том, что это довольно газета такая с опытом, она существует с 1944 года. Это «Исраэль Айом». Теперь о «Арец». Значит, газета пишет вот такой материал. Есть сегодня статистика, что за последний год увеличилось количество ортодоксов, которые мобилизовались в армию. Там где-то чуть ли не на 50%, если не ошибаюсь. 2800 было в прошлом году, имеется в виду с июня по июнь, вот так отмечаются года. А за последний год 4800, то есть резкий рост. Но «Арец» пишет о другой проблеме, которая с этим возникает. Вы знаете, что они идут в основном боевые части, которые предназначены для ортодоксов, а вот там есть свои требования, они не хотят, чтобы там были женщины, они хотят, чтобы там был кашрут, еще какие-то вещи. И «Арец» говорит о том, что значит, вот увеличивающееся количество харедим под влиянием санкций, которые все-таки оказываются на них, возникает опасность, что у нас появятся две армии, две отдельных армии. Одна для всех остальных, а другая для харедим с особыми условиями. Пишет газета, публикую фотографию солдат, которые стоят, видимо, в очереди в мобилизационный пункт, но уже в военной форме. Следующий материал, опубликованный газетой, значит, судя по документам, внутренним документам компании «Эльбит», они показывают, что «Эльбит» снабжает вооружениями Объединенные Арабские Эмираты. Здесь большой материал на эту тему, значит, который говорит о том, что Эмираты покупают израильское оружие. Теперь, по поводу сектора Газа много материалов было в последнее время. Значит, газета пишет о том, что Совет мира, Муэцет а-Шалом, отступила. Она требовала, вы знаете, что до вчерашнего вечера, я так думаю, Совет мира говорил, что Израиль должен начать отступать от желтой линии, и тогда Хамас будет разоружаться. Израиль заявил, что мы не будем отступать от желтой линии, пока Хамас не разоружится. Это слишком опасно для нас. И сегодня газета пишет, что Совет мира вроде бы сдал назад, и он заявляет, что Израиль не будет, мы согласны с тем, что Израиль не будет отступать к желтой линии, пока Хамас не разоружится. Но разоружение Хамаса — это тоже сложная проблема, мы с вами знаем. От чего он будет разоружаться? Только от ракет, RPG, калашников. Как это будет храниться? Тут очень много тумана. Будет ли доступ, в случае чего, у Хамаса к этим складам, которые будет храниться оружие? Кто будет их охранять? Кто будет за них ответственен? Это пока предварительные данные, но вот судя по этому материалу в газете «Арец», что Совет мира поддержал позицию Израиля, что мы никуда отступать от желтой линии не будем, пока не увидим, что Хамас разоружается, иначе это будет опасность повторения 7 октября или что-то в этом роде. Дальше. Огромный пожар в районе Вашингтона и прилегающих районах, и в других районах Соединенных Штатов. Десятки тысяч оставили свои дома. Вот такой заголовок тоже в газете «Арец». Возвращаемся к Исраэлям. Листаю. Ну, следующая важная тема. Значит, с сектором газа у нас понятно, да, вроде бы Совет мира Николай Младенов, который, по-моему, здесь, в нашем регионе, возглавляет этот Совет мира, хотя он под спонсорством Дональда Трампа. В Израиле отрицают то, что вот эти споры вызвали какой-то конфликт с кризисом с Соединенными Штатами Америки, которые якобы требовали от Израиля остановить боевые действия в секторе газа, остановить точечные ликвидации. Этого нет. В Израиле отрицают. Совет по национальной безопасности, значит, определил условия Израиля для развития, скажем так, договоренностей вот в программе Дональда Трампа. Ну и вроде бы разоружение Хамаса здесь ставится на первое место. Дальше. Иран. Следующая важная тема, которая не сходит с полос наших газет. Газета «Дани Закен» на третьей полосе «Исраэль Айом» пишет о том, что цель Вашингтона – это сломать иранский режим. Но не договориться с ним, а сломать его. То есть подавить. Имеется в виду не военным образом. Он обращает внимание на экономическое положение внутри Ирана. Об этом много говорят, но ничего с этим пока не происходит. Но тем не менее, автор пишет, что в Иране очень многие хозяйства домашние, то есть семьи, может быть, какие-то мелкие бизнесы, начинают продавать какие-то личные вещи, потому что у них не хватает денег на жизнь. Продавать одежду, парики, женщины, которые им используются, продавать духи дорогие, которые у них есть, для того, чтобы были какие-то средства существования. Это говорит о степени и глубине экономического кризиса, который в этой стране продолжает развиваться, судя по всему. Так, следующие материалы. Ну, тут четыре полосы по поводу Исраэля Каца и Ави Блута. На девятой полосе это абсурд. Так нельзя говорить, готовить армию к войне. Эта армия продолжает настаивать. В данном случае газета пишет о том, что заместитель начальника генштаба обратился с острым письмом к министру обороны и главе правительства, заявляя о том, что еще в июне Нетаньяху дал указание Министерству финансов перевести деньги, необходимые Цаалю, и с тех пор было переведено 0 шекелей дополнительных бюджетов. И в армии говорят, вы хотите от нас, чтобы мы были, так сказать, множество фронтов, оказывали, действовали эффективно, а увеличения бюджетов нет. Он требует все-таки, чтобы эти бюджеты были переведены. Есть еще одна вещь, которую я проскакивал все время последние недели, но вот я решил сегодня обратить внимание. Значит, так как мы находимся в предвыборном периоде, наверное, те, кто в Израиле давно, знают, сколько у нас партий участвуют в Кнессете. У нас, наверное, сколько? 10 или 11 партий сейчас в Кнессете депутатов. А участвуют в выборах от 30 до 40 партий. Претендуют от партии любителей пива до партии тех, кто считает, что надо казино построить в Израиле. Но есть партии с призывами там, экономической независимости Израиля, развития дипломатических отношений со странами. Вот такие очень красивые призывы здесь. И периодически Министерство юстиции печатает документ о регистрации новой партии. Вот сегодня есть такой документ. Значит, Министерство юстиции сообщает, что подана просьба о регистрации новой партии. Партия, которая будет называться «Исраэль Тхиля Битахон Калькала Ахдуд Баам Исраэль». То есть сначала безопасность, экономика и единство в нашем обществе. Кто возражает? Никто не возражает. Все голосуем за эту партию. Извините, что я призываю вас. Вопрос в том, сколько она получит голосов. Вот такая партия, она зарегистрирована в Тель-Монде. Тут написано список первых 10 депутатов, кандидатов от этой партии. Вот она зарегистрирована. Министерство юстиции сообщает, что партия зарегистрирована, будет участвовать, наверное, в выборах. Посмотрим, сколько всего партий будет на этот раз участвовать. Так, дальше. Ну вот как раз-таки эффект санкций с вопросительным знаком. Рост на 53% мобилизации в армию ортодоксальных юношей. Вот с июня 25 по июль 26 года. Так, дальше. Дальше. А, вот еще одно. Тут, правда, оно намного меньше, я его пропустил. Но на следующей полосе, вот после регистрации этой партии, есть еще намного меньше объявления. Тоже Министерство юстиции сообщает о регистрации еще одной партии, которая собирается участвовать в выборах. На этот раз Исраэль Еудит Шлема в Эйтана. Вот еще одна партия. Пожалуйста, выбирай, что хочешь. Так. Я где-то слышал, что всего в списке партий, которые у нас существуют, их 170. То есть не все они участвуют каждый раз в выборах. Некоторые что-то там сохраняют. Возможно, они захотят продать название своей партии или еще что-то. У нас 170 партий потенциально, которые могут участвовать в выборах. Надо только найти деньги для того, чтобы начать участвовать в выборах, проводить кампанию предвыборную и так далее. Дальше. Газета пишет о нашей проблеме, о том, что в стране отсутствует госконтролер. 12-13 полоса, Исраэль Айом, большой материал на двух полосах о том, напомню, ситуация после того, как Багац забраковал выборы Михаэля Рабелло из-за того, что некоторые депутаты, по-моему, от Ликуда, а может быть, не только от Ликуда, нарушили принцип тайного голосования, снимали на видео, как они там голосуют и так далее. Значит, Багац отменил, он призвал к перевыборам госконтролера, Амир Охана, председатель КНЕСТ, отказывается это делать. В результате у нас нет контролера, госконтролера. Матаньяго Энгельман закончил свою каденцию, никто другой не приступил. Ну и газеты пишут о том, что из-за этого у нас заморожены очень многие действия. То есть коррупция не расследуется, отчеты о нарушениях каких-то в различных институтах власти, муниципальных советах никуда не продвигаются. И это как раз-таки предвыборный период. И нет никакого контроля за финансированием партии, за финансированием предвыборных кампаний партии, что делал всегда госконтролер. Этого сейчас нет. То есть институт госконтролера, тут написано, что если... Это вообще большой институт, там несколько сот человек работает, но без руководителя он фактически, его эффективность заморожена. Так, дальше. Европа пылает, но имеется в виду от пожаров. Дунай высыхает и угрожает даже поставками воды к атомным станциям электрическим в Европе. Выборы в Мичигане, в Соединенных Штатах Америки. Значит, там противостоят друг другу Хайли Стивенс, которая произраильская позиция занимается, поддерживается АИПАКом, а против нее выставил свою кандидатуру Абдуль Эль-Саед, который обвиняет Израиль в геноциде. Вот два таких полюсных кандидата на выборах в Мичигане. Это на северо-востоке Соединенных Штатов Америки. Так, дальше на развороте газета пишет о куче мест, куда можно пойти на экскурсии сейчас. Одно из них, к которым я хочу присоединиться, если вы не хотите по жаре ходить, Национальная библиотека в Иерусалиме, по ней проводятся экскурсии. Большое красивое здание со своим музеем и интересным рассказом. Надо только зайти на их сайт, посмотреть, когда у них есть экскурсии с гидом. И моя личная рекомендация туда пойти. Это прямо рядом с Кнессетом. Напротив, я бы даже сказал. Так, так, так. Четвертого, историческая страничка, закончим эту часть. Историческая страничка газеты «Исраэль Айом» говорит нам о том, что 4 августа в 1958 году во Дворце культуры Тель-Авива и Халя Тарбут состоялась первая викторина знания Танаха. Это международный викторин, который проходит каждый год у нас в стране. Такое важное событие. Она... транслировалась, тогда у нас еще не было телевидения, 58 год, но она транслировалась по радио, и слушали эту трансляцию 66% еврейского общества нашей страны. Это 1958 год, на фотографии в центре на первом ряду сидит Давид Бен-Гурион, который аплодирует, наверное, победителю. По-моему, рядом с ним еще тут Тедди Колик, мэр Иерусалима. Все с этой газетой и с этой частью нашего обзора, реклама, и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 94-94-88.
6: Год без забот.
7: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
16: Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
17: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
18: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
19: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
20: Работаем в субботу.
7: Реклама.
9: Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. Колесо обозрения, часть третья. Может быть, вы обратили внимание, мы так прошлись по главным темам и почти не коснулись Ирана. И это не потому, что я вот так выбрал, а потому что газеты так располагают материалы на иранскую тему далеко от первых страниц. Вот на восьмой полосе небольшой материал с фотографией Дональда Трампа, потому что почему? Потому что ничего не ясно. Трамп говорит, я отменил атаку, Иран готов на переговоры. Иран заявляет, что никаких переговоров нет. Кто прав? Возможно, обе стороны, потому что обе стороны передают свои предложения посредникам, Оману, например, и поэтому могут сказать, мы с Соединенными Штатами ни о чем не говорим, мол, имея в виду, что мы с Оманом говорили, мы им передали. В общем, там непонятно. Трамп грозится, что вот у вас последняя возможность, иначе головы полетят в Иране, и я вам тут покажу. Но мы знаем, что Трамп уже грозился много раз, потом отменял свои угрозы, и вот материал на эту тему Мии Цохека Харон. Кто смеется последний в этой ситуации? Фотография смеющегося Трампа. Я уже не первый раз называл ситуацию с Ираном и Соединенными Штатами. Дело ясное, что дело темное. Понять ничего невозможно. Так. Ну, если бы не август, то «Идет охранут» никогда не посвятила бы разворот на этот раз ситуации с Ариана Гранде. Здесь показана она на сцене, худая, у нее ребра торчат, извините, ну, так на фотографии, значит, взвешивает. Опять же, обратите внимание на креативную заголовку в газете «Идет охранут». Значит, материал на тему ее похудания, то, что она говорит, что она оставляет время на сцену, видимо, для того, чтобы бороться с что-то типа анорексии, она очень похудела. Заголовок на эту тему «Шокелет Маслюль Мехада», что взвешивает новый маршрут. То есть она взвешивается физически, в прямом смысле, и взвешивает свое, чтобы продолжать выступать, не выступать и так далее. Но приняла решение, заявила о том, что она временно сцену оставляй. Так, еще материалы Европа. Ну, материалы о Европе в основном пожары. Пожарники, пожары, горящие леса. Все это продолжается и до сих пор не успокоилось. Дальше статья об Элизабет Росс. Это шотландка, которая очень поехала в Грецию для того, чтобы помогать иммигрантам, которые прибывают в эту страну по морю, для того, чтобы попытаться их там акклиматизировать, помогать им, оказывать помощь беженцам, бездомным и так далее. В результате, значит, афганский иммигрант убил ее и упаковал ее тело в чемодан. Жестокое убийство. Она была ангелом, говорят ее близкие. Вот ее здесь фотография улыбающаяся. Значит, дальше еще один заголовок. Опять же, на мой взгляд, креативный ведет охранот. Я не устаю удивляться их и радоваться их креативности. Миткафаба Азмана. Атака, значит... Заказ на атаку или атака по заказу. Что имеется в виду? Значит, это обстрелы Украиной складов компании Wildberries, так она, по-моему, называется, да, которая называется российским Амазоном. То есть это компания, которая поставляет заказы по интернету. То есть вы заказываете вещи, Wildberries вам привозит ее домой. Значит, сейчас газета пишет о том, что 70% складских помещений пострадали от атак украинских дронов. Это сказывается на бизнесах, это сказывается на гражданах, потому что, ну, 70% это серьезно, согласитесь. И возникают большие трудности для поставок заказанных вещей там разных тысячам бизнесов, десяткам тысяч граждан. И многие жители России начинают чувствовать ущерб, который причиняет им война. И поэтому Миткафот Базмана, то есть тут заказываете какие-то вещи, а на самом деле заказ украинских атак был. Вот об этом тоже пишет газета. Идет охронот. Дальше. Ну, газета пишет о трагедии на 22-й полосе. Лерон Барда, значит, его подруга погибла 7 октября. Она была на фестивале «Нова». Ну, вот он продержался почти 3 года и покончил жизнь на ее могиле. Здесь вот такая трагедия. Это счастливые пары в то время, когда она была. Бильти Нефрадим, не расставающиеся, не расстающиеся.
Так обозначен этот материал, их фотография. Значит, кто смотрел или не смотрел фильм «Барби» с Райаном Гослингом тогда? Ты не смотрел, что ли? Андрей смотрел. Я тоже смотрел. Но кто? Надо было посмотреть. Это был очень такой пицуц, взрыв. Его должны были все посмотреть. Значит, оказывается, собирались снять продолжение этого фильма. Но застряли тут финансовые проблемы между звездами. Значит, Райан Гослинг и Марго Робби не могут поделить деньги от участия в продолжении фильма. И режиссер думает, а что с этим совсем делать? Они никак не могут вот согласовать, сколько кто будет получать от этой, от продолжения этого кино. Ну, газета пишет о том, что у нас очередной коррупционный скандал. Значит, Каблан, который

0: на сокрытие десятков миллионов шекелей, пишет The Marker на четвертой полосе. Дальше газета отмечает, что у нас резкое повышение взятия машканты на дорогие квартиры. Дорогая квартира свыше 5 миллионов шекелей. Значит, эта сумма достигла 1,8 миллиарда шекелей взятых машкант. Но им тут объясняется, на 50% рост за параллельный период прошлого года объясняется это тем, что началась застройка бывшего аэропорта Сдедов в Северном Тель-Авиве, а там будет фешенебельный большой район с дорогущими квартирами, и люди уже покупают там заранее квартиры, берут машканты на эти самые квартиры. Значит, сумма машкант взятых на квартиры свыше 5 миллионов взяли в общей сложности на 1,8 миллиарда шекелей. Об этом пишет тоже The Marker. Так, ну вот статья «Раздельно без женщин». Царь, с одной стороны, пытается мобилизовать ортодоксов, с другой стороны, как бы не получилось так, что у нас будет две раздельных армии с разными условиями службы. Так, что еще? Ну, все карикатуры посвящены сегодня Исраилю Кацу, его высказыванию, тому материалу, с которого мы начинали сегодня обзор. Другие материалы, галерея. Ну, во-первых, есть статья в газете «Арец» о том, как дети филиппинских рабочих, которые здесь давно в стране и выросли здесь в стране, поступают на службу в израильскую армию, но статус их не совсем понятен. Там вот так вот. То есть, если поступают на службу, то я чувствую, что они себя ощущают израильтянами. Так. Дальше. Ну, водный туризм. Сегодня газета «Галерея» пишет главный материал. У нас, вы знаете, есть такой, на каяках можно покататься на севере нашей страны. Но он гораздо слабее, потому что к северу такое отношение далеко не достаточное количество израильтян. Еще как-то ощутили, что на север можно поехать, там безопасно, и покататься на каяках. Это такой шикарный отдых, особенно для детей и особенно для родителей, почему нет, и для тех, и для других. Вот там несколько все это тормозится пока на сегодняшний день. Газета отмечает, по-моему, это испанский, что ли, фильм «Зам», то есть «Гнев». Ему ставят высокую фантазию, 4 звезды из 5. Здесь в приложении «Галерея» я вижу. Всегда печатаются какие-то материалы по поводу новых сериалов или фильмов. Так, что еще? Ну, газета, значит, «Арец» единственная, которая пишет о том, что документы компании «Эльбит» показывают, что они поставляют оружие Абу-Даби, Объединенным Арабским Эмиратам. Трамп говорит, продолжает утверждать, что есть переговоры с Ираном. И говорит, угрожает, что это их последняя возможность. Давайте посмотрим, вот это или это очередное китайское предупреждение Трампа, или это на самом деле последняя возможность, и что после этого будет. Значит, продолжаются переговоры с Ливаном, кстати. Сегодня новый этап переговоров. Будут обсуждать в первую очередь вот районы вот этого самого Пайлота, откуда должна выйти израильская армия, для того, чтобы туда зашла ливанская армия и не допустить туда приход Хизбаллы. То есть здесь есть какая-то динамика, я бы так сказал, в наших отношениях с Ливаном. Если вы меня спрашиваете, к чему она приведет, то мы посмотрим. Я понятия не имею, к чему она приведет. Вся надежда на то, что Ливан решится на какое-то давление на Хизбаллу, пока мы особо в этом не видим. Давление политическое, давление военное, в смысле не военных действий, а попытки разоружения Хизбаллы, на что, как мы знаем, она абсолютно не согласна на сегодняшний день. Вот такая тоже информация сегодня. Ну, наверное, все о том, что я хотел вам сегодня рассказать вместе с нашими газетами. Заканчиваем наш сегодняшний обзор, господа. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего, спокойного и, по возможности, насколько это возможно, не жаркого дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле.

0: масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
1: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдод, Ждерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
9: Реклама.
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
11: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
12: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
12: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: Предотвращена контрабанда наркотиков и оружия. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. На границе с Египтом силами ЦАЛИ и подразделения спецназа МАГАФ была предотвращена деятельность группы контрабандистов, а также были задержаны 2 подозреваемых. Члены группы были обнаружены в ходе одной из операций при попытке провести оружие и наркотики. У них был найден большой дрон, который, как предполагается, использовался для контрабанды через границу. В ходе еще одной операции был конфискован внедорожник с большим количеством веществ, предположительно наркотиков. Как сообщает информационный портал «Вести», палестинцы утверждают, что еврейские поселенцы минувшей ночью подожгли 3 автомобиля между деревнями Джалут и Турмусая к югу от Шхема и напали на дома жителей. Согласно сообщениям, жители предотвратили еще одну попытку поджога здания. Одновременно поступили сообщения о повреждении части электросети в городе Мадама. Минувшей ночью в результате атак украинских беспилотников в России вспыхнули пожары на крупных складах. По сообщениям российских властей, в результате удара предварительно погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Пожары возникли в поселке Красный Бор Ленинградской области и городе Чехов Московской области, где расположены логистические центры Wildberries. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что за время атаки на территории региона были сбиты 17 беспилотников. Есть повреждения в складской зоне Красного Бора. Дым поднимался над территорией, где расположены склады Wildberries и российской торговой сети «Лента». Площадь склада Wildberries составляет 154 тысячи квадратных метров, склада «Ленты» – 70 тысяч квадратных метров. По имеющимся кадрам пока нельзя точно установить, какой именно комплекс был поврежден. Расположенное в Тихом океане островное государство Науру официально поменяло название на республику Науэру. Об этом сообщил президент страны Дэвид А. Деанг. Новое название соответствует местному произношению. Глава государства отметил, что тем самым утверждается культурное наследие и национальная самобытность. По его словам, существовавшее ранее название было введено для удобства иностранцев, которым было трудно произносить Науэру. Официальный код страны изменен с NRU на NRO. Науэру – одно из самых маленьких государств мира. Его население составляет 12 тысяч человек, а площадь – 21 квадратный километр. По территории меньше него только Ватикан и Монако, а по населенности – Ватикан и Тувалу. Страна была колонией Германии, потом находилась под управлением Австралии, а в 1968 году стала независимой. Это один из наиболее последовательных сторонников Израиля на арене ООН. В частности, государство направило официальную позицию в пользу Израиля в рамках иска против него в Международном суде ООН в Гааге. Науру признала Иерусалим столицей Израиля еще в 2019 году, а несколько недель назад было принято решение о переносе сюда посольства. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет все еще выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Ашкелоне в Аждоде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романа».
9: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:07 на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова. И я с особым удовольствием пришла сегодня провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь с вами среди вас это время проведу. Ну и надеюсь, это утро будет легким для нас. Легким, музыкальным, приятным во всех отношениях. Пусть так и будет, да? Да? Да. Повелеваю. Легкого утра и салют. Традиция. Și ca un hoț a intrat sub ela mea. Știi, de-o vreme fetele, fetele cochetele.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Филиалы ДАКС «Ришон-Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон-Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот-Вайцман 2.
2: Жаркое лето в Center Car.
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Center Car Азур.
3: Терех Ашива 9.
0: Реклама.
4: Голоса первого радио.
5: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
6: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
5: Андрей Смертенко.
7: Первому радио 25 лет.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым...

0: низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
9: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
8: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет. Новости.
10: Узкий кабинет министров соберется сегодня вечером. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня вечером состоится заседание узкого кабинета министров по внешней политике и обороне на фоне соглашения по сектору Газа и напряженности с Ираном. Напомним, что днем ранее министры Орит Струк и Бецалель Смотрич призвали главу правительства Бениамина Нетаньяу пересмотреть утверждение соглашения по сектору Газа, разрабатываемое при посредничестве Совета мира, и потребовали срочного заседания кабинета по этому вопросу. В своем обращении они подчеркивают, что решение кабинета министров, утвердившего развертывание международных сил Совета мира в секторе Газа, было принято на основании данных, которые отличались от впоследствии опубликованной дорожной карты соглашения. Обнародованный Советом мира после утверждения решения Кабинета министров документ существенно отличается от варианта, представленного министром, и не обеспечивает выполнение заявленных целей войны. Глава правительства Бениамин Нетаньяу встретился накануне с генеральным директором Совета мира Николаем Младеновым, который потребовал от Израиля прекращения ударов по Газе. По данным информационного портала «Вести», в окружном суде Хайфа оглашены обвинительные заключения против Абдаль-Фатаха Азама, 47 лет, и Мухаммада Джувейда, 32 лет, жителей Шфарама, по обвинению в преступлениях, связанных с оружием. По данным следствия, Азам выстрелил из пистолета в мечети на почве финансового конфликта с имамом, будучи также вооруженным мачете. После этого он встретился с Джувейдом, который помог ему скрыться. Мировой суд приговорил отца ребенка с аутизмом к 9 месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере 15 тысяч шекелей за нападение на работника мини-маркета, мужчину с синдромом Дауна и ментальной инвалидностью. Нападение произошло после того, как работник магазина в ходе конфликта с мальчиком-посетителем толкнул его, и тот упал. Как сообщает издание «Исраэль Айом», изначально обвинение просило приговорить подсудимого к реальному тюремному наказанию сроком от 10 до 16 месяцев. Смягчение приговора удалось добиться лишь благодаря сделке с правосудием. Отец мальчика в ходе судебного разбирательства утверждал, что конфликт между его ребенком и сотрудником магазина был не первым. По его словам, сын долгое время подвергался издевательствам со стороны потерпевшего, и поэтому в день происшествия он не справился с эмоциями после очередного нападения. У пострадавшего после нападения развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Он страдает от ночных кошмаров, боится оставаться один дома, а его функциональное состояние значительно ухудшилось. Нападавший прошел курс реабилитации. Он неоднократно выражал раскаяние и подчеркнул, что сожалеет о произошедшем каждый день. Бывший премьер-министр и председатель партии Бейяхат Нафтали Беннет решил включить в список партии в Кнессет 4 женщин. По сообщению пресс-службы партии, речь идет о генеральном директоре Бейяхат Брури Наим Арман, бывшей главе израильской экономической миссии в Китае Эсти Кубо, руководительнице женского штаба партии, предпринимательнице-адвокате Орли Харель и руководительнице штаба русскоязычных избирателей партии филантропе Олесе Кантер. На данный момент неизвестно, какие места они займут в предвыборном списке, который будет совместным с партией Ешатит. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время мечтать.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
9: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
8: Эммануэль Сулейманов.
10: Первому радио 25 лет.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Реклама.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, расстаюсь своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
6: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
5: Год без забот.
8: Реклама.
0: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
0: Жаркое лето в Центр Кар.
10: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
0: Центр Кар Азур. Дер Хашива 9.
11: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.

0: Реклама. Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
1: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Четверо военнослужащих приговорены к аресту за организацию мятежа на базе СД «Тайман». Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Армия обороны Израиля сообщает о завершении дисциплинарных разбирательств в отношении четырех последних военнослужащих, причастных к инциденту в батальоне Цабар. Трое военнослужащих, признанных организаторами мятежа, приговорены к 30 суткам гауптвахты. Кроме того, они будут отстранены от участия в боевых действиях и немедленно переведены с боевой службы. Еще один военнослужащий, который на момент разбирательства находился в отпуске перед увольнением из армии, приговорен к 20 суткам военного ареста. Он также будет отстранен от участия в боевых действиях и немедленно переведен с боевой службы. Напомним, десятки военнослужащих батальона Цабар бригады Гевати утром 30 июля сложили оружие и самовольно покинули базу СД «Тайман» после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований, что полностью лишило батальон боеспособности. Бойцы прибыли на базу после продолжительных боевых действий в Южном Ливане и перед планировавшимся направлением в сектор Газа. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на старослужащих и молодых. Родители некоторых бойцов утверждают, что при этом были повреждены памятные таблички в честь погибших военнослужащих. Командующий Центральным военным округом подписал приказ о конфискации и сносе дома террориста, совершившего теракт в деревне Таль, в результате которого погибли старший сержант резерва Бенеагу Мелет и майор Юваль Эзра. В конце прошлой недели семье террориста Фарука Рамадана, проживавшего в деревне Таль, был вручен приказ о конфискации и сносе дома. Террорист совершил вооруженное нападение 24 июля. В результате теракта погибли двое израильтян. Сразу после нападения террорист был ликвидирован военнослужащими ЦААЛя на месте происшествия. Семья террориста подала возражение против решения о сносе дома. После рассмотрения возражения было принято решение его отклонить. Семье предоставлено время для подачи петиции в суд, после чего снос будет осуществлен. По данным информационного портала «Вести», в Центральном окружном суде предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера и изнасиловании 22-летнему Адиелю Элиау Коину из Петахтиквы. Как следует из обвинительного заключения, несколько недель назад он познакомился с заявительницей, когда та гуляла с собакой. Молодой человек убедил девушку сесть на траву, схватил ее за грудь и попытался поцеловать. Она ясно дала понять, что не заинтересована в романтической связи с ним, но согласилась встретиться возле своего дома после того, как Коин заявил, что пережил резню на фестивале «Нова». Согласно материалам дела, обвиняемый вошел в квартиру пострадавшей против ее воли и, несмотря на сопротивление, изнасиловал ее. Управлению заповедников и национальных парков министром экологии Эдит Сильман было дано указание продолжить работу по установлению условий содержания крокодилов вокруг тюрьмы Кциот по запросу управления тюрьмы Израиля. Распоряжение министра отдано, несмотря на временное постановление, изданное 2 августа окружным судом Иерусалима и запрещающее перемещение крокодилов. Убедившись в том, что существует необходимость в безопасном содержании крокодилов на службе управления тюрем, прошу установить условия их содержания в Шабасе, говорится в письме Сильман, направленном управлению заповедников и национальных парков. Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Кассем выступил с речью, призвав ливанские власти прекратить делать ненужные уступки в рамках переговоров с Израилем. Разве систематическое разрушение деревень и городов на юге не должно быть причиной для прекращения диалога с Израилем? Иран победил, а Америка потерпела поражение. Мы гордимся тем, что стоим на стороне Ирана и что он на нашей стороне, отметил Кассем. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Ашкелоне, в Ашдоде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

Это была австралийская группа Men at Work, Who Can It Be Now, так называется их песня. Честно говоря, я хотел в начале программы поставить песню Элтона Джона «Crocodile Rock» с посвящением нашему министру экологии Эдит Сильман, но я ее недавно ставил в начале программы, поэтому повторяться не стал. Просто пусть она послушает еще раз песню про крокодилов и про рок-крокодилов. Ей это будет актуально. Добрый день, уважаемые дамы и господа. У нас с вами сегодня 4 августа. Четвертый день месяца, третий день недели, Йом-Шлиши. 21 день месяца Ав в еврейском летоисчислении, Кав-Алеф-Б-Ав. На первом радио программа ПМ. Ближайшие... Ой! По-моему, не 2 часа, а 3 часа. Сегодня не будет выпуска программы «Вопрос ребром», потому что господин Кричевский отсутствует по уважительным причинам, и он попросил меня побыть с вами наедине до 15 часов. Ну, я не мог отказать. Поэтому сегодня дедлайн отправки смс-сообщений, ну, смс я условно называю, они ватсаповские, фейсбуки, не пол второго, а аж до пол третьего. То есть время есть у вас для того, чтобы подумать и откликнуться на мою просьбу, войти в контакт и написать нам что-нибудь. Но любую тему, которая вам важна. Абсолютно не важно, какого, скажем так, какой грандиозности эта тема. Потому что у нас есть люди, которые пишут про политику, про лидеров стран. Я больше люблю какие-то персональные вещи. То, что происходит у вас, в вашей жизни, с вашей семьей, с вашими родственниками, с вашими коллегами, знакомыми. Мне кажется, это более актуально, чем обсуждать там Трампа, Нетаньягу, кого еще? Либермана, Азенкота или еще кого-нибудь. Но тематика не ограничена, я не настаиваю на теме. Я настаиваю на том, чтобы вы не зацикливались на одной теме. У нас есть несколько радиослушателей, которые почему-то считают, что надо писать каждый день одно и то же. На одну и ту же тему. По-разному, но на одну и ту же тему. Вот это неправильно. В общем, два канала связи, как обычно, есть у нас. Первый – это страница программы PM в Фейсбуке. Она так и называется. P.M. И там раздел «Мессенджер», в котором мы шлем друг другу личные сообщения. Вот в этом разделе надо писать сообщения для эфира. Второй путь – это наш телефон, номер телефона WhatsApp. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Там можно голосовое, можно текстовое. Главное, не забывайте подписываться. Ну, потому что надо, когда обращаешься, кому-то надо представляться, как мне кажется. Но главное, как подписываться, мне абсолютно не важно. Главное, чтобы была подпись, а назвать себя вы можете как хотите, как вам удобнее, как вам комфортнее. 054-20-70-800. Катя Вергунова приготовила к середине этого часа очередную рубрику из ее раздела «Кино и котлеты». И мы ее послушаем где-то в 12:30. Все остальное, загадка будет в следующем часе, конечно же. Все остальное, как получится, по ходу дела. PM до 15 сегодня, поехали.

Это «Градусы». На ресницах, так называется ее песня. До них была, я надеюсь, вы узнали, Кристина Арбакайте с песней «Свобода». После них, как обычно, наша радиослушка. Так. WhatsApp. Антиарсават. Сразу одно за одним прислал два сообщения. В прошлый четверг, пишет он, в начале первого часа пьем. Премного уважаемым месье Маргулянам рассказал две интересные истории. Первая была про то, как у него украли куртку в аэропорту Милана. А вторая история была про то, как у родителей с детьми, приехавшими в отпуск в аэропорту Амстердама, украли тележку практически со всеми вещами. Обращение месье Маргуляна и супружеской пары к блюстителям порядка никакой пользы не принесли. Удивительно, правда? В скобках добавляет он. Но меня больше расстроила реакция месье Маргуляна на слова полицейских, которые сказали, что, мол, ну что, ушла твоя куртка. Никакой агрессии, ненависти в интонации нашего ведущего не услышал. Его реакция на этот инцидент была такая, как будто он попал под дождь. Хочу напомнить во втором сообщении, продолжает антиразовать уважаемым месье Маргуляну и всем радиослушателям, договор между гражданами и государством заключается в следующем. Граждане со своей стороны не берут закон в свои руки, а государство со своей стороны обязуется защищать граждан от преступников. Если же это не происходит, то граждане будут брать закон в свои руки. Так быть не должно, но выбора у них не будет. Да, кстати, если кто-то запамятовал, полицию, в отличие от Макольта, за углом или Духана, Духана с фалафелем содержим полностью мы, налогоплательщики. Всем здоровья, антиарсават. Уважаемый антиарсават, согласен, в идеале все так и должно быть. Напишите мне, где вы в жизни встречали идеальную ситуацию. Я туда хочу. Лопух. А, подождите. Мы сейчас тут будем разбираться. А, нет. Вы подписывались наблюдательной. Сегодня ваше сообщение начинается со слова «лопух». Точка. Значит, уважаемый наблюдательный, я так понял, что вы решили маскироваться под лопуха. И лопух вчера... Я прочитал от вас сообщение, как будто бы это нам прислал лопух. Лопух возмутился. Написал, кто там работает под меня. Значит, я вам предлагаю для начала прекратить так действовать и писать. Вы у нас наблюдательный, до этого подписывались наблюдательным. Под таким ником и оставайтесь. Чужой ник присваивать не надо. Вот настоящий лопух пишет. Приветули, дядюшка Паша. Первое, спасибо за утреннюю петросянщину. Без нее никак. Второе, вчера позвонил нашей бывшей пкиде. Ты не представляешь, как она была рада. К сожалению, новая пкида не кормит. Лопух. И что, и как вы, что, голодаете, лопух? Новая пкида, его предыдущая, его все время подкармливал. Сейчас нет. Как же вы это все справляетесь с этим? Платон. Привет всем. Мы вернулись из Европы. Были в Германии, Франции, Италии. Жарко. Кстати, жара там переносится хуже, чем у нас. Еще и смог. Хотели на экскурсию в Бордо, отменили. Горит все. Кстати, вы же знаете, что я без этой темы не могу. На дверях муниципалитета Бордо висит плакат. Если не хотите потерять наш город, звоните Путину. Они из-за санкций, которые сами ввели, не могут использовать российские самолеты для тушения пожаров. Уже и гектары земли сгорели. 280 тысяч человек эвакуировано. Ну, я знаю, что вы не можете без России, Путина и так далее. Это единственные ваши впечатления о поездке, Платон? Вот этот плакат на дверях муниципалитета Бордо? Или было, может быть, что-то еще интересное во время вашего посещения Германии, Франции и Италии? Так. Перехожу в WhatsApp. Здесь у нас Слава. Жалко, что у нас нет предвыборных теледебатов. Собрались бы лидеры... А, нет, подождите, это старое. Подождите. Вот что он написал сегодня. Всем привет. Цены на бензин выросли. Арнона во многих городах выросла. Перебои с молочными продуктами. И это, наверное, не полный список. Это правительство специально так делает, что перед самыми выборами чуть снизить цены на большинство товаров, сказать обществу, мол, какие мы хорошие, голосуйте за нас. Супер! Может, я ошибаюсь? Всем нам мирных дней. Да кто ж знает, я предсказывать не умею, что будет перед самыми выборами. Уважаемый Слава. Но зато у нас есть радиослушатели, которые умеют предсказывать. Я не научился. У меня не получается. Что еще? Есть у нас радиослушатель Дмитрий. Он мне в Фейсбуке все время шлет линки на какие-то новые песни.
от себя ничего. Линк, новая песня. Линк, новая песня. Снабжает нашу музыкальную редакцию. Уважаемый Дмитрий, мы следим за музыкальными новинками. Хотелось бы, чтобы что-нибудь написали от себя. Хоть когда-нибудь, что-нибудь. От себя. Они присылали нам только линки из Ютуба, которые я прошу не присылать. Ну что нам с ними делать? С вашими линками. Сейчас группа, которая называется Carla's Dream, по-моему, да? Мечта Карла. По-моему, они поют на румынском, если не ошибаюсь. Но, может быть, я ошибаюсь, разъясните мне.

0: Но я посмотрел, группа молдавская, но молдавский и румынский практически одни и те же языки. Так что я не ошибся, сказав, что они поют на румынском языке. Carlos Dream. Сейчас реклама.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
8: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио.
13: Первое радио.
12: 89.1 FM.
0: Сейчас музыкальная новинка от нашей музыкальной редакции и певицы Charlie XCX. Камера, так называется эта песня.

0: Когда говорят «камера он», значит, видеокамера включена, камера off, выключена, можно вести себя спокойно, вас не записывают. Так, время 30 минут 13-го. Катя Вергунова, кино и котлеты.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Сегодня спасаемся от детской хандры, укрощаем домоправительниц и летим на крышу главному мировому эксперту по высококалорийному счастью – Карлсон.
3: Надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше.
2: Разбираем легендарный мультфильм 68-го года и печем те самые плюшки. У Астрид Лингрен Карлсон вырос из крошечного человечка, мистера Лиленкваста. Но потом писательница добавила ему моторчик, аппетит и харизму домашнего тирана. На родине Карлсона считали хамом и вредным персонажем.
3: Я мужчина хоть куда, полным расцвет сил.
4: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
3: Ну, знаешь, не будем об этом говорить.
2: Благодаря переводу Лилианы Лунгиной, голосу Василия Ливанова и великой Фаины Раневской, которая вечно переписывала диалоги Фрекенбок под себя, Карлсон стал любимым героем.
3: Не реви.
4: Не реву.
3: Вот так и не реви. Спокойствие, только спокойствие.
2: Канель Булли. Традиционные шведские булочки с корицей. Шведы их так любят, что с 99-го года прошлого века официально празднуют День булочки с корицей 4 октября. А слово «плюшка» произошло от древнерусского «плющить» – «раскатывать». А по другой версии, в других русских диалектах слово изначально было названием птички-трясогузки, которую звали «плюшка» или «плишка» из-за сходства формы.
3: О, я самый тяжелобольной, больной, самый тяжелобольной.
4: Ну, как?
3: Там еще осталось немножечко варенья.
4: Нет, варенья нет.
3: Что, нет совсем варенья? Ни капельки?
4: Нет.
3: Жаль.
2: Теперь вы знаете больше. Итак, готовим те самые плюшки. Берем для теста мука 0,5 килограмма, теплое молоко 250 миллилитров, размягченное сливочное масло 75 граммов, сахар 70 граммов, сухие дрожжи 7 граммов, молотый кардамон 0,5 чайной ложки, это секретный шведский штрих, и щепотка соли. Для пряной начинки мягкое масло 70 граммов, коричневый сахар 80 граммов, молотая корица 2 столовые ложки и ее как раз таки не жалейте. Ну а для глянца одно яйцо, крупный сахар или орешки для посыпки. Погнали готовить.
3: Привет, малыш, чем будешь угощать?
4: Пирогом.
3: С чем?
4: С 8 свечками.
3: Ну нет, это я не ем. Что такое? Один пирог и 8 свечей.
2: В теплом молоке растворяем 1 ложку сахара и дрожжи. Ждем 10 минут до пенной шапочки. Далее просеиваем муку, смешиваем с сахаром, солью и кардамоном. Вливаем дрожжи с маслом, месим 8-10 минут на столе, пока тесто не станет мягким, как ушко у котенка. Накрываем и забываем в тепле на 1,5 часа. Пусть вырастет вдвое. Затем раскатываем тесто в пласт 5 мм. У вас должен быть прямоугольник. Его смазываем маслом и от души посыпаем сахаром и корицей. Теперь немного шведской магии.
5: Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
4: В левом.
5: А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих.
2: Складываем этот прямоугольник втрое, как письмо, по длинной стороне. Нарезаем на полоски шириной 1,5–2 сантиметра. Каждую полоску слегка вытягиваем, скручиваем жгутиком и заворачиваем в симпатичный узкий узелок или улиточку. Кончик прячем снизу, чтобы не раскрутился при полете в духовку. Выпекаем. Раскладываем на противень, даем постоять 20 минут, смазываем яйцом, посыпаем сахаром и в духовку на 200 градусов 10-12 минут. Вот и все, друзья. Достаем румяные, невероятно ароматные плюшки, от которых вся квартира мгновенно превращается в уютный стокгольмский чердак.
3: Начинаем воспитательную работу. Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное.
2: Завариваем свежий чай, лезем на самую высокую доступную точку, ну хотя бы на кухонный табурет, зовем домашних и начинаем отчаянно баловаться. Готовьте с улыбкой, спокойствие, только спокойствие, и не забывайте делиться корочками и плюшками. С вами была Катерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». До встречи на нашей волне. Пока!
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

Первое радио. Всегда с тобой. Radio station BTSN 00P.

0: Реклама.
1: Филиалы DAX Ришон Ли Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ли Цион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Библиотека ТМ.
9: Мне кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастливые живут молча. Максим Горький, русский писатель и поэт.

«Елки легко», точнее, героиня ее песни «Легко», об этом она нам рассказала, а точнее, спела. 45 минут 13-го. Еще ваши сообщения. Сержант написал: молдавский и румынский — это один и тот же язык с незначительными отличиями. Вроде как английский и американский, в кавычках, языки. А наша доблестная Тнува, кроме как постоянно повышать цены и устраивать очередной искусственный дефицит своих изделий, причем каждый раз других, еще что-то умеет? Мне вот интересно, какая причина в этот раз? Может, кто знает? Только не ту лабуду, что они официально преподносят нам СМИ, а истинную причину. Сержант. А что, не хватает опять каких-то молочных продуктов? Я просто несколько дней не был в магазинах. Есть дефицит? Обнаружился. Чего не хватает? Мне интересно. Скоп. Павел, вы правы, песня на румынском. Написал, а потом добавляет. Это не для эфира тут. Так. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Голова пустая, как барабан. Просто слушаю первое радио, мне очень хорошо. Не хочется терять это состояние умиротворения души, поэтому новости слушать не буду, Кузя. Ну вот. Лидия готовит. А вы не будете слушать. Ну что это такое, Кузя? 3 минуты не можете потерпеть, что ли? Потом он добавляет: да, песня на румынском. А почему серый кардинал первого радио Вергунова Катерина Санна решила песню на румынском поставить? Не иначе, как в Молдове какая-нибудь заварушка намечается. Вергунова? Это я поставил песню на румынском. Катя поставила для вас рубрику «Кино и котлет». А песня группы «Carl's Dream» была поставлена моими ручками. Вы все перепутали, Кузя. Вы хотите подтвердить, что у вас голова таки да пустая, как барабан, что ли? Никогда в это не поверю. Нет пустых голов. Просто есть состояние, когда не хочется ни о чем думать. Это я могу понять еще. Так, проверяю. По-моему, я все прочитал, что пришло к этой минуте. Напоминаю, господа, мы сегодня с вами вместе до 15 часов. То есть время-то, конечно, есть, но тянуть особо не надо с вашими сообщениями. Пишите на любую тему, которая вам важна. Или в Фейсбуке, или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправляйте на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Мы вообще убеждены в том, что наши более-менее постоянные слушатели должны иметь в своей телефонной книге номер нашего ватсапа. А те еще, кто любит отгадывать загадки, должны еще иметь там и номер, по которому надо звонить для отгадывания загадки. А это 2 разных номера. Извините, пожалуйста. Но до загадки мы еще доберемся. Она в следующем часе. А пока мы обнаружили в музыкальном календаре биографии, что сегодня 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. Он родился в 1901 году. 4 августа.

0: Эта песня была в Британии, возглавляла хит-парад в 68 году. Так, 51 минута 13-го. Пришло голосовое сообщение от нашего постоянного слушателя и автора сообщений из Афулы.
1: Всем доброе время суток, на связи бывший из Израиля. Подскажите, пожалуйста, это только у меня телефон нагревается, потому что телефон нагревается до 48-50, иногда 52 градуса, кипит. И мне приходится его ставить или в холодильник, или в морозильник, чтобы он остыл. Кто может, подскажите, пожалуйста, PM, я извиняюсь за опечатку. Я хотел сказать PM, получилось MP, так что всем позитива и добра. Пейте воды, пейте холодные напитки и берегите себя и своих близких. На связи бывший, как он говорит, рыбак. Но на данный момент я уже не рыбак.
0: Ну, господа, вот в моем понимании, казалось бы, если проблемы с телефоном, значит, надо обратиться в лабораторию, которая чинит телефоны, и спросить у них. Наш бывший рыбак, неизвестно кто, все вопросы пытается выяснить в эфире программы PM. Значит, тогда у меня просьба. После того, как вы подскажете ему, что ему делать с телефоном, у меня личная просьба. У меня робот-пылесос дома поднял восстание. Ездит только по одной комнате, потом возвращается на стойку и больше говорит, я ничего чистить не буду, что мне с ним делать? Второй вопрос. Пожарная сигнализация на потолке начинает свистеть. Сволочь, я заменил батарейку, она продержалась неделю и опять посвистывает. Что мне сделать, как починить? И третье. Ну, дверцы на кухне, ладно, я сам починю. Что бы еще вас спросить? Ну, я пока еще не придумал, ладно. В общем, давайте советы. Значит, уважаемые господин из Афулы, если сломался телефон или нагревается сильно, надо пойти в лабораторию и спросить, что вам, может быть, вашему телефону 10 лет, так это пора ему уже ломаться, нагреваться и батарейки и зайти духом, скажем так, святым. Так обычно поступают нормальные люди. Если сломалось что-то в организме, где-то болит, надо идти к врачам. Сломался телефон, идти к специалистам. И так всегда в жизни себя надо вести, а не обращаться к неизвестным вам людям в эфире Первого радио, чтобы они, не зная, в чем суть там вашей причины, давали вам советы. Пуппо, итальянский певец.

0: Буду ли я прав, если в этом случае выскажу осторожное предположение, что джелато шоколато – это шоколадное мороженое на итальянском? Видимо, какая-то серьезная тема была рассмотрена в этой игре. Романтическая. Так. Сообщение. Шалом, Павел. Пропал Эшель Гиль. Говорят, специалисты из Германии боятся к нам лететь чинить машины Тнувы Галя Гиля. Это не говорят, это я вам рассказывал в программе «Колесо обозрения» где-то пару недель тому назад. Но я, например, видел, что Гиль пропал, на следующий день приходишь, появился. Может, его недостаточно? Может, он к концу дня пропадает с прилавка? Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Мужчине надо проверить радио у техников. Радио, извините. Телефон у техников. Скорее всего, кто-то к нему подключился. Поэтому, скорее всего, и разряжается батарея быстро, и греется телефон.
0: А, думаете, соседи подсели на его Wi-Fi, что ли? Или как еще, может быть? Ну да, так я примерно то же самое сказал. К техникам надо идти по техническим вопросам. Так, если телефон греется, то только под трамвай. Марина написала. Ну, Марина, спасибо за совет. Доброе утро, тепло, лень. Хорошего дня, Леонид. Ну, лень, значит, лень. Ничего не делайте, если у вас есть такая возможность. Все в этом часе, господа. Пишите. Время еще есть. Сообщения есть еще немножко. Но, наверное, надеюсь, будет больше. Услышимся после новостей.
2: Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Жаркое лето в Центркар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
13: Меня действительно зовут Андрей Эйнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
12: Андрей Эйнштейн.
14: Первому радио.

0: 25 лет. Первое радио. Новости.
1: В Риме начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что начался седьмой раунд переговоров между Израилем и Ливаном, который снова проходит в Риме. Тем временем генеральный секретарь Хизбаллы Наим Кассам призвал руководство Ливана прекратить, по его выражению, бесплатные уступки, начать диалог с сопротивлением, восстановить внутреннее единство и поставить во главу угла национальный суверенитет. Он заявил, что Израиль, возможно, добился политических успехов, однако не сможет достичь своих военных целей до тех пор, пока сохраняется сопротивление. В своем выступлении Кассам заявил, что прямые переговоры не принесли Ливану ничего, кроме последовательных уступок. По его словам, Иран добился того, чтобы ливанский вопрос был включен в меморандум в качестве первого пункта и что Тегеран настаивал на прекращении израильских ударов и выводе израильских войск. Кроме того, он заявил, что все атаки против Ливана осуществлялись под контролем, руководством и с одобрения США. По словам Кассама, меморандум о взаимопонимании остается путем к достижению вывода израильских войск, и без того, что он назвал стойкостью сопротивления, добиться какого-либо прогресса было бы невозможно. Информационный портал «Вести» публикует имя погибшего накануне при столкновении двух автомобилей на шоссе номер 42 возле Явны. Это 51-летний Эрон Амар из Мошава Азрикам в региональном совете Бертувья, отец шестерых детей, служивший на пожарной станции в Аждоде. В ДТП, в котором погиб Амар, получила травмы средней степени тяжести женщина в возрасте около 25 лет. Полиция расследует обстоятельства этого столкновения. Багац обязал министра юстиции Ярива Левина сообщить, намерен ли он продвигать в предвыборный период расследование правонарушений полицейских в соответствии с принятым Кнессетом законом об отделении отдела от Госпрокуратуры и переводе его в прямое подчинение главы Минюста. По данным информационного портала «Вести», суд также потребовал уточнить, кто входит в комиссию, которая определит кандидатуру нового главы отдела. В Багаце пояснили, что министр обязан дать уточнение в соответствии с установленной судебной практикой в отношении назначений в период выборов. Около 60 тысяч человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10 тысяч человек остались без электричества. Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, 3 из них в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствует сухая погода и порывистый ветер. Пожарные сравнивают пострадавшие районы с зоной боев. Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил в штате чрезвычайную ситуацию и обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет выше среднесезонной. Малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Ашкелоне и в Аждоде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Так, это Эмма Бантон открыла. У нее, по-моему, вот эта песня единственная в ее репертуаре, которая стала известной. «Где ты так долго пропадал?» «What took you so long?» Так называется она. Открыла вторую часть из трех сегодняшних программы PM. Приветствую всех наших радиослушателей. Йом Шлиши, вторник, 4 августа 2000-летнего года. Мы продолжаем. Скоро загадка. Значит, наш радиослушатель Зафулы почему-то решил, что мы можем довольно большую часть программы обсуждать его проблему с телефоном. Он написал после голосового сообщения, в котором рассказывал о беде со своим телефоном, написал текстовое. «У меня два телефона. На улице, когда выхожу, телефон нагревается. Когда в машине еду, очень жарко. Мозган не помогает остудить телефон, а второй работает. Дома все норма. Мой вопрос, это только у меня или есть люди, у кого похожая ситуация?» Потом он прислал еще одно голосовое сообщение о том, что он потом кладет его в холодильник, телефон охлаждается, там лед, и все нормально работает. «У кого-то такая ситуация нет». Значит, уважаемые слушатели Зафулы, я не могу посвятить такую большую часть нашей программы обсуждению проблем с вашим телефоном. Что вам надо с ним делать, мы уже сказали. К техникам. Потом вам что-то посоветует незнакомый телефон. Вы это сделаете, телефон задымится и накроется медным тазом. Вы кого будете обвинять? Меня или того, кто вам что-то посоветует? К техникам. Он присылает фотографии с экрана своего телефона, где написана температура, где это. Мы не лаборатория по ремонту вашего телефона. Извините, пожалуйста. Так, дальше. Наш радиослушатель из Украины, Рюдзаки, по-моему, я ищу его подпись. Да, Рюдзаки прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Радиослушатели, хочу обратиться к рыбаку. Я слышал, у него проблема со смартфоном. Он перегревается по той или иной причине. Вот. И что он с ним делает? Он сказал, что он оставляет в холодильнике либо в морозилке, да, свой смартфон. Надеюсь, рыбак пошутил, потому что, зная законы физики, что бывает при резком перепаде температуры с любыми вещами, особенно с девайсами. Пусть рыбак тогда попрощается. Если ему повезло и смартфон еще жив, то лучше пусть так и не делает. А если сделать еще раз, ну пусть уже готовится. Ну, только предварительно эвакуируй все данные оттуда, важные для него, а потом уже пусть экспериментирует. Рюдзаки.
0: У меня такое впечатление, что он не пошутил, а говорит серьезно. Но если он не пойдет к специалистам по поводу проблемы телефона, то да, ему надо начинать процедуру прощания с ним, с телефоном. Передать бывшему рыбаку из Афылы, может быть, греться не сама электроника, сама батарея довольная штука, вещь опасная, Михаил. Господа, я предлагаю оставить эту тему в покое. Если человек не хочет, ему лень дойти до ремонтной мастерской, то что мы ему вряд ли сможем помочь.
2: Еще. Я уже услышал, что телефону 10 лет после того, как я отправил сообщение, вы сказали, Павел. Конечно, телефон надо менять.
0: Нет, это я предположил, что ему может быть 10 лет. Мы не знаем точно. Советы рыбачку из Афулы, так как его мобильник сильно нагревается, пусть выкинет свою электрическую или газовую плиту и начнет готовить себе еду. Экономия налицо, эко-чистая. Акузи, от меня большой привет. JFK. Мне кажется, я вообще зря поднял эту тему. Сейчас мы будем вот эти вот советы разные слушать. Рыбак смотрит на прогноз погоды, спрашивает запорожец. Он смотрит, телефон его тоже, видимо, смотрит. Так. Кузя, это опять я, Кузя. Скажите пылесосу, что отдадите его на перевоспитание к Фрэклин Бокер, заработает как миленький. А если не испугается, то скажите, что пойдет улицу подметать. Услышит эту жесть, как миленький заработает. Новости все-таки прослушал. Ну что ты будешь делать? Прямо как та особа, что зарекалась в грязь не лезть. Кузя, ну слушайте, ну куда израильтянам без новостей? Ну вот как это можно? Есть кто-нибудь из наших радиослушателей, кто... Вот начинается последний рекламный блок, выключает радио, а потом в 14, там, в круглый час и 5 минут опять его включаешь, чтобы не слушать новости. Ну, не может быть, чтобы был такой хотя бы один человек. Так. Марк Оригинал. Советую запастись вкусняшками и посмотреть легендарный научно-фантастический фильм от Джорджа Мельеса «Путешествие на Луну». Приятного просмотра вам, Хаверим и Карим. Всем здоровья и душевного тепла. «Путешествие на Луну». его рекомендация. Ни уточнения, какого года фильм, мы не знаем. Не слишком ли много времени уделяете этому телефону? Заканчивайте тему, Илья, достало. Илья, я тоже так считаю, предлагаю тему не развивать. Хватит. Человеку лень идти чинить свой телефон, так он хочет занять часть нашего эфира этой проблемы. Голосовое сообщение от кого-то, слушаем.
2: Павел.
0: Неужели про телефон сейчас будет?
2: Закрывайте эту тему. Это тема бесконечна с телефоном. А если ему нужно, пусть обращается ко мне. У меня есть два новых, недорого отдам. Хороший, тебе очень телефон. И вот. Пусть звонит. С уважением, Александр.
0: Вот уже и сделки намечаются. Значит, господа, чтобы эту тему прекратить и не продлевать, это вам надо перестать писать на эту тему. А еще надо ловить коттедж. Очень часто не бывает. Марина. Это уже про молочные изделия. Лапук, второе сообщение, Паша. Убедился, чем бредовое сообщение, откликов миллион. Кстати, у меня тоже унитаз смывает. За меня что делать? Лапук. Ну вот, Лопух пошел развивать эту тему в своем стиле лопушином. Все, сообщение про телефон закрыли, господа. Больше хватит уже. Так. Это я прочитал. Это я сказал. Значит, возвращаемся к музыке. Я вам на днях, я уж не помню, это было на этой неделе, по-моему, на прошлой, ставил новую песню от Эмили Купер. Она как бы пошла немножко в разнос, в хорошем смысле этого слова. На Ютубе при 60 тысячах подписчиков страницы Эмили Купер уже 464 тысячи просмотров клипа на эту песню. Ну и поэтому давайте повторим. «Бенчен Шель Олигарх», так называется песня. «Сын олигарха» — это новая песня Эмили Купер.

0: Dai.
1: Bencel oligarch Emily Cooper. Загадка. Я вот по поводу сегодняшней загадки даже не знаю. У меня какие-то сомнения. Я вам расскажу, какие сомнения. Одна часть сомнений говорит о том, ты что-то слишком как-то закрутил, до этого трудно догадаться. А другая говорит, как не закручивай, все равно отгадают. Так что не волнуйся, вперед с загадкой. Ну, я вперед с загадкой сейчас и пойду. Мы сегодня поговорим об Альберте Эйнштейне. Величайший ученый 20 века. Как вы знаете, Давид Бен-Гурион предлагал ему занять пост первого президента Израиля. Он отказался. Его обе двоюродные сестры погибли в концлагерях в Германии. Он в 1933 году оттуда уехал из Германии. Понял, к чему дело идет. Уехал в Америку. Кстати, у него было... Я вот перед загадкой почитал его биографию и посмотрел о том, что он написал письмо президенту Америки о том, что он опасается, что Гитлер получит атомное оружие. Из-за этого началась гонка в самих Соединенных Штатах. Чем она закончилась, мы знаем. И Эйнштейн потом, написано, сожалел о том, что он написал такое письмо. Он считает, что это он подстегнул вообще Штаты к разработке ядерного оружия, бомбежке Японии и так далее. И его вот в заключительном этапе жизни он предупреждал человечество о недопустимости ядерной войны. По-моему, это его фраза, что Третья мировая будет с использованием атомного оружия, а четвертая будет с топорами там, и кинжалами, и с камнями. Это вот он. Он против был вообще применения ядерного оружия и так далее. Сказав все это, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что... Ну, напомнить для тех, кто помнил. Я, например, не помнил. Я это все выяснил, подготавливая эту загадку. Он скончался 18 апреля 1955 года. В моем тексте, который я сейчас говорил выше, как мне кажется, была некая подсказка к ответу на этот вопрос, который я вам сейчас задам. Скажите мне, пожалуйста, Альберт Эйнштейн скончался, подготавливая одну речь. Какую речь готовил он на день своей смерти? У него была аневризма там, сердца, скончался он внезапно. Сердце или артерия, я могу что-то медицински неправильно сказать, меня это за это не ругайте. Суть в том, что я спрашиваю, какую речь он готовил, когда скончался? 18 апреля 1955 года. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. Я уверен, что вы знаете. Пока проверяю сообщение. Добрый день всем. Всем хорошего дня и настроения. Девушка предложила на рельсе под поезд телефон или того, чей телефон. Шутка. Просто не удержался. Про ваш пылесос. Попробуйте обновить карту и удалить. Запустите заново для создания карты. За дверь в шкафу хотел сказать вам, могу исправить, но оказалось, вы сами можете. Вот, блин, третье, что у вас было, не помню. Сергей, все, что я говорил, я пошутил. Спасибо вам за предложение помощи. Ну, я как-то разберусь. Это была пародия, собственно говоря, на сообщение нашего рыбака из Афула. Открыл для себя интересный сериал «Черное зеркало». Black Mirror. Много сезонов, короткие серии. В каждой серии новый сюжет и герои. Мозги выносят больше, чем игра в кальмары. Для всех желающих, Сергей из Пятактив. Сергей, вы где раньше были, что вы открыли только сейчас сериал «Черное зеркало»? Вы где раньше были? Чем вы занимались? У нас есть звонки. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Эдик.
1: Эдик, где-то вы очень далеко от нас, Эдик. Ну ничего, вас вроде бы слышно. Слушаем вас, Эдик. Что-что?
2: Так лучше слышно.
1: Ну, если будете чуть погромче говорить, будет лучше всем нам. Слушаем вас, Эдик.
2: Это Альберт Эйнштейн.
1: Это Альберт Эйнштейн, да. Я про него рассказывал. Я говорил, что это Альберт Эйнштейн. Но вопрос заключался не в этом, а в другом.
2: Я до конца не дослушал.
1: А, вы поспешили скорее звонить. Нет, я говорил, что я сейчас вам почитаю фрагменты о биографии Альберта Эйнштейна и там некоторые такие важные моменты. Но вопрос мой был не про это, Эдик.
2: Да, а про оставалось.
1: Ничего, ничего, ничего страшного. Зато позвонили, поговорили. Всего вам доброго, до свидания, идем дальше. Алло.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте, Павел.
1: А вы кто?
2: Это Марк.
1: Слушаем вас, Марк.
2: А я извиняюсь, вы еще не получилось посмотреть в экранизацию от Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну».
1: У меня нет, не получилось. Еще пока. А? У меня там пока плановые просмотры того, что я смотрю. Что скажете по поводу загадки, Марк?
2: Я могу ошибаться, конечно, но вы можете, пожалуйста, я извиняюсь, вы можете, пожалуйста, еще в рамках ваших возможностей повторить вопрос, пожалуйста, Павел.
1: В рамках моих возможностей я могу повторить вопрос. Альберт Эйнштейн скончался 18 апреля 1955 года. Я спросил, какую речь он готовил на момент смерти?
2: Я могу ошибаться, но если я не ошибаюсь, Альберт Эйнштейн посвятил, он посвятил себя, свой мозг науке, науке, медицине. Может, я ошибаюсь, но будет такой, я могу ошибаться, но если я
1: нет,
2: ошибаюсь...
1: Нет, Марк, то... Марк, вы не ошибаетесь в том, чему посвятил себя Альберт Эйнштейн. Просто мой вопрос был про другое. Давайте мы дадим слово следующим нашим радиослушателям, которые звонят. Вам спасибо за звонок. Подумайте, может быть, осенит вас что-нибудь, а может быть, вас кто-то сейчас опередит. Алло.
0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел.
1: А вы кто?
0: Я Даниил.
1: Слушаем вас, Даниил.
0: Он готовил речь по поводу 48-55, 7-й годовщины Израиля. Он хотел выступить с этой речью, по-моему, он жил в Америке, да, перед американским народом, и сказать, насколько нам важен Израиль, и нам все-таки, наверное, стоит...
1: Вот жалко, что он не произнес эту речь. Сейчас бы она тоже пригодилась.
0: Да,
1: согласитесь,
0: да. Как-то так, да?
1: Сейчас бы она была очень вовремя, эта речь, для американского народа. Господа, значит, я считаю, что намеком на правильный ответ были мои слова о том, о связи его с Израилем, о том, что Давид Бен-Гурион предлагал ему стать первым президентом. Поэтому судьба Израиля и события Израиля были ему недалеки от него. И он, да, готовил речь к 7-й годовщине образования государства Израиль. Потому что отмечалась она 27-28 апреля того года, 55-го. Кстати, отмечалась масштабным военным парадом в Тель-Авиве. Первые дни независимости у нас сопровождались военными парадами, которые проводились в разных городах. В Тель-Авиве собралось 50 тысяч человек посмотреть на этот военный парад. Кстати, на этом параде впервые был представлено... Даниил, может быть, вы сейчас сходу добавите дополнительный вопрос. Уникальное израильское оружие. Какое? Известное во всем мире.
0: Меркава?
1: Нет, Меркава еще рано. Это легкое такое оружие было, полегче, чем Меркава, намного.
0: УЗИ.
1: Автомат УЗИ, да, был представлен именно тогда, в 55-м году. Смотрите, вас вообще не пробьешь, вы все знаете, Даниил. Окей, правильный ответ. Он готовил речь к Дню независимости Израиля, но не успел. 18 апреля скончался, День независимости был 27-28 апреля 55-го года. Ваша музыкальная заявка?
0: Вот озадачили, на тему Эйнштейна, что-то такое музыкальное.
1: Нет, не обязательно, я не настаиваю на теме Эйнштейна или ядерного взрыва, или Дня независимости Израиля. То, что вам нравится из того жанра музыкального.
0: Слушайте, давайте еще разок послушаем новую песню Шевчука.
1: Которая называется, извините за выражение, «Херь».
0: Да. Еще разок, а вдруг зайдет.
1: Ваше желание.
0: Не понял ее. Не слушаю.
1: Ваше желание для нас закон. После рекламы она прозвучит в эфире. Спасибо, Даниил, всего доброго, бай-бай.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот. Реклама. Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
14: Вы заслуживаете знать правду.
13: 944-1111. Intelligo.
14: 03-944-1111.
3: Реклама. Голоса Первого радио.
15: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
16: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи».
15: Евгений Забежинский.
17: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну, по той информации, что мы располагаем, это на сегодняшний день последняя работа группы ТДТ Юрия Шевчука. Называется «Херь» с мягким знаком в конце.

0: София Райс, Don't Mean a Thing. Так называется ее песня. Сообщение. JFK. Ну, тут некоторые наши радиослушатели... Иногда появляются попытки начинать общаться друг с другом через наш эфир. Кузя, по-моему, передал привет JFK. А, нет, JFK передал привет Кузе, а во втором сообщении пусть Кузя заходит ко мне в гости на ТВ, на второй этаж. А напрямую ему нельзя было это написать? Добрый день, а ведь эта песня в стиле сердючки уже на днях звучала, Витал. Я и говорил, она звучала на днях, да. И она похожа на сердючку, вот эти вот украино-балканские мотивы. Это он про композицию Эмили Купер. «Сын олигарха», которая называется. Скоп написал, кстати, у Фрэкен Бок был первый беспроводной пылесос. Ну, наверное, да, что-то в этом духе. Так... Кто-то прислал правильный ответ на мою загадку, но в WhatsApp. А мне надо было по телефону. Вацлав, Шевчука или скоро убьют, или посадят. А может, вышлют. Что-то, вы знаете, пятый год войны не убили, не посадили и не выслали. Выступать, по-моему, не дают ему в России, насколько я знаю. Марк Оригинал, я не знаю, где вы были, но он просит в честь дня рождения Армстронга послушать его любую композицию. Я и ставил его композицию в честь его дня рождения. А где вы были в это время, Марк Оригинал? Неужели пропустили? Как такое может быть? Так, господа, напоминаю, что для сообщений сегодня исключительный день. Есть еще время почти час, потому что мы вместе с вами будем до 15. Так что я продолжаю призывать вас писать сообщения на любую тему, какая... Вот то, о чем вы думаете в данную минуту, можно этим поделиться. Или на странице PM в Фейсбуке, или отправив сообщение на наш WhatsApp-овский номер, текстовое или голосовое, все равно. 054-20-70-800.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Филиалы DAX Решен Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Решен Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
1: Реклама.
9: Первое радио.

Я просто ждал тебя всю жизнь. Когда казалось, смысла нет. Когда на каждый крик души

0: радио. Всегда с тобой.
1: У этой девушки при рождении названа Ладонна Адриан Гейнс куча музыкальных достижений. 130 миллионов дисков продано. 6 премий Грэмми. Она рекордсмен по количеству выпущенных подряд двойных альбомов, которые занимали первую строчку в хит-параде Billboard 200. 200 лучших альбомов. Ее синглы 4 раза подряд пробивались на вершину Билборда. Синглы, не альбомы. Выступала по всему миру. В Латинской Америке, в Европе, в Азии, в Австралии, Великобритании, Бразилии, Германии. На Голливудской аллее славы, конечно же, есть и звезда. Но в 2012 году, 14 уже лет тому назад, рак легких оборвал жизнь Донны Саммер.

0: большом.
1: Добро, два брата из Казани, Иван и Михаил, да, «Солнце и луна», так называется их песня, которая сейчас прозвучала. У меня есть сообщение еще. Я отматываю просто к началу, чтобы ничто не пропустить. Сабаск написал: «Добрый день, ПМ и все. Посмотрел подкаст «От реки до моря» с Яной Брисман, где она очень вас, Павел, хвалила, сказав, что многому научилась у вас. Здорово. Всегда уважал людей, которые не забывают своих учителей. И, конечно, тех, кому это магия». Тех, кому это магия, наверное, да, магия. Всем хорошей недели, Сабаск. А, да, я видел, что есть такой подкаст с Яной, но я его не смотрел. Сейчас я должен буду его посмотреть обязательно, конечно, да. Добрый день. Я, кстати, в своем подкасте вспоминал Яну тоже там. Мы с ней когда-то вместе работали на 7-м канале. Добрый день. Пользуясь случаем, что эфир сегодня 3 часа, можно было бы загадать и две загадки, написал Яша. Вы думаете, что это так легко, Яша?

0: Романа, который много денег должен за уличных кошек и собак из Дерота. Хочу на бит деньги перевести. Может, поможете мне с его номером? Заранее спасибо, Алла. Поможем, Алла. Сейчас мы найдем и вам перешлем. Львовский Рагуль. О, Вейзмер. Где Львовский Рагуль, там тема Украины. А вот на Украине дают выступать на родных стенах. Стенах. Сценах, наверное. А они все выступают за границей. Оттуда поддерживают. Да если что, в Россию не меньше прилетает Львовский Рагуль. Львовский Рагуль. Я, значит, говорил вам, да, что тема России и Украины для вас я закрою. Буду стараться теперь смотреть на ваше сообщение до того, как. И как только вы будете продолжать писать про Украину и Россию, я читать эти сообщения не буду. Не утруждайте себя. Хватит, достаточно. Ух, не выдержала. Спасибо за Донну Саммер. Но как же это вкусно, Валентина. Вика. Добрый день, Павел. Вчера вы не поняли, верю я в приметы или нет. Не верю. И все равно стараюсь не рисковать. Соблюдаю, если есть время на эту ерунду. Можно сказать, не очень верю, а если что случается, думаю, зря не верю в приметы, надо верить. Например, сказала, еду куда-нибудь отдыхать, в конце не еду отдыхать, самолеты не летают или заболею. Теперь держу в секрете, только вам могу сказать. Еду отдыхать в сентябре и в ноябре. Только вы радуетесь за нас, вам можно доверять. Про телефон слушала в РЭКО, специалист сказал, если греется телефон, значит, телефон кто-то залез. Батарейка старая, не надо на одеяло или на кровать. Или на кровати держать телефон, написал Вик. Нет, пусть лучше наш слушатель Зафула пойдет в лабораторию, там ему починят телефон. Или скажет, что надо менять. Вам хороших поездок. Я надеюсь, мы до этого еще с вами пообщаемся. Так. Это я сказал, это я посетил. Все в этом часе, господа. У нас с вами есть еще час. Поэтому пишите, делитесь на любую тему. Я думаю, даже можно сегодня в виде исключения разрешить больше двух сообщений присылать, раз пошла такая пьянка, извините за выражение. Поэтому давайте продолжим общаться и в следующем часе на Первом радио.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в «Центркар». Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио.
8: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
9: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
8: Владимир Савостов.
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Вооруженное нападение в Ришон-ле-Циони. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В результате стрельбы на улице Моше Леви в Ришон-ле-Циони

Сегодня мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения. Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают пострадавшему неотложную помощь. Он находится в критическом состоянии без сознания. Вскоре медики сообщили, что пострадавший скончался. Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, убит адвокат. В его убийстве подозревается один из его клиентов. Намеченное на сегодня заседание военно-политического кабинета отменено. Об этом сообщает издание «Исраэль Айом». Согласно опубликованной информации, заседание было отменено после того, как министры сообщили, что у них запланированы мероприятия по подготовке к праймерис. Как сообщает журналист Кешет Амит Сегаль, министры опровергают утверждение о том, что просили отменить заседание из-за праймерис. Заседание перенесено на 6 августа. Заседание должно было состояться на фоне соглашения по сектору Газа и напряженности с Ираном. Напомним, что днем ранее министры Орит Струк и Бецалель Смотрич призвали главу правительства Бениамина Нетаньяу пересмотреть утверждение соглашения по сектору Газа, разрабатываемое при посредничестве Совета мира, и потребовали срочное заседание кабинета по этому вопросу. В своем обращении они подчеркивают, что решение кабинета министров, утвердившего развертывание международных сил Совета мира в секторе Газа, было принято на основании данных, которые отличались от впоследствии опубликованной дорожной карты соглашения. Обнародованный Советом мира после утверждения решения кабинета министров документ существенно отличается от варианта, представленного министром, и не обеспечивает выполнение заявленных целей войны. В мировой суд решен Ли Циона. Подано обвинительное заключение против 91-летнего жителя города, который напал с ножом на свою 91-летнюю жену, которую заподозрил в измене. Пожилая женщина получила несколько ножевых ранений и смогла спастись лишь благодаря помощи соседей. Как сообщает новостная служба 12-го телеканала, нападение произошло в конце минувшей недели. Женщина утром лежала в постели, муж сказал ей, что идет на кухню выпить воды. Вернулся он с ножом, обвинил жену в измене и начал наносить ей удары, пока нож не сломался. Затем он взял второй нож и ударил ее в бок, плечо и живот, прижимая жену к стене. Женщине удалось вырваться и выбежать на лестничную площадку. Она кричала и звала на помощь, и ее спасли соседи. По словам пострадавшей, в последнее время муж подозревал ее в наличии любовника, стал патологически ревнивым и навязчивым, а также следил за ней с помощью установленных в доме камер видеонаблюдения. Сразу после задержания мужчина признался в содеянном, а потом отказался от своих слов, заявив, что он ничего не помнит и что это жена его избила. Ему предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений с холодным оружием. Прокуратура также просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей, поскольку он представляет опасность для своей жены. По данным информационного портала «Вести», военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что боевики атаковали объект в Саудовской Аравии. По его словам, речь идет о чувствительной цели саудовского противника в аэропорту Наджран. Он сообщил, что атака была осуществлена с помощью беспилотника и утверждал, что поражение было подтверждено. Институт национального страхования опубликовал данные, опровергающие утверждение о повышенном уровне разводов среди военнослужащих резервистов. Об этом сообщает издание «Исраэль Айом». Согласно опубликованной статистике, доля разводов и расставаний среди резервистов не превышает средний показатель по стране. При этом около 26% резервистов, которые в настоящее время находятся в разводе или живут отдельно от супругов, расторгли отношения после своего первого периода службы в резерве. По данным Битуахлеуми, 53% резервистов не состоят в браке, 44% женаты или состоят в гражданском браке, 0,5% вдовцы или вдовы, а 3% разведены или проживают отдельно от супругов. Из числа резервистов, которые сегодня относятся к категории разведенных или проживающих отдельно, около 26% развелись или расстались после первого периода резервистской службы. Этот показатель сопоставим со средним уровнем разводов в Израиле, который по данным ведомства составляет около 28%. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха выше среднесезонной малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Ашкелоне и в Аждоде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кеннерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Лана Дель Рей. Kiss Me Before You Go посвящается тем, кто, уходя утром на работу или куда-нибудь, целует своих любимых, желает хорошего дня в надежде, что все сложится нормально, и вечером они вновь встретятся. Summertime Sadness, так называется песня Ланы, которая открыла третью часть сегодняшнего эфира программы PM на Первом радио. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Послушайте, я вот что хочу сказать. Отрицателям климатических изменений. Ну вот раньше не было таких пиков жары в Европе, в Америке, как это происходит последние несколько лет подряд летом. Ну не было такого 10 или 20 лет тому назад. Я такого не помню, и вы не должны помнить. Раз я не помню, то и вы не помните. Поэтому отрицать климатические изменения это тупо. И господин Трамп во время первой каденции, когда вышел из Парижского климатического соглашения, совершил ошибку. Как мне кажется, точно такую же, как вышел из ядерного договора с Ираном тогда. Этот человек — человек-ошибка. А за климат, за чистоту природы, против задымления надо бороться человечеству, иначе мы тут все сваримся, испечемся, понимаешь ли. Еще раз приветствую всех. Третья часть программы PM. Сегодня Марк Кричевский отсутствует, поэтому проблем политики и социальных вещей не будет почти, если вы не будете писать о них. Мы будем работать в том же режиме, что и первые два часа. Пишите сообщения, уважаемые радиослушатели, или оставляйте их на странице программы PM. Хотя бы, знаете, если у нас этот час обычно посвящен там политике, можете на тему политики писать. А я буду реагировать. А что? Я могу на тему политики отреагировать, вы знаете. В общем, или на странице PM в Фейсбуке, или отправляйте ваше сообщение на номер 054-2070-800, наш ватсаповский номер. 054-2070-800. Слава написал нам: интересно, а Бен Гвир слышал композицию «Crocodile Rock»? Если нет, то при случае поставьте специально для него. Я думаю, его поклонник Дизингов будет рад. Ну, я уже говорил в начале программы, что я поставил ее, так как было сообщение о том, что Эдит Сильман, министр экологии, настаивает на том, чтобы перевести некоторых крокодилов в ведомство службы управления тюрем, чтобы они за ними следили. Я хотел ее поставить, но я недавно эту песню ставил и не стал повторяться. Рвы начали уже копать вокруг тюрем, куда потом запустят крокодилов. Или еще нет? Рюдзаки из Украины прислал нам второе голосовое сообщение. Слушаем.
1: Так, ну что ж, раз еще один час эфира PM, то скажу кое-что. Думал, не надо забивать этим эфир, но раз дополнительный час дали еще, то скажу. Ну что, все те, кто слушает сейчас PM, меня слышит. kik.com. Да-да-да, я crazy. Погнали, 48 часов стрима без перерыва. Сейчас отправляюсь в магазин за энергетиками, чтобы продержаться. Рюдзаки. Думаю, этот подпись скоро сменится на crazy.
0: Я надеюсь, что вы продержитесь. Так. Тук-тук-тук. Тек-тек-тек-тек-тек-тек. Как вы о Трампе можете? Как он мог добиться твоих финансовых успехов? Мысль улавливаете? Своих финансовых успехов, наверное, вы имели в виду. Это Львовский Рагуль. Ой, сменил тему. Слушайте, я знаю, что в биографии Трампа он 5 раз, по-моему, или 6, заявлял о разорении своих компаний. Поэтому насчет финансовых успехов я бы не стал так однозначно утверждать, уважаемый Львовский Рагуль. Поехали дальше. Единственная заслуга Трампа, за которую я готов ему, так сказать, низкий поклон, это освобождение наших заложников. Вот тут никуда не денешься. Это надо признать. Это благодаря ему произошло. Thank you, Mr. President. Продолжаем. Время 14 минут 15-го. Давно я так время не называл. Каска. Красиво сердцем.

0: Первое радио.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной

Сидит рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони. Вверх таких не беру, и тут про таких не боюсь.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Песни Владимира Высоцкого актуальны всегда. И, мне кажется, и будут актуальны всегда. Продолжаем. Валентина прислала вот такое сообщение. Павел не ожидал такого наезда на Трампа. Именно с этой стороны. Он мудрый циник и прекрасно понимает, чем занимается фонд окружающей среды, как, впрочем, и все остальные фонды. А вы, Павел Михайлович, очень наивный человек, Валентин. Ну, во-первых, Валентина, вы знаете, программа ПМ, она программа контрастов. Наивный ведущий по сравнению на контрасте со все понимающими радиослушателями. Я так, смотрите, ну нельзя же настолько слепо верить в мудрость Дональда Трампа. В каком месте он мудрый, скажите мне, пожалуйста. Я вот не совсем понимаю. Весь мир понимал, что надо бороться с климатической угрозой, с потеплением. А пришел мудрый циник Трамп, по-вашему, и понял, чем эти фонды. Пусть не этот фонд, пусть по-другому, но пусть борется за окружающую среду. Смотрите, что творится. Смотрите, что происходит в мире. Жара, какие-то климатические изменения и так далее. Более того, Валентина, сейчас вы упадете вообще со стула на мое следующее заявление, как наивного человека. Я считаю, что если бы Трамп не вышел из ядерного договора с Ираном, не было бы ни первой, ни второй иранской войны и не было бы проблемы с Ормузским проливом сейчас. Вот я так думаю. А так как поступил ваш мудрый циник под давлением нашего мудрого политика Бениамина Нетаньяху, мы имеем сейчас то, что имеем. Это вот я так, как наивный человек, рассуждаю. Сабаск, ну вот совсем немного осталось до чемпионата Европы по легкой атлетике с 10 по 16 августа. Господи, что вы только сейчас мне говорите, я же не успею подготовиться. А к концу августа начнутся все европейские чемпионаты и Лиги чемпионов. В конце месяца US Open, третий гранд-тур Вуэльта. Где взять время? Риторический вопрос. Всем позитива и спасибо первому за настроение. Слушайте, Сабаск, вы мне напомнили одну фразу. Не фразу, а одну мысль, которую я услышал в книжке одного писателя, по-моему, швед. Там в центре футбольная команда подростков маленького городка. В этот городок приехала героиня этого романа. Женщина не совсем от мира сего, но в результате она там с ними подружилась и так далее. И для них чемпионаты, вот эти вот местные какие-то соревнования, игра против каких-то противников была смыслом жизни для этих ребят в этом маленьком шведском городке. И там была высказана такая мысль, что каждый раз, когда чемпионат... Что такое футбол? Это символ продолжения жизни. Закончился один чемпионат, будет другой чемпионат. Начинается снова чемпионат Европейский, Лига чемпионов, Израильский чемпионат по футболу. Это говорит нам о том, что закончился, значит, будет продолжение. И продолжение жизни, как ассоциация с этими, со всеми европейскими и вообще любыми турнирами. US Open, теннисные турниры. Закончится US Open. Любители тенниса будут, ну, во-первых, следить за другими чемпионатами по теннису. Там ATP, Шмепети, Третити. А потом будут ждать Ролан Гаррос уже в начале следующего года. Это символы продолжения жизни нашей с вами. Так что очень хорошо. А что, можно про политику? Значит так, все политики негодяи, подонки и мерзавцы, но при этом жизнь прекрасна, потому что миром правят не политики, а любовь. Написал счастливчик. Но я уже сказал, счастливчик, в этом часе можно... Да всегда можно было про политику. Просто нельзя зацикливаться на ней. А так как эта программа актуальных передач, гостей в студии, политиков, просто Марк Кричевский сегодня не может прийти, то можно и про политику больше поговорить. Значит, уважаемый счастливчик, у меня к вам риторический вопрос, хотя вы можете попытаться на него ответить. Если все политики негодяи, подонки и мерзавцы, то что можно сказать о тех, о нас, которые их выбирают на эти посты? Мы кто тогда? А?
2: Реклама. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
4: Imperial I-Stars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без года.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Лучшая музыка.
4: Первое радио 89.1 FM.

Это группа, которая называется Michael Learns to Rock. Майкл учится року. Someday, так называется их песня. Время 30 минут, середина часа. Продолжаем. Валентин спрашивает в Фейсбуке. Парень, который пишет из Украины. Он недавно говорил, что на него идут российские войска. Практически попрощались. Так интересно, они мимо прошли или он успел таки убежать? Я не знаю. Я только знаю то, что он нам сообщает, так же, как и вы. Но Павловград, из которого он нам пишет, если не ошибаюсь, это часть Днепропетровской области, центр западного Донбасса. А вы знаете, что господин Путин нацелился на весь Донбасс? Поэтому не знаю, что там происходит. Так, дальше. Зато Франция, в отличие от Трампа, осталась в Парижском соглашении и о климате. Поэтому, видимо, они запретили установку кондиционеров в жилых домах, мотивируя это шумом и загрязнением окружающей среды. Вот то, как оказывается. Подумаю, что люди, как мухи, мрут от перегрева. Главное, чтобы тихо было. Сижу. Что там, запретили установку кондиционеров? Я что-то не знаю этого. Ну, я не знаю, сколько человек должно умереть от жары, чтобы они разрешили установку кондиционеров. Так, Алла, для украинского радиослушателя, куда, когда побежит магазин за энергетиками, пусть будет осторожен. ТЦК не дремлют, можно и под Покровском оказаться. ТЦК это кто такие? Это кто мобилизует, что ли, людей? Я не совсем в курсе украинских внутренних дел. Уважаемый Павел, не слышал в последнее время, принят ли окончательно закон о смертной казни, когда состоится суд над виновниками 7 октября? Шимшин. Закон принят. Осталось только... Знаете, Шимшин, какая главная проблема в законах? Не принять их, а начать их выполнять. Это главная проблема наших законов. Закон принят. С террористами Нухбе есть огромная проблема нашей юридической системы. Вроде бы, значит, во-первых, процесс над ними никакой не начался. Потому что для процесса над ними... Должна быть использована куча прокуроров и адвокатов. А у нас нет запасных прокуроров и адвокатов. Значит, были разговоры о том, что в Кнессете пытаются продвигать закон, который облегчил бы суд над этими ребятами. Есть такие законы в некоторых странах, может быть, в Америке. Участвовал вот в таком-то деле, значит, минимум вот такой-то срок тебе обеспечен. Без доказательств. Адвокатов, это сразу минимум ты получаешь вот такой срок. У нас такой закон не принят. Я не знаю, можно ли у нас его принять. Но в результате ВОЗ и ныне там. И вот кроме, кстати, вы подняли очень серьезную тему, кроме тем, которые в центре общественного внимания, да, это Государственная комиссия по расследованию, такая комиссия, которая должна быть по закону, а не которую хочет сделать коалиция. По закону должна быть другая комиссия. И мобилизация ультраортодоксов в армию, вот эти две центральные темы. Есть тема того, что террористы Нухба сидят в наших тюрьмах, и никакого суда над ними не происходит. От чего они ждут, я не знаю. Может, ждут, когда их поменяют и отдадут кому-нибудь? Пока у нас еще кого-нибудь похитят? Ничего, никакой подвижки в этом плане нет. Говорили о том, что судебный процесс над ними потребует миллиарды шекелей. И все. А ВОЗ и ныне там. Закон принят, его не реализуют. Я говорил, что даже если его примут, я очень сомневаюсь, что его начнут реализовывать. А никакого суда нету, Шимшин. Как вы понимаете, скоро будет 3 года с тех пор. Антиарсават, воспользовавшись возможностью того, что можно присылать сегодня более 2 сообщений, в 3-м сообщении написал вот что. Уважаемый месье Маргулян, вы обычно не против 3-го сообщения, если ПМ длится 3 часа, верно? Тогда, с вашего великодушного позволения, я отреагирую на то, что вы сказали по поводу глобального потепления. Я с вами согласен, что отрицать, что с погодой происходят нехорошие вещи, глупо. Но дело вот в чем. Одни говорят, что это вся эта байда, это дело рук человека. Другие же утверждают, что такая вещь происходит условно каждые 100, 500 или 1000 лет. И вопрос, кому верить, всем здоровья, антирсават. Я предполагаю верить ученым, которые говорят о загрязнении воздуха, а вот выхлопов вот этих автомобилей, заводов, фабрик и так далее, им надо верить. Вы что, предлагаете ждать 500 лет, что ли? Каждый год мучиться от жары, когда тысячи людей умирают от жары, и говорить им, ничего, через 500 лет цикл сменится, будет прохладнее. Ученые говорят, что надо что-то делать, надо бороться за экологию.
кто против этого? Дональд Трамп против этого. Он говорит, жгите уголь, нет, все нормально, пацаны. Так, Евгений из Солнечной Натании написал. Считаю, что независимо от того, вышел Трамп из этих международных организаций и агентств или нет, по сути ничего бы не изменилось. Иран как продолжал бы обогащать уран, так и продолжал бы это делать. Климатические проблемы тоже никуда не исчезли бы, несмотря на многомиллиардные вливания. Именно поэтому решение прекратить финансирование подобных структур за счет американских налогоплательщиков выглядит вполне логичным. Если огромные средства не приводят к ощутимым результатам, возникает закономерный вопрос, насколько эффективно они вообще расходуются. В общем, все фигня. На мой взгляд, деньги налогоплательщиков можно направить на проекты, которые приносят реальную измеримую пользу людям, а не на финансирование организаций, эффективность которых вызывает все больше вопросов. Всем привет, Евгений, Солнечной Натани. Слушайте, вы потенциальный кандидат на пост президента Соединенных Штатов. С такими мнениями. Вы очень похожи на Трампа. Значит, по поводу договора с Ираном атомного. Иран выполнял условия этого договора. Он позволял контролировать свою ядерную программу и не обогащал уран свыше того уровня, который был обозначен в договоре. Пока не пришел Трамп, вышел из договора, и Иран стал обогащать до 20%, потом до 40%, потом до 60%. С готовностью сделать это до 90%. Вот это реальность. По поводу климатических изменений, вы хотите сказать, что не надо бороться, не надо ничего делать? Нет? Пусть будет, что будет? Я считаю, что нет. Надо бороться за чистоту нашей планеты и нашего воздуха. И все правительства должны принимать в этом участие. Правительства всех стран. Вам не нравится этот фонд, еще раз скажу, считайте, что там воруют деньги, создайте другой фонд. Но боритесь за экологию. Боритесь с выхлопными газами. Боритесь за сохранение природы, животных и радиоведущих. Вы сами ответили на свой вопрос, сказав, что он риторический. Каждый сам себе ответит, кто он сам, либо сделает за вас ваши недоброжелатели. Это счастливчик, который написал, что все политики негодяи, подонки и мерзавцы. А я его спросил, кто тогда мы, кто их выбирает на эти посты вообще? Почему мы выбираем негодяя, подонков и мерзавцев? По утверждению счастливчика. Вы знаете, счастливчик, я против обобщения. Не все политики негодяи, подонки и мерзавцы. Не все. Песня для тех, кто хочет перемен в жизни. А не смиренно получает то, что получает.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Библиотека PM.
5: Каждый вечер делайте ревизию своих мыслей. Плохие выбрасывайте в мусорное ведро, хорошие селите в сердце. Это продлит вашу жизнь. Ольга Анина. You can't touch this.

0: Это MC Hammer, его самая известная композиция «You Can Touch This» была в нашем эфире. Время 47 минут 15-го. Еще сообщение. Значит, наш слушатель Зафула. Салам пополам всем EPM. Паша, вы меня извините, я живу один, иногда не с кем пообщаться. Пишу тебе без обид. С пенсионерами на улице стараюсь не разговаривать. Капер из Зафулы. Слушайте, ну, я понимаю, что вы восполняете нехватку общения, но через наш эфир чинить свой мобильный телефон — это уже етермидай. Вот что я вам хочу сказать. Голосовые сообщения прислал нам наш слушатель из Украины. Давайте послушаем.
1: Блин, боже мой. Сейчас, секундочку. Потише сделаю. Павел, спасибо большое за Высоцкого, потому что это, ну, вообще, моего покойного деда, со своему небесным, в 2018 году ушел. 81 год был ему. Прекрасный человек был. Вот. И он был ярым фанатом, ну, как сказать, большим поклонником, да, большим поклонником Высоцкого. У него даже голос был похож тембром, вот этим расщеплением, что ли, да, вот. Он очень его любил, его творчество, его как артиста очень любил его. Особенно вот эта песня, она ему очень нравилась, он очень любил ее. Поэтому спасибо вам большое, Павел. Людзаки.
0: Второе.
1: Я добавлю, ведь это он меня с бабушкой, они меня вырастили. И не только меня, брат и сестру моих младших тоже. То есть мы все втроем выросли. Благодаря им.
0: Он еще написал: спасибо вам большое за заботу. Это слушательница Алле, которая посоветовала ему брать баллончик, по-моему, газовый. Никогда не выхожу без баллончика в кармане. И да, Павел, ТЦК, территориальный центр комплектования, означает. Но мы, мужчины, застрявшие в Украине, называем это территориальным центром Катуван. Катування на украинском — пытки. Вай. Валентина, как вы оживились, когда я подняла вопрос о смертной казни? Ваша любимая тема. Ничего, Биби проиграет выборы, придут Лапиды и выпустят их нафиг. Может, еще и наградят. А фонды для этого создаются, чтобы отмывать бабло. Мне стыдно говорить вам такие банальные вещи, Валентина. Валентина, я наивный, но не настолько циничный, как вы. Есть фонды, которые приносят пользу человечеству. А обобщать и так писать про все фонды — это ваше, но это никак не мое. Как вы оживились, когда поднялся вопрос о смертной казни? Да, я оживился, потому что этот вопрос никуда не держится. Смертную казнь приняли, а судить террористов Нукбы не судят. И почти прошло 3 года. Вас, видимо, это не особо волнует, а меня волнует эта тема. И я оживился. И, конечно же, когда придет Лапида и компания, они их всех отпустят и наградят. Естественно, какие еще другие варианты у таких избирателей, как вы, уважаемая Валентина? Конечно, Лапид придет и всех отпустит. Или Азенкот какой-нибудь. Ну да, а что ему? Они же предатели все. Какая экология, Павел, пишет Дэн Ришин. По Тихому океану плавает остров мусора из пластика размером с Гренландию. Нефтяные корпорации каждую секунду производят тонны пластика и бензина. Наш министр экологии ни разу за год не поехал на наш нефтезавод «Бозон». Базан, по-моему, да, после катастрофы от войны. Зато дает распоряжение завести крокодилов вокруг тюрьмы. Дэн Ришин. Ну, она не... Это распоряжение Бен-Гвира, она просто создает юридическую базу для того, чтобы крокодилов можно было для этого использовать. Так я про это и говорю, что надо бороться с этой островом мусора из пластика, который плавает в океане. Я про это и говорю. Что надо бороться. Хотите так, боритесь так. Не нравится, как борются другие, боритесь по-другому. Но с этим надо бороться. Вот в чем мой месседж. А тут мне говорят: да ладно, это все они там воруют, эти все фонды, вообще нет смысла. Уважаемый ПМ, вы говорите, что 1000 людей умирают от жары. Может, кто-то хочет сократить население планеты? Как думаете? В смысле, тот, кто создал жару вот эту, что ли? Тот, кто создал жару, наверное, хочет сократить население. У нас сколько? 8 миллиардов, умерло 1000-2-3. Серьезное сокращение населения планеты произошло. А почему нет вашей подписи, уважаемый автор? Если посмотрим на погоду, что было 100 лет тому назад в эти годы, то то же самое. Тогда не было интернета, телевизора, а сейчас уже не знают, чтобы народу придумать, чтобы его напугать. За это большие деньги получают. Вот деньги болтунов направить в нужное русло, на природу, животных. Сколько дармоедов развелось? Уважаемый не подписавшийся автор, откуда вы знаете, какая погода была 100 лет тому назад? Если не было интернета, телевизора и никаких замеров. А вы откуда знаете это? Вам кто это сказал? Пушкин? Лермонтов. Так в том-то все и дело, что ученые говорят, что вклад человека в загрязнение атмосферы не самый существенный. Да, заметный, да, большой, но недалеко не первый. 10-15% всего. Также те ученые подсчитали, что дополнительные затраты на производство электрических автомобилей, а также их утилизацию, равнозначно использованию обычных авто на протяжении 8-9 лет. Это так называемый углеродный след. А также в добыче редкоземельных металлов в Африке эксплуатируют детский труд, требуют много пресной воды и делают непригодной для проживания всего живого в радиусе 100 километров. В отличие от нефтяных вышек, которые практически не загрязняет природу. А сжигание бензина не загрязняет природу? Уважаемый, я не вижу вашей подписи. Значит, смотрите, я же не говорю, как надо бороться. Я не специалист. Но бороться с этим надо. Вот я про что говорю. А не выходить из фондов под предлогом, что они все там воруют деньги и ничего не делать. Надо что-то делать. Павел, знакомая ездила в Россию, пишет мне Вика. У нее в России квартира осталась. Зашла в магазин, хотела духи хорошие купить. Нет хороших духов. Продавцы говорят, вы что, не знаете, у нас санкции? Войну заканчивать не собираются, будут набирать новых солдат на войну и идти дальше. Что Путину не хватает? Молодых ребят убил. Женщинам не за кого замуж выходить. Выходит за китайцев. Китай без войны земли везде забирает, и никто этого не замечает, Вика. Вы спрашиваете меня. Путину, видимо, не хватает того, чтобы количество погибших мужчин России достигло миллиона. У него, наверное, такая цель, я так думаю. Влад Соколовский. Человечек.

0: ошибся в суде, дорогой друг. На следующий день Флешман принес извинения, сказал, я не это имел в виду. Потом, правда, раскрутил Исраэля Каца на это высказывание об увольнении командующего военным, Центральным военным округом. Надо, мне кажется, думать, что ты говоришь. Даже в политическом запале. Не уподобляться вот таким товарищам, как Флешман в программе «Патриоты». Так вот, я слушала свою бабулю, которая от засухи уехала в Азербайджан, так вот семьи умирали от голода в Саратовской области. Это кто-то, кто не подписывается, и поэтому я трудно соображаю, кто это вообще. Это человек, который писал про 100 лет тому назад была засуха. Слушайте, жара и засуха – это разные вещи. Это не совсем одно и то же. А вы или начните подписываться, или я не буду читать ваши сообщения. Нас надо как-то представляться. Принято в программе PM представляться. Так. Я проверяю сообщение, по-моему, все. Все прочитал, что пришло к этой минуте. Значит, уважаемые радиослушатели, я с низким поклоном благодарю тех, кто сегодня выдержал 3-часовой формат программы PM. Это непростая такая штука. Не каждый день случается. Всем желаю хорошего продолжения дня. Что еще вам пожелать? Спокойствие. Вот слушателям 3-го часа я никогда этого не желал. На дорогах, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, чтобы не вытворяли некоторые водители вокруг вас. И проявляйте терпение к близким вам людям. Потому что ближе них у вас никого нет. И к ним надо проявлять терпение. И все будете все будут здоровее, и вы, и они. Всего всем хорошего продолжения дня. Услышимся завтра в 9 в обзоре газет и в 12 в PM. Бай-бай.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухер и Хашива 9.
1: Реклама.
8: Мы живем в самой спортивной стране мира.
9: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
10: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
9: Это немыслимо.
10: Согласен.
8: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
10: Элли Швидлер.
9: Марк Кричевский.
1: «Топспорт».
8: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
10: Редко, но метко. Да.

0: Первое радио. Новости.
1: Автобус сбил пешеходов в Ашкелоне. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Лахиш поступило сообщение о тяжелом ДТП на улице Давид Ремес в Ашкелоне, где автобус совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента погибла женщина в возрасте около 80 лет, еще две женщины в возрасте примерно 70 лет получили травмы. Одна находится в тяжелом состоянии, вторая в состоянии средней степени тяжести. Информация уточняется. 14 пожарных расчетов при поддержке 4 самолетов пожарной авиации занимаются тушением возгорания кустов и деревьев в районе леса Бен-Шемен. Сообщается о быстром распространении огня. Полиция перекрыла движение транспорта по шоссе номер 6 в районе развязки Даниэль из-за пожара. Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод около четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксальной системы образования. В частности, предусмотрено увеличение финансирования воспитательниц ультраортодоксальных детских садов. Впервые все воспитательницы будут получать зарплату с учетом своего трудового стажа.

0: Кроме того, утверждено финансирование подвозки для учащихся системы независимого образования, которая не контролируется государством, и сети школ БНЕЙ-ЮСЕФ. Также одобрено субсидирование групп продленного дня в освобожденных от государственного надзора учебных заведениях и учреждениях, имеющих статус признанных, но неофициальных. Выделены средства на программы культуры иудаизма, работу с подростками, бросившими и учебу, и молодежью из группы риска, а также на субсидирование подготовки преподавательниц в семинариях и дополнительное финансирование образовательных учреждений. Как сообщает сайт Валла, несмотря на запрет главы правительства Бениамина Нетаньяу на поставку Украине установок «Железный купол», радары израильской компании «Рада», приобретенные на пожертвование, стоят на защите украинского неба. Они являются интегральной частью новейшей мобильной системы «Стаж», которая используется в качестве перехватчика ракеты Hellfire. Зенитно-ракетный комплекс монтируется на шасси грузового автомобиля и предназначен в первую очередь для перехвата беспилотников «Герань», фактически иранских шахедов. Изначально Hellfire – ракета воздушного базирования, предназначенная для уничтожения наземных целей, в первую очередь бронетехники. В отличие от Patriot, запасы которых истощены, США могут поставлять эти ракеты в значительных количествах. Стоимость одной ракеты составляет 150 тысяч долларов по сравнению с 4 миллионами за Patriot. Скорость Hellfire относительно невысока и составляет 1,3 скорости звука, однако для борьбы с беспилотниками этого достаточно. В 2022 году «Рада» была приобретена американским отделением итальянского оборонного концерна «Леонардо». Согласно украинским публикациям, ее радары обнаруживают цели в радиусе 25 километров, а дальность ракет Hellfire составляет 10-11 километров. Как сообщает информационный портал «Вести», Эстония возглавила мировой рейтинг лучших стран для релокации на 2026 год, составленный консалтинговой компанией «Румави». Эстония набрала 72,8 балла из 100, опередив Сингапур всего на 0,2. В первую четверку также вошли Малайзия и Португалия. Аналитики оценили 192 государства по 24 критериям – от уровня безопасности и качества здравоохранения до налоговой системы и доступности цифровой инфраструктуры. Эстония заняла первое место в мире в категории для семей и второе для предпринимателей, во многом благодаря развитым цифровым сервисам и программе e-residency. Израиль в общем рейтинге занял 65-е место. Сильными сторонами страны эксперты назвали развитую стартап-среду, цифровую инфраструктуру и банковскую систему. Однако позиции страны существенно снизили высокий риск вооруженных конфликтов, высокая стоимость жизни и ограниченный доступ к зеленым зонам. Лучший результат Израиль показал в категории для предпринимателей, расположившись на 39-й строчке. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха все еще выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Принимаю эстафету у Павла Мургуляна и продолжаю вас радовать музыкой, тем более, что сейчас в эфир выходит программа авторской песни, как раз тот выпуск, когда мы принимаем ваши заявки. Да, сейчас программа по заявкам. Сейчас программа, когда вы можете услышать любимые песни в жанрах авторской песни, шансона, городского фольклора. Разумеется, для этого вы должны или позвонить, или написать мне. Значит, сразу расставим точки над «и». Если вы звоните продюсеру Дарье Достоевской, которая ждет вас, то вы набираете номер телефона 07-52-891 и говорите: «Дарья, хотим услышать вот ту или иную песню». Ну, разумеется, выходите в эфир, мы с вами чуть-чуть побеседуем. Без этого никак. Если вы пишете мне сообщение в WhatsApp на номер 054 20 70 800, то уж будьте добры, помимо названия песни, дайте мне, пожалуйста, ну, небольшую затравочку. Почему написали, что за песня, для кого, по какому поводу. Это важно. Это украсит вашу заявку в том числе. Каждый второй вторник мы принимаем заявки на 101-м километре. Итак, 07-52-891 или же 054, это WhatsApp, 054-20-70-800. Владимир Асмолов открывает программу по заявкам песни «Ушел твой поезд».

0: Ну что ж, Владимир Асмолов сделал это, открыл программу по заявкам, и теперь время наших радиослушателей. Или звонить в прямой эфир на 075-2-891, или же пишите в WhatsApp 054-20-70-800.
1: Это круто!
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.
5: А жизнь моя уже не та. У меня своя страна.
6: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, следующая заявка, которую мы принимаем, приходит к нам от нашей радиослушательницы Натальи. У них сегодня юбилей, 26 лет вместе. Да, у них это Йом Нисуим, так называется на иврите, день бракосочетания, очередная дата. Наталья и Михаил, ее супруг, они на самом деле познакомились не в Израиле, до приезда, судя по тому тексту, который я получил. И сегодня они сейчас... оба на работе, но вечером они собираются пойти в ресторан. И в любом случае, чтобы украсить этот день, Наталья говорит, я бы очень хотела, чтобы прозвучала песня в исполнении группы «Берур». И мы с удовольствием выполняем вашу заявку. Группа «Берур» и песня, которая называется «Ландыши», в нашем эфире сегодня, прямо сейчас для вас, как поздравление. Как поздравление... в день 26-летия вашей совместной жизни.

Молодцы, группа «Берур». Прекрасное настроение они не только создали, но добавили в нашу программу по заявкам, которая вот уже практически 10 минут как разгоняется. Сегодня именно тот вторник. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям, которые присылают аудиосообщения. Мы не слушаем их и уж точно не смотрим видео. Поэтому будьте добры, все это в тексте. В тексте сюда на 054 20 70 800. Ну и, разумеется, только лишь в контексте программы по заявкам. Так, сейчас мы получили заявку очень даже прикольную. Коллектив ребят, которые работают на разгрузке, погрузке и перевозке мебели, сказали, что у них такой вот украинский экипаж, и они в основном все из Днепра. Да, или в прошлом этот город назывался Днепропетровск, ныне Днепр, он в Украине. И просит, чтобы прозвучала песня в исполнении певицы, которая там родилась и выросла, и которая об этом городе спела. И я, честно говоря, невероятно удивлен, в хорошем смысле этого слова, что вы, вот, Дмитрий, Сергей и Ефим, знаете эту песню. Я удивлен. Это означает, что вы слушаете программу нашу постоянно. Это здорово. Действительно, Ангелина Каплан, есть у нее песня «Днепропетровск». Она родилась, выросла там. Там творил и жил ее отец, известнейший музыкант. И для Днепропетровской практически команды мы предлагаем эту песню. Да не только для них, но и для тех, кто, может, никогда в Днепре не был, но хотел побывать. Там шикарный город. Я уже не говорю про огромный еврейский центр. Но об этом отдельно. А сейчас Ангелина Каплан, заявка для экипажа. Название компании, ребята, не говорю. Не говорю, без обид.

0: Так, давайте перейдем к следующей заявке. Она у нас замечательная, на мой взгляд. Леонид. И я так понимаю, что Леонид родом из города Баку. Ну, или, по крайней мере, из Азербайджана. Точно. Он, ну, скорее всего, из Баку, да. И он пишет: «Здравствуйте, Влад. Для всех бакинцев я прошу, чтобы прозвучала песня в исполнении Муслима Магомаева „Море, море“. Это прекрасная песня. И с вашего разрешения, Леонид, пусть она прозвучит для всех радиослушателей Первого радио, потому что голос Муслима Магомаева и эта песня, они пробуждают невероятные чувства в сердце и в душе. И она звучит в нашей программе.
1: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до

0: Ну, надеюсь, бакинцы довольно улыбаются, сделали даже свои радиоприемники аппликации погромче. Красивая песня, и она прозвучала в рамках программы «По заявкам». Сегодня на 101-м километре. Скажу сразу вам, друзья мои, что сейчас реклама, а вот после рекламы остается буквально 15 минут. Мы успеем принять ваши заявки. Парочку, может быть, одну-две, не знаю. Используйте или номер телефона 07-52-891, или номер нашего мессенджера WhatsApp 054-20-70-800.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.
8: В эфире 101 километр.
0: Так, следующий звонок мы принимаем. Здравствуйте.
9: Добрый день, товарищ командир. Это Сергей.
0: Здравствуйте, Сергей.
9: Я вот подписан на страницу Алекса Черкиса в Фейсбуке. Вот он поделился, на мой взгляд, шикарной песней исполнения Михаила Гулько, которую я бы хотел предложить послушать многим радиослушателям.
0: А чем вас зацепила, Сергей, эта песня? Вы же в Израиле.
9: Я не знаю. Вот вы мне помогите. Вот как характеризовать творчество Алекса Черкиса? Это и оперы пишет, и симфонии, и шансон, и эстрада, и джаз. И как это? Зацепила музыкой, наверное. Зацепила сентиментальной стал скорее. И, наверное... Немножко всплакнул, как-то слезу пустил. Ну, вот так.
0: Но там есть, там действительно, там есть нотки, это... такие, которые цепляют. Да. Вы правы. Я не уверен, что эту песню написал Алекс Черкис для концертов, которые он давал в Соединенных Штатах Америки вместе с Анной Резниковой, если не ошибаюсь, потому что... Раз Гулько спел, видимо, ему она и была предложена. Но давайте послушаем. Вполне вероятно, не только вас, но и других зацепит.
9: Да, давайте всем пожелаем хорошего дня, мирного неба. Будьте аккуратны, вежливы на дорогах.
0: Спасибо, Сергей. Спасибо за добрые слова. Хорошего вам дня.
10: Прилетел в Нью-Йорк и растерялся. Но в ладонь упала мне звезда, прошептала тихо: оставайся. И остался здесь я навсегда.

0: песни на 101-м километре.
1: Еще одна заявка. Здравствуйте, Валерий.
2: Добрый день, Влад.
1: Добрый день, уважаемый Валерий.
2: Как приятно в такой жаркий день и поднимать настроение людям. Это же какая радость, что вы были здоровы и счастливы.
1: Я должен сказать, что настроение поднимаете вы, когда вы звоните, и вот столько положительных эмоций, столько энергии в вашем голосе, и более того, настроение...
2: Я постоянный ваш клиент.
1: Мы знаем.
2: Я с удовольствием всегда слушаю вас с большим удовольствием, 24 часа в сутки.
1: Вы наша клиентура, Валера.
2: Да, мы в возрасте супруга, и мы очень любим, и моя семья любит, когда на связи с нами поднимаете настроение. Это же такой солнечный, теплый день. Хочется немножко расслабиться и пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения и исполнить для нас песню «Дым сигарет» с ментолом в исполнении группы «Нэнси».
1: Ну что ж, заявка принята. Группа «Нэнси», «Дым сигарет» с ментолом. Валера, для вас, для вашей супруги, для ваших друзей. И я благодарю вас за звонок.
2: Спасибо, удачи.
1: Взаимно. Счастья. До свидания.

Да, это группа Нэнси, «Дым сигарет с ментолом». Сколько раз эта песня звучала, я даже подозреваю, звучит до сих пор в ресторанах. Ну что ж, программа подходит к своему завершению, остается несколько минут, и сейчас будет тот редкий случай, когда ведущий программы использует служебное положение. Так что без обид. Дело в том, что сегодня у меня, мы с супругой отмечаем перламутровую свадьбу. Да, 4 августа мы с ней поженились, и должен сказать, я даже не ожидал, что есть перламутровая свадьба. Так что готовьтесь, в следующем часе у нас будет очень интересная игра, но я, безусловно, хочу песню, которую я написал как раз для нее, чтобы она прозвучала сейчас именно в этот день. Называется она «Ужин на двоих». Стихи для песни написал израильский поэт Петр Давыдов.

0: Через несколько минут вернемся и начнем сражение.
1: Кто первый? И это правильно.
2: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
4: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
11: Голоса первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
12: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
11: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Масштабные перекрытия трассы из-за лесного пожара в Беншемене. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция сообщила о масштабных ограничениях движения в связи с пожаром в районе Беншемена. Крупные силы полиции находятся в районе Беншемена на шоссе номер 1, номер 6 и прилегающих дорогах, регулируя движение и направляя транспортные потоки. В связи с пожаром перекрыта трасса номер 6 в районе Беншемена в обоих направлениях. Движение перенаправлено на шоссе номер 444. Шоссе номер 1 в восточном направлении перекрыто в районе Беншемена. Движение перенаправлено на шоссе 443. Полиция призывает водителей не приближаться к указанным районам, выполнять указания сотрудников полиции, заранее планировать маршрут и учитывать значительные заторы на дорогах в этом районе, пользоваться навигационными приложениями и следить за оперативной информацией об изменениях в организации движения. Кроме того, важно не останавливаться на обочине и не разворачиваться в потоке, чтобы объехать перекрытие, поскольку это создает угрозу безопасности и мешает работе экстренных служб. Необходимо также уступать дорогу автомобилям пожарно-спасательных служб и другим экстренным службам, работающим в районе пожара. БАГАЦ завтра рассмотрит все 40 утвержденных финансовой комиссией Кнессета переводов бюджетных средств на нужды ультраортодоксального образования. В частности, утвержден перевод 26 миллионов шекелей на программу предотвращения отсева учащихся ЕШИВ из системы образования. 16 миллионов на повышение финансирования групп продленного дня в ультрарелигиозных детских садах и начальных школах, повышение окладов воспитательниц в зависимости от стажа и другие нужды. Завтра также ожидается дополнительное заседание финансовой комиссии, которая должна утвердить еще серию бюджетных трансферов на нужды харидим. Обвинительный отдел полиции Эйлата представил обвинительное заключение по 15 эпизодам краж в отношении супругов из Хайфы в возрасте около 30 лет, которые использовали поездку на отдых для совершения серийных краж из магазинов. Используя своих троих детей в качестве прикрытия и даже для помощи в кражах, супруги похитили товары более чем на 100 тысяч шекелей. Расследование началось после поступления нескольких сообщений о супружеской паре, приехавшей на отдых в Эйлат вместе с тремя детьми, и, по версии следствия, систематически совершавшей кражи в городских магазинах. По данным полиции, супруги использовали в совершении краж своих детей 8 и 9 лет. Кроме того, похищенные товары они прятали в детской коляске своей годовалой дочери. В течение нескольких

В нескольких недель следователи собирали доказательства, допрашивали свидетелей и сопоставляли отдельные эпизоды, пока не сформировали доказательную базу против подозреваемых. Мужчина остается под стражей до окончания судебного разбирательства. Его жену отпустили, чтобы она могла заботиться о детях. В промышленной зоне, расположенной в южном пригороде Тегерана, произошел взрыв на алюминиевом комбинате. По первоначальной информации, взорвался резервуар, возник пожар, взрыв вызвал панику. Инцидент произошел на фоне конфронтации между Ираном и США и сообщениях об отмене в последний момент нового массированного удара по Ирану, который должен был затронуть и промышленный потенциал режима Аятолл. В ходе военных действий США и Израиль неоднократно атаковали предприятия тяжелой промышленности. Так, 8 апреля был нанесен удар по крупнейшему в Иране алюминиевому комбинату, расположенному в Араке. В Израиле резко понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей и 3 огород, что на 948% ниже, чем сутками ранее. Курс евро также понизился на 948% и составляет 3 шекеля 49,3 огары. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спала, но температура воздуха остается выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает Влад Зерницкий.

0: Эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, 16:07. Здравствуйте. Продолжаю музыкальный эфир. Есть у меня такие полномочия. Этот музыкальный час называется «Картина маслом». Разумеется, у нас сейчас кое-что будет интересное. Но прежде я должен сказать, что сегодня кто-то придумал и даже кое-кто отмечает день рождения шампанского. Не знаю, насколько это вообще... Это, наверное, какой-то человек, который успел записать где-то в книге церковной. Сегодня монах Пьер Периньон угостил нас каким-то вином игристым. Это шампань. Не знаю, поэтому ничего с этим не хочу связывать. Я знаю, что в октябре есть Международный день шампанского, и его инициировали американские винные блогеры. И вот в этот день... когда он отмечается, это последняя пятница октября, по всему миру люди делятся теперь фотографиями бокалов с игристым или бокалов, в которых когда-то было игристое шампанское. Так что, если вы любите шампанское, а вы знаете, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья, но если вы любите, то можете, условно говоря, в октябре, в последнюю пятницу, тоже присоединиться к этому вот движению. Отмечаем. Но я не об этом. Я сейчас хотел сказать о том, что мы с вами часто улетаем. Или нет, мы улетаем с вами из аэропорта. Что-то я слово часто придумал. И добираем сюда разными путями. И общественным транспортом, автобусами, поездами. Очень удобно добираться своим личным транспортом. Там есть стоянки на длительное время. Компания Get, вы знаете, получила разрешение обслуживать аэропорт. Она возит на такси пассажиров. И вот сейчас компания Get объявила, что расширяет сервис по доставке пассажиров в аэропорт имени Бен-Гуриона. Начиная с сегодняшнего дня, с 4 августа, в мобильном приложении Get вы можете заказывать проезд в транспортных средствах большой вместимости. То есть они запускают минивены, микроавтобусы и автобусы. Да, если у вас есть предложение Get, пользуйтесь им. Единственное, что надо заказать место не позже, чем за 12 часов. И цена поездки определяется, исходя из разных параметров вашего маршрута, расстояние, продолжительность, количество остановок. И эту цену вы увидите сразу, когда закажете. Сразу аппликация рассчитывает, и вы поймете, сколько вы должны заплатить. Значит, я разбирался в ценах и не совсем понял. Вот здесь написано так, что, допустим, поездка из Тель-Авива в аэропорт имени Бен-Гуриона на микроавтобусе вместимостью 13 мест обойдется 526 шекелей. Я так понимаю, что 526 надо разделить на 13, нет? Наверное, нет. А ну дайте я сейчас разделю, посмотрим. Не может же каждый человек платить 526 шекелей в микроавтобусе, правильно? 526 разделить на 13 по 40 шекелей. Да, вот теперь я вроде бы разобрался. А поездка из Тель-Авива в Иерусалим на автобусе вместимостью до 55 мест будет стоить 1675 шекелей. В общем, в любом случае, если вам это интересно и у вас есть аппликация Get, можете открыть с сегодняшнего дня. Можно заказывать место, в том числе в микроавтобусе, в минивене и в автобусе компании Get, которые идут в том числе и в аэропорт. Хорошая новость, хорошая. Ну а теперь...
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
3: Получилось? Сработало?
4: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, с удовольствием начинаю игру. 11:05. Здесь напротив меня за пуленепробиваемым бронированным стеклом продюсеры Дарья Достоевская и Екатерина Вергунова. У них, я так понимаю, принесли им, что это такое, панакоту? Или что вы там кушали такое вкусное? Но это не шампанское точно. Спиртное только лишь после победы нашего коллектива над большой армией радиослушателей, потому что это игра «Код команды Зерницкого». Сама команда, которая придумывает код, здесь. Сегодня она несколько в уменьшенном составе. Лето, и кое-кто, я так понимаю, взял отпуск и поехал загорать на север Тель-Авива. Но в любом случае мы готовы с вами сыграть. И сегодня будет интересное задание, инициатором которого явился Влад Зерницкий. Спасибо команде за то, что откликнулись. Значит, сразу скажу так. У нас приз есть. Я его вот сейчас объявлю. Но для начала, разумеется, мы должны собрать с вас заявки. То есть каждый, кто слышит меня сейчас на волне Первого радио и хочет сыграть и выиграть приз, а приз очень вкусный, сразу подскажу, то вы можете и должны прислать нам заявку, найти в своих мессенджерах WhatsApp эмодзи, которые я сейчас назову, и прислать немедленно на 054-2070-800. Если вы готовы, начинаем. Итак, ваша заявка в наш мессенджер WhatsApp на 054-2070-800. Русалка!
5: Была улыбка, похожа на рай.
1: Отправляйте русалки.
5: Напоминал счастье, а меня напала эта твоя.
1: Интересно.
5: Игра.
1: Есть первая русалка.
5: Мою душу на части. Была улыбка.
1: Вик нам прислала русалку. Кто бы сомневался.
5: Счастье.

0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
1: Отлично. Количество русалок у нас напоминает уже съезд какой-то, фестиваль, конкурс на лучшую русалку, но не об этом. У нас сегодня кот команды Зерницкого. Итак, что я должен вам сказать? У нас есть приз, который получит победитель. На самом деле мы хотим, чтобы вы выиграли, конечно же, хотя, с другой стороны, мы не хотим, чтобы вы выиграли, поэтому не знаю. Сегодня вроде здание будет полегче, потому что на прошлой неделе вообще была катастрофа. Итак, давайте начнем с приза. Дело в том, что магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», в котором есть все, предлагает подарить победителю купон на 150 шекелей на покупку продукции непосредственно в магазине кейтеринга. Он находится в Ришон-ле-Ционе на промзоне Рамат-Элиягу на улице Ицхак-Бен-Цви, 23. Есть бесплатная парковка, приезжайте. Там можно купить уже готовую продукцию, я сейчас ее перечислю, а можно купить полуфабрикаты и ручной работы в любом случае и приготовить шедевр дома. Итак, пышные пирожки, домашние пельмени, сочная самса, золотистые чебуреки, кюрзе, вареники, хинкали, бах, шлагман и душпюре. Это вот небольшой перечень того, что можно купить в «Мантис», в магазине кейтеринге при фабрике. Соответственно, все блюда создаются вручную, исключительно из свежих и качественных продуктов. Цены невероятно приятные, я думаю, и совершенно не испортят вам аппетит, а наоборот. Поэтому фабрика «Мантис», мы уже понимаем, что это сделано вручную, а приготовлено-то с душой. Приезжайте в Ришон-ле-Цион, промзона Рамат-Элиягу, улица Ицхак-Бен-Цви, 23. Так и напишите «Мантис». Подарок сегодня, купон на 150 шекелей. Дарья, скажите, пожалуйста, сколько русалок залетело к нам? Не знаю, уместно ли говорить «залетело русалок». Они, в принципе, плавают. Заплыло, надо говорить. Итак, Дарья говорит, что 42 русалки уже в гавани. Они пришвартовались и ждут объявления задания. То есть 42 человека готовы сразиться с нашей командой. А мы готовы сразиться с вами, уважаемые 42 человека. 42 радиослушателя, радиослушательницы. Итак, я вам, как говорил, сегодня я попросил нашу команду соотнестись с событием моей жизни. У меня сегодня перламутровая свадьба, друзья мои. Да, посмотрите на меня вот в камеры, которые здесь транслируют, и поймете, я весь перламутровый сегодня. Но мы зашифровали символическое название свадьбы после определенного количества лет жизни в браке. Я вам приведу пример, чтобы вы понимали, каковы должны быть ответы. 25 лет – это серебряная свадьба, 50 лет – золотая свадьба, 60 лет – бриллиантовая. Эти свадьбы, разумеется, мы не загадывали, их не надо угадывать и звонить, не надо нам их говорить. Правильный ответ мы считаем следующим образом. Если вы позвоните и скажете, сколько лет мы загадали, если вы позвоните и скажете, как называется эта свадьба, символическое название, это будет правильный ответ. Итак, мы начинаем игру. У вас есть 42 человека, 7 эмодзи. Даже 8 у вас есть эмодзи. Нажимайте пальчиком на картинку, чтобы открылись все эмодзи. И если знаете правильный ответ, сразу на 0752891 назовите это символическое название свадьбы или количество лет, которое там

Я, кстати, должен сделать ремарку и сказать, что в этой игре могут участвовать холостые люди в том числе. Не обязательно те, кто прожили там 2, 3, 5, 11, 20, 40, 50, 70 лет. И еще одно просьба, это просит редакторы. Друзья мои, если вы не знаете, что это, кто это такое русалка, пожалуйста, напишите в Википедии и посмотрите картинку. Или просто в поиске эмодзи напишите русалка. А то люди присылают, и не знаю, бог знает что. Стыдно даже в эфире сказать.

Кстати, вот южнокорейская группа BTS, я хочу сказать респект ребятам. Они отказались участвовать в премии Грэмми. Знаете почему? Не потому, что пальцами развели, а потому, что в премии Грэмми решили ввести категорию лучшей композиции азиатской музыки. То есть их как бы выделили в отдельную сторону азиатов. Они сказали, нет, мы не будем участвовать в этой странной национальной националистической дележке. Хотя в Соединенных Штатах Америки они невероятно популярны. Номер нашего телефона для правильного ответа 07-52-891. За телефон сегодня отвечает подполковник Достоевская. Да, звоните, давайте ответ.

0: Марина, вы что это за свадьбу такую написали мне, переламутровая? Мне ж дурно стало. Что это такое? Итак, мы сегодня зашифровали символическое название свадьбы после определенного количества лет жизни в браке.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
9: Alto Livello. Высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
11: В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
10: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
3: Программа «Картина маслом».
12: Хороший денек.
0: Arctic and Asti продолжают музыкальный эфир на первом с песней «Неделимые». 25 минут позади, и ни один женатик, ни одна замужняя не позвонили, не назвали нам символическое название свадьбы. Конечно, все знают серебряную 25 лет, золотую 50, но ту, которую мы загадали в этих 8 эмодзи, не знает никто. На всякий случай скажу номер телефона 07-52-891. Если знаете, звоните уже.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, ну что ж, 16 часов 29 минут, позади половина практически программы, и у нас нет ни одного названия символического свадьбы. В ЗАГС мы не звоним, в Мистрадо к ним не звоним, в Рабанут мы не звоним. Там сейчас все заняты, регистрируют браки. Мы обращаемся к свободным радиослушателям, которые, ну, скажем так, поженились, вышли замуж или, может быть, собираются это сделать, но и имеют хоть какое-то элементарное представление. Хотя больше мы косимся, конечно, на старшее поколение, которое знает уже, как это называется. Сегодня у нас зашифровано это символическое название, и я уже подсказывал о том, что мы ориентировались, например, на такие же символические названия, как говорится, золотая свадьба, 50 лет. 50 лет вместе в браке – это золотая свадьба. Мы выбрали тоже определенное название, соответствующее определенному количеству лет вместе, и ждем ваших ответов. Ответов пока нет, поэтому песня.
2: Программа «Картина маслом». Берегите себя!

0: Сложно поверить, уважаемые дамы и господа, но нам кто-то позвонил. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Как вам голос Кристины Агилеры, которая сейчас поет?
1: Нормально.
0: Такое ощущение, что она празднует золотую свадьбу с такой мощностью, энергией. Извините за нескромный вопрос. Вы замужем?
1: Да.
0: Вы знаете вот какие-то названия свадеб? Вообще вы с мужем как бы иногда говорили? Слушай, у нас сегодня картонная свадьба там или что-то?
2: Только сегодня говорили.
0: И какую вот... Как вашего супруга зовут там?
1: Марина.
0: Марина, это вы? Алло?
1: Я Марина, супруг Павел.
0: Вот, я как раз хотел узнать. Значит, Марина, Павел, а вы сегодня говорили как раз о свадьбе и о какой вы говорили? О вашей? Какая у вас?
2: Да, вспомнили, что нам 17 лет уже.
1: В этом месяце.
0: В этом месяце, в августе, 17 лет. А сколько это, какая это свадьба, вы знаете?
1: Да.
0: Я знаю. Сейчас я посмотрю, но я не буду говорить, потому что вам сейчас называть... Так, ну-ка. Так. Вам сейчас называть, соответственно, сначала эмодзи. Так, я посмотрел. О, шикарная свадьба. Я потом скажу, какая. Итак, давайте, или Марина, или Павел, скажите, пожалуйста, какие эмодзи вы получили?
1: Ой, мы получили... сейчас я скажу, секундочку. За рулем.
0: За рулем Павел или вы?
1: Я.
0: Не, тогда Павлу дать. Вы что, даже не вздумайте смотреть?
1: Так, еще не... мы получили бородатого... Человечка.
0: Да, а он человечка разве бородатый или у него усы там, да, обратите
1: усатый.
0: Внимание? Да, усатый.
1: Так, дальше идет солонка.
0: Банка. Банка.
1: Да, такая банка с солью.
0: Там нет ничего, пустая банка. Где, откуда взяли там соль?
1: Просто. Они показались с солью.
0: Вы их просто хозяйка, у вас все, понятие по банкам. Так, дальше.
1: Корова.
0: Так.
1: Теннисный мячик. Потом хлопушка.
0: Кино-хлопушка. Кино, такое начинает, да, съемки. Так.
1: Да. Губы.
0: Губы. Я бы даже сказал, женские это губы. Вот видно.
1: Угу. Такой крестик.
0: Самый натуральный крест, да.
1: Да. И что-то между мороженым и рисом для суши.
0: Я смотрю, там вам сложно было, конечно, придумать версию. Это чашечка с мороженым, сразу скажу. Вот таких 8 эмодзи. Итак, повторю. Мужчина усатый. Это такой эмодзи. Банка. Она у нас пустая. Ну, у Марины, в данном случае, с солью. Далее, корова. Теннисный мячик. Кинохлопушка. Женские губы накрашены помадой красной. Крест. И чашечка с мороженым. Итак, вы должны назвать нам, вы, Марина, или вы, Павел, символическое название свадьбы, или же можете назвать просто количество лет, которое мы загадали в браке.
1: Так, ну я подумала, что, наверное, это 4 года льняная свадьба.
0: 4 года льняная свадьба. И тогда это вся жизнь практически как мороженое сладкое, так?
1: Еще пока да,
0: говорит Марина и Павел, которые вместе уже 17 лет. Кстати, 17 лет – это очень красивая свадьба. Слушайте, розовая свадьба у вас в этом месяце. Поэтому, Павел, разворачивайтесь за розовым, Павел, за розовым. Ребята, это неправильный ответ, я должен вас разочаровать, всю семью в целом. Но вы были первыми, вы просто, не знаю, разрушили этот айсберг, который у нас тут вырос. Спасибо вам за игру.
1: Спасибо.
0: А тут Григорий рвется в бой. Григорий. Вот только что звучала подсказка, это уже не 17 лет совместной жизни, розовая свадьба у Марины и Павла, и, соответственно, это не серебряная, не золотая, не бриллиантовая, которую я уже 100 раз назвал. Вы сами, Григорий, разбираетесь в этих традициях?
3: В смысле?
0: Ну, например, вы знаете, что такое серебряная свадьба?
3: Да, само собой. Да.
0: А что это такое?
3: Ну, это 25 лет, когда проходит.
0: Разбирайтесь, зафиксировано. Итак, у нас есть 8 эмодзи, и вам нужно назвать символическое название свадьбы или даже просто определенное количество лет жизни в браке, которое мы загадали. Или то и то. Это вообще будет обалденно.
3: Ну, я помню, когда мои родители, у них было после брака 46 лет.
0: Да.
3: Так, говорили, что это лавандовая свадьба.
0: Угу.
3: А, кроме этого, я не знаю. Я знаю тоже серебряный и этот, как его?
0: Золотую?
3: Да.
0: Так
3: вот
0: сейчас...
3: это 46 лет после брака называется лавандовый.
0: То есть давайте я сейчас сформулирую ваш ответ. Вы вспомнили о своих родителях, вы помните, что они отмечали 46 лет совместной жизни, это лавандовая свадьба, и вы его даете как ответ, правильно?
3: Да, правильно.
0: Я должен сказать, это неправильный ответ, это не лавандовая свадьба, а вы, я так понимаю, эмодзи вообще не смотрели, просто вот вспомнили родителей, что, в принципе, правильно. Ну, Григорий, в любом случае, спасибо вам за попытку, она пока неудачная, но она была. Спасибо. Итак, вот, пожалуйста, Марина, Павел и Григорий, это вот три человека из 27 тысяч слушателей, из почти 60 заявок, для того, чтобы узнать, какая же это свадьба. Она на самом деле, ответ ее здесь на поверхности. Вот если сейчас даже послушать то, что сказал Зерницкий, вот перечислил 8 эмодзи, это уже все. Нам здесь пишет уважаемая радиослушательница Елена. Если я не посылал русалку, я имею право позвонить? Ну, во-первых, у нас свободная страна, демократическая. Вы имеете право позвонить, когда хотите, куда хотите. Но, если вы хотите сыграть, Елена, в игру «Код команд Зерницкого», вам нужно прислать русалку. Тут же вы получите код, и тогда дадите нам ответ. Потому что правила для всех, они одинаковы, включая всю мою семью родственников, которые играют и никак не могут выиграть. Время пришло или принять звонок, или слушать песню. Что скажет нам продюсеры? Продюсеры говорят, никакой песни. Да. Песня, да? Песня. Мир открывается для вас, уважаемые дамы и господа. Мы зашифровали символическое название свадьбы после определенного количества лет жизни в браке. 8 эмодзи подсказывают это, просто кричат, подсказывают.

0: Виталий, здравствуйте. Пришлось прикрыть немножечко елку с ее песней и прикрыть этот мир, который она открывала за эти 3,5 минуты, потому что вы у нас в эфире, и вам сейчас приоритет. Виталий, вы женат человек?
1: Да, конечно.
0: Сколько лет? Ну, считайте.
1: Много.
0: Сколько?
1: Много.
0: 40?
1: Много.
0: Много.
1: Нет, 24.
0: Вы откуда, из Харькова приехали?
1: Нет, не вырос.
0: Откуда? Извините, что я вас все время переспрашиваю, потому что от вас я слышу только кусочки слов такие. Знаете, как будто вы бросаетесь в меня кусочками бумаги. Еще раз, откуда вы?
1: Кривой Рог.
0: Кривой Рог. Кривой Рог, я слышу же это, я слышу. Итак, тебе скажите... Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы, я прозевал, не слышно было?
1: Так, 2003 года, это у нас будет в этом году уже 23.
0: Фантастически. Вы теперь знаете, сколько лет вы женаты? 23 года. Ну что ж, уважаемый, дорогой мой радиослушатель, давайте называйте нам символическое название свадьбы или хотя бы возраст.
1: Я думаю, это бриллиантовый.
0: Так, стоп, стоп, стоп. Я же называл бриллиантовую. Я называл серебряную, золотую, бриллиантовую. Вам называть не надо. Я не засчитываю ваш ответ. Я не говорю, что он правильный. Давайте так, подумайте, перезвоните. Не только не серебряная, не золотая и не бриллиантовая, потому что я называл их. Я. Ладно?
1: Да, хорошо.
0: Все, спасибо.

0: Мы уже перевалили за 70 заявок, и должен сказать, пока у нас... Что-то вообще как-то у нас... Да, пожалуйста. Володь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Влад. Моем полотняное 35 лет.
0: 35 лет.
1: Это у меня в будущем году, так что...
0: Так нет. Что вы сейчас пока запасаетесь полотняными изделиями.
1: Ну да, там все на это намекает. Вы мужик же... бородатый, корова, ну и соль, и все.
0: Не, ну вы можете жене купить полотняное такое красивое платье до земли, себе такую рубашечку веревочкой подвязать ее, штанишки такие босиком. Это классно, кстати, слушайте.
1: Может быть.
0: Подождите, полотняное это окей, но вы хоть на эмодзи-то смотрели или нет?
1: Толком нет, потому что я только подъехал и вот это...
0: Да я вот и чувствую. Я вот и чувствую, что вы не смотрели. Там есть, смотри, там есть корова, там есть теннисный мяч, там есть кинохлопушка, там есть губы женские красные с помады. Крест, крест есть из христианства. Там есть мороженое, мужчина усатый. А вы с полотняной все-таки остаетесь, да, с вашим вариантом?
1: Я думаю, да.
0: Хорошо, принимается. Это неправильный ответ, к сожалению, для вас, Володя. Но... В следующем году будет полотняное, позвоните, скажите, тогда дал неправильный ответ, а сейчас мы гуляем, и так, как вы и сказали, в стиле полотняной свадьбы. Спасибо за звонок, дружище. До свидания. Ай, реклама, реклама, вот она сидит у меня на плечах, и сейчас она будет звучать, но я обращаю внимание, что если вы получили эмодзи, мы ведь не просто так, два дня команда и продюсеры создают эти эмодзи, чтобы вы нашли подсказку. Сейчас... ну, скажем так, 70% эмодзи просто кричат, подсказывая вам этот возраст, это название этой свадьбы символическое. Чуть было не сказал его. Ладно, реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
14: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
15: Центр Кар Азур, Дер Хашива 9.
16: Реклама.
17: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.
0: Да, верьте не только в мечты, но и сами в себя. Если уже играете с нами, так играйте как следует до конца. У нас уже почти под 90 человек прислали заявки. Мы сегодня зашифровали символическое название свадьбы после определенного количества лет жизни в браке. Как пример, я давал вам 25 лет серебряная, 50 лет золотая, 60 лет бриллиантовая. Эти названия ни в коем случае не называть. Они уже названы мной. У нас было, кстати, 17 лет розовое тоже назвали. А теперь звонок. Лена, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Знаете, что я вас хочу спросить, да?
18: Да.
0: Отвечайте.
18: Это перламутровая свадьба, 42 года совместной жизни.
0: Так, давайте разберемся, почему перламутровая свадьба? Что из эмодзи вам подсказало?
18: Мне из эмодзи коровы подсказали песню «42 коровы».
0: Так. Хорошо, это весело, согласен. А вот женские губы красной помадой. Да.
18: Ну, потому что это перламутр, это красивая переливающийся. Перламутр, он крепкий.
0: Это как поцелуй. Увидел перламутр, как поцелуй. И замер. Может быть. Скажите, а крест? Вот этот вот крест, с которым ходит.
18: Крест, я не могу понять.
0: Хорошо, оставьте крест, Леночка. А теннисный мячик?
18: Ну, может быть, здесь символизирует как бы игру, что...
0: Не как бы, а игру точно. Теннисный мячик — это игра. А вы когда-нибудь смотрели теннис вот по телевизору или в реальном времени?
18: Ну, люди друг другу перекидывают.
0: Совершенно верно. Есть такая дурная такая вот привычка, перекидывают ракетками мячик друг к другу, правильно?
18: Ну да.
0: Вы остаетесь на вашем ответе перламутру?
18: Может быть, какая-то командная, как команда уже, поддержка, я не знаю, как это сказать правильно.
0: Ну, вообще, вы меня настолько запутали, знаете, если бы вы были Леной Сусаниной, мы бы с вами запутались и не вышли бы из этой игры никогда. Потому что вы дали мне неправильный ответ. Это не перламутровая свадьба. Тем более, что кто-то в начале программы об этой свадьбе уже говорил. Слышали или нет?
18: Это я писала.
0: А, это вы. Хорошо. Хорошо. Леночка, спасибо за игру вам сегодня. Сегодня это не ваш день в нашей игре. Спасибо. Спасибо. До свидания. Еще один игрок у нас врывается в эфир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Мне сказали, что вас зовут Дуду.
4: Дуду, да.
0: Дуду, скажите мне, вы женаты?
4: Три раза.
0: Какой из трех раз был самый продолжительный?
4: Последний.
0: Сколько? Дуду пропал. Сейчас Дуду вернется. Дуду, громче, пожалуйста, скажите, сколько последний, ну не последний, крайний, да, этот раз вы женаты?
4: 24 года.
0: 24 года. Окей. Дуду, вы видели эти эмодзи, скажите?
4: Да.
0: Что-нибудь из этих эмодзи вам подсказало?
4: Ну, что? Я подумал, это зеленое в самом начале.
0: Вы подумали, что вас стало плохо слышно. Зеленое в самом начале, то есть совместных отношений, да, то есть пару лет да. всего, да?
4: Да, поцелуи, там, игра, вот это все, там, крест, это друг за друга болеют, переживают, значит, в самом начале. А потом уже вначале мороженое, пирожное, потом дальше больше.
0: Потом уже коньяк, соответственно, копченая рыбка.
4: Да, там все по-нашему.
0: Шашлык. Послушайте, Дуду, как называется эта свадьба? Или сколько лет вы? Дайте мне ответ.
4: Зеленая свадьба.
0: Зеленая свадьба. Ладно. Дуду, дорогой, я хочу поблагодарить вас за игру. Вы дали мне неправильный ответ. Это не зеленая Спасибо. Свадьба. Но вы были молодцом. Спасибо. Внесли яркие краски в нашу игру, Дуду. Спасибо. Есть еще один звонок. Где вы все были? 16:48, и я даже песню не успеваю послушать. Здравствуйте.
19: Алло.
0: Здравствуйте, ваше имя?
19: Здравствуйте, Хаим меня зовут.
0: Здравствуйте, Хаим. А вы женаты, Хаим?
19: Да.
0: Сколько лет?
19: 33 года.
0: Вы знаете, какая это свадьба?
19: Я думаю, что это малиновая.
0: Малиновая?
19: Извините, клубничная.
0: А, клубничная. Не, я просто даже не слышал. Клубничная? Нет,
19: да.
0: Так. Подождите, стоп, я сейчас не смотрю. Это вы ответ даете, или вы считаете, или вы говорите, что ваши 33 года это клубничная?
19: Это совпало. И ответ, и...
0: То есть вы... Это получается 33 года назад. Это 93-й?
19: Да.
0: В 1993 году вы женились?
19: Совершенно
0: верно. Я понял. Так, тогда скажите мне, а что из этих эмодзи вам подсказало? Будьте добры.
19: Теннис, мячик. Потому что я смотрел часто Уимблдон, там
0: сидят
19: клубнику.
0: Ого! Крест, это... Ого, стой, подождите. Вот так вы провели линию. Теннисный мячик, это теннисный турнир в Уимблдоне, и да. там все едят клубнику?
19: Клубнику.
0: А вы были на этом турнире? Вы, это
19: к
0: точно?
19: Сожалению, нет, но надеюсь, что работает.
0: Так, ничего себе, я тут что-то даже не нахожу, что вам сказать. Есть еще что-то, что подсказало вам?
19: Да.
0: Что?
19: Возраст Иисуса.
0: Крест, возраст Иисуса 33. Да, согласен. Так.
19: Вот там все? Еще было?
0: Ну, там было еще мороженое, женские губы.
19: Ну, женские губки, клубника, мороженое клубничное. Там вот то, что ассоциации, которые мне дали.
0: Хорошо, принимается. Хэм, я, кстати, на всякий случай уточню только один момент, прежде чем мы с вами расстанемся. А кем вы работаете?
19: Я? У меня мебельный магазин и мебельная фабрика.
0: Как, Как называется мебельный магазин?
19: Евродизайн.
0: А где он находится?
19: В Батьяме.
0: В городе Батьям магазин Евродизайн, а адрес магазина?
19: Нисенбаум, 29.
0: На улице Нисенбаум, 29, находится мебельный магазин Евродизайн, владельцем которого является Хаим, который дал нам исключительно фантастически точный ответ. Это победа, Хаим! Это победа. Мы приглашаем наших радиослушателей побывать в этом мебельном магазине. Что вы продаете за мебель там?
19: Мы всю мебель. И, кроме того, наш конек – это индивидуальная мебель, которую мы делаем по заказу.
0: Вау!
19: Вот. Потом еще кровати-трансформеры, которые только мы делаем, производим в Израиле. Больше никто, кроме меня, это не умеет делать.
0: Вау!
19: Я единственный. Можете зайти на наш сайт, а там посмотреть. Евродизайн.
0: Евродизайн. Хаим, а вы откуда репатриировались?
19: Из Баку.
0: Так вот, слушайте, Хаим. Значит, да. Вот эта реклама вашего магазина на Нисенбаум 29 в Батьяме, Евродизайн, да. Это будет дополнительный подарок. К подарку 150 шекелей купон «Мантис», магазин «Кейтеринг». Там золотистые чебуреки, самса, домашние пельмени, хинкали, бахш, лагман, душпере, спасибо, вареники кюрзе, пышные пирожки. Все это привезете на обед сотрудникам вашего магазина. Вы выиграли этот приз. Браво!
19: Спасибо.
0: Кстати, если
19: можно добавить, я с помощью вашего радио Павла Маргуляна попал на мебельную фабрику.
0: Слушайте.
19: Была реклама, требуется работник. Я пришел туда, стал работником. Через 2 года мне дали вода, через 7 лет свой бизнес.
0: Мы сейчас столкнулись с примером человека, который достигает своей цели. Вы супер пример для наших радиослушателей. Рад был с вами пообщаться, Хаим. Вы не кладете спасибо. Трубку. Вам да. расскажут, как вы получаете приз. Но магазин нам преподнес замечательного человека и супер правильный ответ. Спасибо вам.
19: Спасибо вам тоже.
0: До свидания, Хаим.
19: Спасибо.
0: Да, ребята, 33 года. Клубничная или еще и называют каменная свадьба. Была зашифрована у нас. Да, и я должен сказать, что мужчина с усами. Дело в том, что клубника размножается усами. Да, вот такими вот завитушками. Банка. Варенье клубничное разливают в банки. Корова. Песня «33 коровы» показывает на возраст в браке. Теннисный мяч, совершенно верно, Хаим сказал. Клубника со сливками – самый знаменитый культовый десерт и главный символ уимблдонского теннисного турнира. «Хлопушка и губы» — это эротические фильмы, которые называются «Клубничкой». «Крест» — 33, сакральное число, возраст Иисуса Христа. Мороженое — по статистике самое популярное мороженое. «Клубничка».

В любом случае, тем, кто женат, и тем, кто собирается жениться или выйти замуж, я желаю счастья. Я желаю вам любви и благодарю за игру, конечно же. Спасибо. Почти 100 заявок мы сегодня получили, и Хаим забрал приз, шикарно совершенно сыграв с нами. Даже было ощущение, что он нас подслушивал. Я передаю студию Алине Дарк. Шестая передача «Вечерний эфир» отправится в 20:00 заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон и программа «Фа-фа-ля-ля». Спасибо Екатерине Вергунову, спасибо Дарье Достоевской, спасибо команда, которая готовила код. Спасибо Лидии Топпельберг.

0: картина маслом. Реклама.
1: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: Центр Кар Азур. Дереха Шива 9.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
6: Крафтовая серия премиального пивного

0: беседе узнаете все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
5: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
6: Однозначно.
5: Так и будем теперь называться.
4: Кристина Кипнис.
7: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Пожар возле Беншемина локализован, движение возобновлено. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пожарным удалось остановить распространение огня и взять под контроль возгорание сухой травы и кустарника возле Беншемина. Первое и шестое шоссе вновь открыты для движения транспорта в обоих направлениях. В тушении огня задействовано 14 пожарных расчетов и 4 самолета пожарной авиации. Тем временем в районе Йокнеама вспыхнул пожар на открытой местности рядом с парковкой Эль-Аким. В службе пожарной охраны и спасения сообщили, что пожарные расчеты со станции Афула при поддержке бригад прибрежного округа работают над тушением огня. Для поддержки с воздуха вызваны самолеты спецэскадрильи Эль-Ад. Расчеты ведут борьбу с огнем в условиях сильного ветра, что затрудняет остановку фронтов пожара, говорится в сообщении. Радиостанция «Канбет» сообщила, что подозреваемый в убийстве адвоката в Ришон Лиционе добровольно сдался полиции, явившись в отделение в Аждоде. 23-летний житель Рамлы был клиентом убитого адвоката. Напомним, сегодня днем в результате стрельбы на улице Моше Леви в Ришон Лиционе мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения и позже скончался. Как сообщает информационный портал «Вести», двое жителей бедуинской деревни Бир-Аль-Хададж задержаны по подозрению в осквернении мемориального уголка, посвященного памяти сержанта Иуды Переца в кибуце Ретамим в Негове. По данным полиции, инцидент произошел в июле. Задержанные доставлены на допрос в полицейское отделение Сегев-Шалом. Сержант Иуда Перец, житель Ретамим и боец бригады Цааля Гулани погиб в ДТП 8 августа прошлого года за месяц до своей свадьбы. Терапевтическое отделение БЭТ больницы Сорока в Бер-Шеве вернулось в свое постоянное помещение после завершения восстановительных и ремонтных работ. После удара отделение продолжало работать во временном подземном помещении. В июне издание «Макор Ришон» писало, что пациенты отделения размещаются в трех общих залах без окон, а для принятия душа им приходилось подниматься в другие отделения. В ходе ремонта были обновлены палаты, освещение и помещения для родственников и персонала. Сегодня отделение возобновило работу на своем прежнем месте. Иранская ракета попала в комплекс «Сороки» 19 июня прошлого года и нанесла значительный ущерб нескольким зданиям больницы. И о погоде. Завтра, 5 августа, на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бер-Шеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36,

0: Эйлате 42 градуса. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Тарк.
1: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, вечер начинается. И вот это вы скажете, опять начинается. Я скажу, да, шестая передача, она такая. Приходят в 5, уходят в 8, длится 3 часа. И все это время едем домой, классную музыку слушаем, ну и, конечно, болтаем о всяком просто. Вот знаете, что взбрело мне в голову? Вот, то меня и понесло. Ну, слушайте, на самом-то деле не так уж просто каждый раз для вас, каждый день тему выбирать, какие-то интересные рассказывать о всяких там интересных штуках, которые в мире происходят, происходили и будут происходить. Ну, я надеюсь, вам это нравится. Если не нравится, что ж, музыка все равно будет доминировать в моей программе. Ну, а также сегодня вечером с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фафаляля украинскую мовою». А прямо сейчас давайте приступать. Песня для радио. Именно так она называется, исполняет Noise MC. Погнали!

что ж, дорогие друзья, вечер начинается, вечер продолжается, кто как воспринимает. А вчера мы с вами начали разговор о самых необычных маркетинговых идеях, и оказалось, что эта тема довольно-таки интересная, и она просто не заканчивается. Ведь история рекламы знает не только громкие успехи и не менее громкие провалы, о чем мы и говорим. Ведь иногда компания вкладывает миллионы в новую идею, уверенная, что это станет настоящим прорывом, но происходит совсем проходит совсем немножко времени, и оказывается, что покупатели отреагировали совсем не так, как рассчитывали создатели. И бывает, что неудачная упаковка, странные слоганы и рискованная рекламная кампания превращают в настоящий просто такой антикейс, который потом изучают маркетологи по всему миру. Да, некоторые ошибки и вовсе становятся легендами, над которыми спустя годы продолжают улыбаться. И именно это мы с вами и обсуждали вчера и будем обсуждать сегодня. И вот мы перейдем к бренду спортивного питания Protein World. Он разместил в лондонском метро огромные плакаты с моделью в бикини и вопросом: Are you beach body ready? А ты готов к пляжному телу? И компания должна была подтолкнуть людей к покупке добавок для похудения перед началом летнего сезона. Ну, как вы можете предположить, яркая реклама вызвала немедленный и очень мощный скандал из-за обвинений в бодишейминге. Тысячи пассажиров посчитали, что плакаты навязывают нереалистичные стандарты красоты и заставляют людей стыдиться своего тела. Баннеры в метро начали массово зарисовывать граффити, заклеивать протестными стикерами и портить маркером. Петиция с требованием убрать рекламу собрала десятки тысяч подписей за считанные дни. И, в принципе, все, да, действительно, быстренько прекратили этот все безобразие. И этот случай стал важной точкой в переосмыслении стандартов, допустимого в современной спортивной рекламе. Но, честно скажу, я, когда была в Лондоне, когда это было 1.5 года назад, да, я была там, я немножечко была в шоке, наоборот, от того, насколько бодипозитивная у них реклама. Я такая: а можно чуть-чуть поскромнее, пожалуйста, как-то? Да, очень было интересно посмотреть на рекламу, которая там находится, которую все видят. Я пребывала в шоке немножечко. Ну да ладно, не такая я, видимо, раскрепощенная и любительница разнообразия, как вот все остальные. Ну что ж, давайте прямо сейчас продолжим Savage Love. Я думаю, вам композиция точно знакома.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
10: Жаркое лето в Центр Кар.
11: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
10: Центр Кар Азур, Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
12: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
2: Анна Родина.
13: Первому радио 25 лет.
14: Шестая передача
15: продолжается. Рассказываю интересные кейсы. И в данный момент хочу рассказать про два диаметрально противоположных. Итак, начнем, пожалуй, с провала. В рамках расширения бренда компания Lace однажды решила выпустить собственную дизайнерскую линию одежды и аксессуаров. Маркетологи вдохновлялись успехом люксовых брендов, иронично играющих с элементами поп-культуры и масс-маркета. Они запустили коллекцию, в которую входили худи, футболки и даже чипсовые сумки по весьма высоким ценам. Ожидалось, что молодежь и зумеры подхватят этот тренд как стильный и необычный хайп, однако покупатели не оценили идею платить большие деньги за то, чтобы работать бесплатной вывеской для чипсов. Одежда ассоциировалась у людей с вредной едой, жирными пальцами и не имела никакой эстетической ценности. И продажи коллекции оказались практически нулевыми. А вещи отправились на распродажи со сходной ценой. Бренд быстро сворачивал модный эксперимент, вернувшись к привычному производству снеков. Но знаете, есть история, которая, наоборот, почему-то очень даже хорошо получилась. И в этот раз бренд Cheetos. И он решил превратить привычку, за которую нас с детства ругали, в настоящий тоже модный тренд. Почти каждый, кто ел эти хрустящие палочки хоть раз, но вытирал оранжевые пальцы о штаны. Правда, было такое. И в компании решили не бороться с этим, а принять как часть фирменного стиля. Так появились ярко-оранжевые брюки Cheetos Pants. Точно такого же оттенка, как знаменитая сырная корочка, которую бренд называет Cheetle. На бедрах у них сделали специальные вставки с текстурой полотенца, чтобы от них действительно можно было вытирать руки после перекуса. Так что вот так вот. А карманы даже рассчитывали так, чтобы в них удобно помещалась сама пачка Cheetos. Получилось одновременно смешно, практично и очень в духе бренда. И ограниченная партия брюк разошлась мгновенно. А необычные новинки писали десятки мировых изданий, и те, кому не досталось оригинальной модели, могли подобрать похожие оранжевые брюки через специальный сервис, который запустила компания. И в Читос доказали, что даже обычное пятно от сырной приправы можно превратить в элемент дизайна, и это отличный пример того, как бренд не скрывает особенность своего продукта, а делает ее главным героем рекламной кампании. И, пожалуй, это один из самых таких необычных маркетинговых ходов. Но вот просто интересно, почему у одних это сработало, а у других не сработало. И вот поди пойми...

Наверняка вы знаете знаменитый слоган «Red Bull окрыляет». Да, десятилетиями он являлся основой всей рекламной стратегии бренда. Маркетологи строили образ напитка на идее невероятного притока энергии, бодрости и невероятных физических возможностей. А вот в 2013 году группа американских покупателей подала на компанию коллективный иск в суд за введение в заблуждение. Истцы заявили, что пьют энергетический напиток годами, но у них так и не выросли настоящие крылья. Господи ты, боже мой! Кроме того, они доказали, что эффект от напитка ничем не превосходит действие обычной чашки кофе. И чтобы избежать долгих судебных разбирательств по теории репутации, Red Bull решила пойти на мировое соглашение. Компания согласилась выплатить 13 миллионов долларов. Но компенсации всем покупателям, приобретавшим напиток за последние 10 лет, и каждому обратившемуся выплатили по 10 долларов наличными или прислали ваучер на продукцию бренда. Но знаете, на самом деле такого гиганта попробую еще задушить, ведь этот бренд, он давно перестал просто быть производителем энергетических напитков. И сегодня это одна из самых узнаваемых компаний в мире экстремального спорта, которая не просто спонсирует соревнования, а сама их придумывает, организовывает и превращает в настоящее шоу. Все началось с идеи. Если напиток дарит идею, то все логично связать с людьми, которые постоянно проверяют пределы своих возможностей. И именно поэтому Red Bull стал поддерживать спортсменов, занимающихся самыми зрелищными и рискованными дисциплинами. Под брендом этим проходят соревнования по мотокроссу, BMX, сноубордингу, скейтбордингу, серфингу, скалолазанию, ралли, да и много-много-много других. Одним из самых известных проектов была авиагонка Red Bull Air Race, где пилоты на огромной скорости пролетали между надувными пилонами, выполняя сложнейшие маневры. Не менее популярные соревнования – это Red Bull Rampage, где велосипедисты буквально съезжают с отвесных скал и выполняют невероятные трюки. Ну или же, может быть, вы слышали о Red Bull Flugtag, где участники строят собственные летательные аппараты и пытаются пролететь как можно дальше, прыгая с рампы в воду. Да, на одном из них как раз-таки я и была, и прекрасно помню этот момент, он мне запомнился просто идеально, потому что я стояла на склоне в этот момент, толпа просто, огромная толпа людей вокруг. Я не знаю, каким образом, просто возле моей ноги из травы вылазит шмель и кусает меня в палец. И все. Я запомнила это навсегда, потому что мою ногу раздуло до таких гигантских размеров, что мне пришлось в больницу ехать. Да, поэтому этот опыт я запомнила. Так что можно сказать, что Red Bull продает не только энергетики, а целую философию активной жизни, риска и смелости. Именно поэтому логотип компании сегодня можно увидеть практически везде, где спортсмены делают то, что еще недавно казалось невозможным. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжать. Waking up in Vegas. Это у нас Кэти Перри. Погнали. Погнали.

0: Шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
6: Реклама.
7: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бенцви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Филиалы ДАКС «Решен Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Решен Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
13: Жаркое лето в Центркар.
14: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
13: Звоните 03-558-5458.
6: Реклама.
3: Шестая передача.

В этом часе я успею рассказать про еще один интересный кейс. В начале 90-х годов в США возник мощный тренд на чистоту и натуральность, проникший даже в индустрию напитков. Компания Pepsi решила сыграть на этой волне и выпустила Crystal Pepsi. Абсолютно прозрачную газировку с привычным вкусом оригинального напитка. Маркетологи провели грандиозную рекламную кампанию во время Супербоула, вложили в продвижение десятки миллионов долларов. Они искренне рассчитывали, что прозрачный цвет будет ассоциироваться у покупателей со здоровьем, свежестью и отсутствием лишней химии. Однако на практике потребители столкнулись с сильнейшим визуальным и вкусовым диссонансом. Мозг отказывался воспринимать коричневый вкус классической колы, когда глаза видели прозрачную воду, похожую на спрайт. И продажи рухнули сразу после того, как спало первое любопытство, а ритейлеры начали отказывать от поставок. И, естественно, Pepsi быстро поняли свою ошибку и свернули производство всего через год после громкого запуска. Между прочим, недавно эта история вновь возобновилась, и даже люди начали продавать на аукционах вот эти вот те самые прозрачные Pepsi. Я, правда, не помню, за какую стоимость они это делали, но ажиотаж вновь возник. Вот так-то. Да, хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.

Time won't wait. Да, время ждать не будет, и мы тоже не можем его остановить. Поэтому первый час шестой передачи будет подходить к завершению. Но ничего, не расстраивайтесь, еще два впереди. Поэтому, если вы не доехали домой и застали в какой-то пробке, ничего страшного. По-прежнему буду включать классную музыку и рассказывать, как по мне, интересные истории, кейсы из мира маркетинга. Да, потому что не все, что придумывают маркетологи, бывает очень успешным, хотя они на это надеются. Ну что ж, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк. Вечер 4 августа продолжается.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
0: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71.

0: работе. Она говорит, что у подруги, но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
3: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хаземер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
4: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
3: Андрей Ежов.
5: Первому радио 25 лет.
6: Первое радио. Новости.
7: По подозрению в подготовке теракта задержан житель Шуафата. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В результате совместной операции полиции Шабака минувшей ночью был задержан житель иерусалимского квартала Шуафат, готовивший теракт. В операции были задействованы псевдоарабы Магав, полицейские Иерусалимского округа и пограничники. В доме подозреваемого был проведен обыск. Сообщается, что операция состоялась за несколько часов до планировавшегося теракта. В Тель-Авиве на улице Левинский в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 75 лет. Бригада скорой помощи доставила его в больницу Ихилов. Полиция ведет поиск нападавших. На месте работают следователи и криминалисты. По предварительной версии, происшествие имеет криминальную подоплеку. Пожарным удалось остановить распространение огня и взять под контроль возгорание сухой травы и кустарника возле Беншемена. Первое и шестое шоссе вновь открыты для движения транспорта в обоих направлениях. В тушении огня были задействованы 14 пожарных расчетов и 4 самолета пожарной авиации. Тем временем в районе Йокнама вспыхнул пожар на открытой местности рядом с парковкой Илиаким. В службе пожарной охраны и спасения сообщили, что расчеты со станции Афула при поддержке бригад прибрежного округа работают над тушением огня. Для поддержки с воздуха вызваны самолеты спецэскадрильи «Эль-Ад». Расчеты ведут борьбу с огнем в условиях сильного ветра, что затрудняет остановку фронтов пожара, говорится в сообщении. Радиостанция «Канбет» сообщила, что подозреваемый в убийстве адвоката в Ришон-Ле-Ционе добровольно сдался полиции, явившись в отделение в Аш-Доде. 23-летний житель Рамлы был клиентом убитого адвоката. Напомню, сегодня днем в результате стрельбы на улице Моше-Леви в Ришон-Ле-Ционе мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения и позднее скончался. К другим новостям. По данным Reuters, за 5 месяцев войны с Ираном США почти исчерпали запасы высокоточных баллистических ракет наземного базирования. Кроме того, израсходованы примерно половина крылатых ракет «Томагавк». Ранее сообщалось, что с февраля по июль американские военные использовали около 65% ракет-перехватчиков «Патриот» и 38% боеприпасов для комплекса «ТАТ». Эксперты предупреждают, что истощение арсеналов может ослабить возможности США по сдерживанию Китая и России. В Пентагоне заверили, что американские вооруженные силы располагают средствами, необходимыми для защиты страны и выполнения приказов президента. Терапевтическое отделение БЭТ больницы Сорока в Бершеве вернулось в свое постоянное помещение после завершения восстановительных и ремонтных работ. После удара отделение продолжало работать во временном подземном помещении. В июне издание «Макор Ришон» писало, что пациенты отделения размещаются в трех общих

0: залах без окон, и для принятия душа им приходилось подниматься в другие отделения. В ходе ремонта были обновлены палаты, освещение и помещения для родственников и персонала. Сегодня отделение возобновило работу на своем прежнем месте. Иранская ракета, напомню, попала в комплекс «Сороки» 19 июля минувшего года и нанесла значительный ущерб нескольким зданиям больницы. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36 и в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Шестая передача на Первом радио.

18:08, а это значит, что второй час шестой передачи начинается, а с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Итак, дорогие друзья, продолжим музыкально-развлекательное путешествие по волнам первого, конечно же, в этот вечер, вторника, 4 августа. И сегодня мы с вами обсуждаем, да, в принципе, ту же интересную тему, которую начали в прошлом часе, которую начали вчера, потому что я решила ее продолжить. Говорим о провалах маркетологов, потому что они что-то себе там придумали что-то такое интересное, а оно взяло и провалилось, а потом на некоторых еще и в суд подали. Например, в 2012 году бразильский оператор сотовой связи запустил масштабную промо-акцию под названием «Завоюй миллион». Клиентам предлагалось отправлять СМС с ответами на простые вопросы, получая за это шансы на крупный денежный приз. В рекламе настойчиво подчеркивалось, что сама викторина является бесплатной, а участие доступно каждому абоненту. Однако маркетологи скромно умолчали о том, что бесплатными были только первые два входящих сообщения. И за каждое последующее СМС с баланса пользователей незаметно и автоматически списывались вполне-таки ощутимые суммы. И когда миллионы людей получили свои счета за связь, страну накрыла огромная волна общественного возмущения, и на компанию посыпались сотни тысячи жалоб в государственных регуляторах связи и досудебные органы. В результате регулятор оштрафовал оператора на миллионы реалов и принудительно заставил полностью вернуть деньги всем обманутым клиентам. Ну, это же надо было додуматься. Ну, хотя бы сносочку какую-то сделали, вот такой поставили мелким шрифтом, написали. Но если они говорили, что бесплатно, то вот тогда и понятно, почему они проиграли. Даже не удивительно. А прямо сейчас предлагаю послушать Валерия Меладзе. Вот не знаю, любовь меня к нему так и не прошла. Поэтому давайте слушать. «Сахара не надо», подпеваем, если знаем.

0: А если вы любитель видеоигр, то наверняка краем уха хотя бы слышали эту историю. В 1982 году компания Atari была гигантом индустрии видеоигр и решила выпустить игру по мотивам блокбастера Стивена Спилберга «Инопланетянин». Руководство выкупило права за астрономические 21 миллион долларов и отвело на разработку всего 5 недель, чтобы успеть к рождественским продажам. Из-за невероятной спешки игра получилась настолько ужасной, неудобной и скучной, что в нее было физически невозможно играть. И компания напечатала 5 миллионов картриджей, рассчитывая на мгновенный рекордный сбыт среди фанатов фильма. Однако покупатели, осознав качество продукта, начали массово возвращать картриджи обратно в магазины. И склады оказались завалены миллионами нереализованных пластиковых коробок, которые никто не хотел покупать даже с огромной скидкой. И чтобы скрыть масштабы катастрофы, компания ночью вывезла десятки грузовиков с картриджами и закатала их в бетон на свалке Нью-Мексико. Этот провал стал главным катализатором знаменитого краха всей индустрии видеоигр 83-го года. Вот такая вот интересная история получилась. Ну ладно бы уже хоть бесплатно в таком случае раздавали, может, кому-то бы и понадобились. Интересно, а у кого-то в мире еще осталась какая-нибудь копия и насколько она ценная? Ну что ж, дорогие друзья, а мы с вами будем продолжать прямо сейчас. Давайте послушаем небольшую рекламу и вновь будем вместе. Погнали!
1: Шестая передача.
2: Белая карта.
3: Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
1: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире таролог и астролог. Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
1: Реклама.
15: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
16: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
15: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
1: Шестая передача.

дорогие друзья, продолжим. И знаете, сейчас же буквально все стало умным. Умный дом, умный гаджет, все такое умное, все такое замечательное. Но все же это развивалось, получается. И сейчас мы имеем классные продукты, а имеем не очень классные продукты. Вот, например, в 2016 году один стартап привлек 120 миллионов долларов инвестиций на создание революционной соковыжималки. Устройство стоило $400, подключалось к Wi-Fi и работало исключительно со специальными фирменными пакетами с фруктовой мякотью. Маркетологи позиционировали бренд как премиальный продукт для людей, заботящихся о здоровье и технологиях. Компания утверждала, что пресс создает давление, способное поднять два автомобиля, выжимая все до последней капли. Катастрофа произошла, когда журналисты решили провести простой наглядный эксперимент. Они взяли фирменный пакет и легко выжали из него сок в стакан своими собственными голыми руками. За то же время. Выяснилось, что дорогостоящая технологичная машина была абсолютно бесполезна, так как внутри пакетов уже находился готовый сок. Стартап мгновенно стал пошмешищем в Кремниевой долине, и продажи упали до нуля, а компания обанкротилась. Интересно, а на что они, собственно говоря, рассчитывали?

Не знаю, помните вы или нет, но вчера я рассказывала историю о компании Hoover, да, и тогда производитель бытовой техники пообещал покупателям бесплатные авиабилеты за покупку товаров на определенную сумму, рассчитывая, что предложением воспользуются немногие. Но желающих оказалось так много, что компания не смогла выполнить свои обещания, и в результате она понесла многомиллионные убытки, судебные иски, серьезно испортила себе репутацию, и этот случай до сих пор считается одним из самых известных провалов в истории маркетинга. Но они не учатся на своих ошибках, да-да-да. Это была в Европе история, а теперь передвигаемся в Австралию с похожую акцию. В попытке агрессивно захватить рынок стиральных машин, они пообещали бесплатную доставку и установку крупногабаритной техники в любую точку страны. Австралия — это такой гигантский континент с огромными расстояниями, сложной логистикой в отдаленные регионы. Ну, вы же понимаете, да, к чему я веду? Маркетологи вообще-то рассчитывали, что основная масса заказов поступит из крупных городов вроде Сиднея или Мельбурна, однако жильцы самых отдаленных ферм и поселков пустыни увидели в этом уникальную возможность и массово заказали технику. Доставка одной стиральной машины в глушь какую-то обходилась компании в несколько раз дороже, чем стоимость самой этой машинки. И Hoover не имела права отказаться от условий публичной, как бы предложенной акции, и вынуждена была исполнять заказы. Эта логистическая катастрофа принесла компании колоссальные убытки и привела к закрытию местного подразделения. Господи, ну когда же они научатся? Интересно, а дальше еще будут про Hoover истории или нет? Как думаете?

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Шестая передача.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух. Успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
4: Реклама.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Шдерот Вайцман 2.
4: Реклама.
11: Шестая передача.

А следующая история, которую я расскажу, она вообще ни капельки не веселая. Да, если можно было в предыдущих рассказах отделаться как бы денежкой, то в этот раз пострадали люди. В 1986 году организация United Way в Кливленде решила провести благотворительную акцию и установить мировой рекорд, запустив одновременно 1,5 миллиона шаров. Маркетологи рассчитывали привлечь внимание к городу, создать потрясающую визуальную картинку для СМИ и собрать средства. Тысячи волонтеров провели сутки над геелем разноцветные шарики под гигантской сеткой на площади. Однако в день запуска на город неожиданно обрушился холодный циклон с сильным дождем и ветром. И вместо того, чтобы улететь высоко в атмосферу, миллионы шаров опустились обратно на город, блокируя дороги, аэропорт, озеро оказалось полностью покрыто слоем пластика, что сорвало с спасательную операцию береговой охраны по поиску двух пропавших рыбаков. На организаторов посыпались миллионные иски от семей владельцев затонувших катеров, местных экологов. Мероприятие, задумавшееся как добрый праздник, превратилось в одну из самых известных городских катастроф. И если что, действительно можно посмотреть видео, они имеются в интернете. Если не верите, залезьте в YouTube, просто вбейте, как это все происходило. Напомню, что это было в Кливленде в 1986 году. Да, так что иногда нужно стараться продумывать все немножечко наперед. И я, в принципе, рада, что сейчас подобные акции запрещены, потому что зачем загрязнять природу миллионом каких-то шаров? Кому это вообще нужно? Ладно, ну что, прямо сейчас мы послушаем Мумий Тролль с песней «Девочка-друг», что бы это ни значило.

потихонечку подходит к завершению этот час, но хочу рассказать еще одну историю. В 60-х годах бренд Colgate был абсолютным лидером на рынке средств по уходу за полостью рта и решил расширить бизнес. Маркетологи посчитали, что клиенты доверяют имени бренда и с удовольствием будут покупать под этой маркой готовые замороженные обеды. На полках магазинов появились замороженные лазаньи, мясные пироги с ярким и узнаваемым логотипом на упаковке. Идея заключалась в том, что покупатель съест обед от Colgate, а затем пойдет чистить зубы пастой той же марки. Потребители встретили новинку с глубоким отвращением, так как логотип устойчиво ассоциировался со вкусом мятной зубной пасты. И никто не хотел покупать мятную лазанью или ассоциировать еду с гигиеническими процедурами в ванной. Продажи замороженных продуктов провалились с треском в первой же неделе после продаж. Ну и, естественно, эту лавочку быстро прикрыли. А знаете, вот я признаюсь, мне, например, очень не хватает в Израиле вот таких вот замороженных каких-нибудь обедов, готовых просто-напросто. Вы скажете: «Алина, ты просто там не там ищешь, можно же вареньки, пельмени какие-то». Нет, не то. Вот именно, знаете, в Киеве, просто когда особенно в школе училась, там, к примеру, мама на работе была, я покупала себе замороженную лазанью, ставила ее в духовочку минут на 5, чтобы она разогрелась, и все, больше ничего тебе в жизни не надо. Сестра постоянно рассказывает, когда она на работе там замоталась, она у меня живет в Лондоне, когда она на работе замоталась, к примеру, было много чего за день, она не успела сходить в магазин, просто зашла, купила замороженную какую-то еду готовую, да, пришла домой, поставила, она нагрелась, все идеально, у тебя нормальный, хороший ужин, как бы. Эх, да, мечты. Ну, или хотя бы, знаете, сэндвичи. У нас же куча IBM, Супер Юда, Сити Маркет и тому подобное. Почему нельзя готовые сэндвичи поставить там? Я бы с собой на работу с таким удовольствием их брала. Ну ладно, будем завершать этот час. Второй час 6-й передачи и передвигаться в 3-й. Погнали!

0: Шестая передача. Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
0: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в «Центркар». 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. «Центркар Азур». Дер-Хашива, 9. Филиалы «ДАКС».

0: В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
1: Когда жена напоминает мужу, вот нас сегодня надо отметить. У нас 16 лет свадьбы, знакомства. Надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват. Виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
0: Эли Швидлер.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Медики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в общественном бассейне. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В общественном бассейне поселка Омер в Негеве из воды извлекли 5-летнего мальчика без признаков дыхания. Парамедики Маген Давид Адом проводят реанимационные мероприятия. После оказания первой помощи ребенка доставят в ближайшую больницу. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о продвижении переговоров по возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив. По его словам, окончательные договоренности пока не достигнуты, однако Вашингтон рассчитывает заключить соглашение в ближайшее время. Переговоры проходят при посредничестве Омана и Катара. При этом Тегеран отрицает прямой диалог с США, утверждая, что обсуждает с Оманом лишь условия безопасного прохода судов. Ормузский пролив остается фактически закрытым, что ограничивает экспорт нефти из стран Персидского залива и поддерживает напряженность на мировом энергетическом рынке. Завершился первый день нового раунда переговоров между Израилем и Ливаном, сообщает Аль-Джазира. По данным ливанского телеканала LBCI, переговоры проходят в напряженной обстановке. Стороны обсуждают создание пилотных зон для отвода сил Цааля, соблюдение режима прекращения огня, уничтожение туннелей и разрушения в населенных пунктах на юге Ливана. Радиостанция Канбет сообщила, что подозреваемый в убийстве адвоката в Ришон-ле-Циони добровольно сдался полиции, явившийся в отделение в Аш-Доде. 23-летний житель Рамлы был клиентом убитого адвоката. Напомню, сегодня днем в результате стрельбы на улице Моше-Леви в Ришон-ле-Циони мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения и позднее скончался. МВД Израиля продлило срок подачи обращений об исправлении данных в реестре избирателей перед выборами в Кнессет 26-го созыва. По решению Центральной избирательной комиссии внести изменения можно будет до пятницы 7 августа. Срок был продлен из-за сбоя в информационной системе МВД, который в последние дни мешал избирателям проверять свои данные. Тем временем председатель Центральной избирательной комиссии, заместитель главы Верховного суда Ноам Сольберг запретил членам участковых комиссий и партийным наблюдателям передавать в день выборов сведения о гражданах, пришедших голосовать. Запрет распространяется на сам факт участия в голосовании, время посещения участка, его тип, включая участки в больницах, и для тех людей, которые ограничены мобильностью. В Центральной избирательной комиссии пояснили, что распространение такой информации нарушает неприкосновенность частной жизни избирателей. Суд по трудовым конфликтам в Иерусалиме отклонил ходатайство автобусной компании «Супербас» о выдаче судебного запрета на забастовку, объявленную профсоюзной организацией «Коах Леовдим». Соответственно, в ближайшую среду, то есть завтра, 5 августа, движение по маршрутам компании в Иерусалиме будет приостановлено с 14 до 15 часов, за исключением маршрутов микроавтобусов в старом городе Иерусалима. Забастовка проводится в знак протеста против насилия в отношении водителей компании. Терапевтическое отделение БЭД больницы Сорока в Бершеве вернулось в свое постоянное помещение после завершения восстановительных и ремонтных работ после иранского удара. После удара отделение работало во временном подземном помещении. В июне издание «Макор Ришон» писало, что пациенты отделения размещаются в трех общих залах без окон, а для принятия душа им приходилось

0: подниматься в другие отделения. В ходе ремонта были обновлены палаты, освещение и помещения для родственников и персонала. Сегодня отделение возобновило работу на своем прежнем месте. Напомню, иранская ракета попала в комплекс «Сороки» 19 июня минувшего года и нанесла значительный ущерб нескольким зданиям больницы. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 22 градуса ночью, 33 днем. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-36 и в Эйлате 28 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Stop it! Шестая передача на Первом радио.

3D Jack Harlow и, конечно же, Jungkook из BTS открывает третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Никуда не делась, несмотря на ваши мольбы. Ну что, продолжаем этот вечер совместный. У нас один час остался вместе, после чего будет программа «Фа-ля-ля» украинскую мову. А я хочу сразу вас предупредить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Молодцы, все мы это знаем. А вот в 1990-х годах крупный пивоваренный гигант Миллер решил завоевать растущий рынок безалкогольных напитков. Компания разработала продукт Miller Clear. Абсолютно прозрачное безалкогольное пиво, прошедшее глубокую фильтрацию. Маркетологи создали стильную упаковку и масштабную рекламную кампанию, делая упор на легкость и инновации. Они были уверены, что продукт понравится людям, которые хотят пить пиво на работе или за рулем. А вот покупатели же абсолютно не поняли, зачем им нужен прозрачный напиток, не имеющий ни алкоголя, ни привычного пивного вкуса. Напиток больше напоминал газированную воду со странным солодовым привкусом и вызывал у людей отторжение. Целевая аудитория любителей пива посчитала продукт издевательством над традициями и отказалась его покупать. Miller Clear сняли с производства через несколько месяцев, понеся огромные убытки на разработке и маркетинге. Хотя, знаете, я думаю, что им стоило бы попробовать это сделать опять-таки в 2026 году, потому что поколение зумеров все меньше и меньше употребляет алкоголь. А что уж говорить от альфа, которые будут подрастать, смотреть на зумеров и тоже не употреблять алкоголь. Представьте себе. Хотя вообразить только каких-то, давайте средние века возьмем, когда вода даже была опасная для питья, и даже вот все люди от мала до велика пили вино, пили пиво, лишь бы не пить воду и не травануться чем-то. Так что да, времена, он нравы, как говорится. Ну а прямо сейчас давайте послушаем композицию «Без тебя» от Кристины Орбакайте.

Конечно же, это Backstreet Boys, I Want It That Way. Но придется их немножечко перебить и рассказать еще одну интересную историю. Бренд инструментов Craftsman десятилетиями строил свою маркетинговую стратегию на бескомпромиссном обещании пожизненной гарантии. Они заявляли, что любой сломанный ручной инструмент будет бесплатно заменен в магазине на новый без чеков и вопросов. Эта компания создала бренду феноменальную репутацию, сделала его абсолютным лидером американского рынка. Однако с годами качество производства снизилось, что часто и происходит, а люди научились использовать гарантийную политику в личных целях. Покупатели скупали ржавые, поломанные инструменты на гаражных распродажах за копейки и меняли их в магазинах на новенькие наборы. Но еще же, куда же без этих хитреньких? Магазины оказались затоплены старым лотом, а затраты на бесплатную замену стали превышать прибыль от продаж. Так что компания завязла в убытках и была вынуждена продать бренд, существенно ужесточив условия некогда знаменитой гарантии. Эх, как же люди все-таки умеют портить хорошие вещи.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
5: Реклама.
6: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
7: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Ашдот» – Шдерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в Центеркар.
9: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
8: Звоните 03-558-5458.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
12: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
1: Лидия Топельберг.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Великолепная Леди Гага с ее невероятным хитом Bad Romance. О боже, как в свое время я пела эту песню в караоке. Надеюсь, ни у кого уши не вяли. Ну, вроде нормально пела. Ну, честное слово. Ну, а в начале 2000-х гигант видеопроката Blockbuster пытался бороться с набирающим силу сервисом Netflix и запустил акцию No Late Fees. Компания объявила, что полностью отменяет штрафы за просрочку возврата взяток на прокат DVD-дисков и видеокассет. Маркетологи надеялись, что это привлечет миллионы новых клиентов, которые раньше боялись задерживать фильмы. Однако в правилах мелким шрифтом было указано, что если диск не возвращали в течение 30 дней, его стоимость автоматически списывалась с карты. Покупатели посчитали это скрытым обманом и манипуляцией, а генеральные прокуроры нескольких штатов подали на компанию в суд. И в итоге Blockbuster выплатил миллионные штрафы за введение клиентов в заблуждение и вернул часть списанных средств. Компания не только разрушила доверие к сети, но и лишила ее главного источника дохода – тех самых штрафов. Спустя несколько лет компания окончательно обанкротилась, уступив рынок цифровым стримингам. И знаете, сейчас стримингов так много развелось, и казалось бы, ты хочешь посмотреть что-то веселое на вечер, и поэтому сидишь, перелистываешь то один стриминг, то второй стриминг, то третий, то пятый. А все это денежки, а все это подписки, знаете ли. Ах, да, вот же классно было раньше. Приходишь домой, и вместо тебя уже решили давным-давно, что ты будешь смотреть. И все покупали эти телевизионные программы, и все ждали с нетерпением вечера пятница, суббота, воскресенье, чтобы посмотреть какой-то конкретный фильм. А боже, это невероятное ощущение, когда ты возвращаешься после школы домой, чтобы посмотреть свои любимые мультики. И какое это было разочарование, если пускали какой-то сериал или документальный фильм вместо этих мультиков. Господи, это было просто невыносимо.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Первое радио. Всегда с тобой. Ready?

Давайте уже не говорить про какие-то далекие времена. Это вы точно знаете, это вы точно помните, потому что это произошло в 2019 году. Илон Маск проводил прямую трансляцию долгожданной презентации электрического пикапа Tesla Cybertruck. И главной фишкой вечера должна была стать демонстрация сверхпрочных бронированных стекол Armor Glass, способных выдержать любой удар. Маск пригласил на сцену главного дизайнера и попросил его бросить в стекло тяжелый металлический шар. Дизайнер размахнулся и швырнул шар в переднее стекло, которое моментально покрылось паутиной глубоких трещин. Повисла неловкая пауза, после чего Маск решил повторить трюк на заднем стекле, которое разбилось точно так же. И вся презентация прошла на фоне полностью разбитого футуристичного автомобиля со спущенным, смущенным руководителем на сцене, и кадры с конфузом разлетелись по всем мировым СМИ. А акции компании Tesla упали на 6% прямо во время эфира. Но это все равно не отменяет того, что Илон Маск как бы знает себе цену. Ну, да и тем более, у него постоянно акции то поднимаются, то падают, поэтому конфуз был такой себе, как бы, с одной стороны, ну, они реабилитировались, хотя сколько еще было проблем с этой машиной, просто не счесть.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Невероятная история. Называется композиция, которая начала звучать от группы Би-2. Но я тоже расскажу невероятную историю. Британский бренд туалетной бумаги решил провести благотворительную акцию в поддержку собак-поводырей. Казалось бы, как они связаны. Компания пообещала жертвовать фиксированную сумму с каждого проданного рулона, на котором был напечатан специальный промокод. Чтобы получить деньги, покупатели должны были зайти на сайт, зарегистрироваться и вручную ввести длинный 16-значный код. И маркетологи создали настолько сложный и запутанный процесс, что большинство людей просто бросали попытки на середине. В прессе начался скандал. Компанию обвинили в том, что она наживается на теме инвалидов, создав заведомо невыполнимые условия. Газеты писали, что эта компания собрала миллионы на продажах, а благотворительному фонду достались лишь крохи. Чтобы спасти репутацию, компании пришлось перевести фонду огромную фиксированную сумму из собственного бюджета и публично извиниться. Вот так-то.

Вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и, конечно же, программа «Фа-фа-ля-ля, украинскую мову». Ну а с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Пейте водичку. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
6: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
5: Конкретней.
6: Я это... Все время скучаю, понимаете?
5: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
6: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
5: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
8: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком». Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
16: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
4: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают?

С Ираном. Завершился первый день нового раунда переговоров между Израилем и Ливаном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Сегодня в общественном бассейне поселка Омер в Негеве захлебнулся 5-летний мальчик. Ребенка извлекли из воды без признаков дыхания. Парамедики МАДА проводили реанимационные мероприятия и подготовили его к доставке в больницу Сорока в Бершеве. Данные о его нынешнем состоянии пока не поступали. ЦАЛ ужесточил порядок проведения точечных ликвидаций в секторе Газа. Теперь удары по боевикам должны получать личное одобрение начальника генштаба Яля Замира, сообщил военный корреспондент Галей ЦАЛ Дарон Кадош. Ранее такие операции могли санкционировать командующий и Южным округом или командир дивизии. По данным портала МАКО, новый порядок распространяется только на плановые удары по боевикам, не представляющим непосредственной опасности. В случае угрозы военнослужащим, силы ЦАЛ по-прежнему могут открывать огонь без дополнительного согласования. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о продвижении переговоров по возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив. По его словам, окончательные договоренности пока не достигнуты, однако Вашингтон рассчитывает заключить соглашение уже в ближайшее время. Тем временем завершился первый день нового раунда переговоров между Израилем и Ливаном, сообщает Аль-Джазира. По данным ливанского телеканала LBCI, переговоры проходят в напряженной обстановке. Стороны обсуждают создание пилотных зон для отвода сил ЦАЛ, соблюдение режима прекращения огня, уничтожение туннелей и разрушения в населенных пунктах на юге Ливана. Радиостанция Канбет сообщила, что подозреваемый в убийстве адвоката в Ришон-ле-Ционе добровольно сдался полиции, явившись в отделение в Ашдоде. 23-летний житель Рамлы был клиентом убитого адвоката. Напомню, сегодня днем в результате стрельбы на улице Моше-Леви в Ришон-ле-Ционе мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения и позднее скончался. МВД Израиля продлил срок подачи обращений об исправлении данных в реестре избирателей перед выборами в Кнессет 26-го созыва. По решению Центральной избирательной комиссии внести изменения можно до пятницы 7 августа. Срок был продлен из-за сбоя в информационной системе МВД, который в последние дни мешал избирателям проверять свои данные. Тем временем председатель Центральной избирательной комиссии, заместитель главы Верховного суда Ноам Сольберг запретил членам участковых комиссий и партийным наблюдателям передавать в день выборов сведения о гражданах, пришедших голосовать. Запрет распространяется на сам факт участия в голосовании, время посещения участка и его тип, включая участки в больницах и для людей с ограниченной мобильностью. В Центральной избирательной комиссии пояснили, что распространение такой информации нарушает неприкосновенность частной жизни избирателей. Суд по трудовым спорам в Иерусалиме отклонил ходатайство автобусной компании «Супербас» о выдаче судебного запрета на забастовку, объявленную профсоюзной организацией «Коах Леовдим». Соответственно, завтра движение по маршрутам компании в Иерусалиме будет приостановлено с 14 до 15 часов за исключением маршрутов микроавтобусов в старом городе Иерусалима. Забастовка проводится в знак протеста против насилия в отношении водителей компании. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода в Иерусалиме. 22 градуса ночью, 33 днем. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-36 и в Эйлате 28 градусов ночью и 42 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Хершензона «Фа-фа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Жаркое лето в Центр-кар.
2: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
1: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
0: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в 3-м классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
5: Ну какой тут может быть комментарий?
6: Не знаю. Не знаю.
5: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
4: ЗФ Ханин.
7: Первому радио 25 лет.

0: Голоса Первого радио.
1: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
2: Дедушка!
1: С 1997 года выступает на израильской сцене.
3: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
1: Влад Зерницкий.
0: Первому радио 25 лет.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

ночной порой в полупустом вагоне. Газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе. И номер телефона для звонка.

проносится за окнами перрон. Мелькают одинокие огни. В газетном спаме в нежилом районе сдается крепость тихо, без войны.

как будто все могло бы быть иначе. Похожее на все и между тем. В полупустом вагоне не уйдет.

походить и мыслями проститься с тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице сдается крепость, все равно кому-то.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
3: Не пропустите. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Радио. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Лучшая музыка.
0: Подпишись.
1: 89.1 FM.

0: черный смокинг,
1: золотой Ролекс,
0: серебристый Бентли,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Гангнам Стайл. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта. Кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Радио 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов. Чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио всегда с тобой.